Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бимрадио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.

0: первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Специалисты Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих. В целом, кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете. В основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже в следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше. Выспитесь потом. Весы, у вас возможна интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить. Одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. Возраст ипотечных заемщиков в России становится меньше. 3 года назад он в среднем составлял 40 лет, теперь же 38 лет. При этом молодежь активнее участвует в ипотечных сделках. Доля россиян 20-29 лет увеличилась с 14 до 22% за указанный период. Татарстан может оказаться под влиянием циклона Бернадет. На этой неделе синоптики прогнозируют выпадение до 50% месячной нормы осадков. Водителям не рекомендуют парковать авто под деревьями, в пониженных участках местности или на подземных стоянках. Исследование показало, что мозг по-разному моделирует будущее в зависимости от типа мышления. Оптимисты мыслят по схожим шаблонам, воспринимают риски как незначительные и лучше справляются со стрессом. Пессимисты строят индивидуальные тревожные сценарии и склонны переоценивать угрозы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Доброе утро, дорогие вы наши невероятные слушатели.
4: Прям добрые.
3: Прямо дорогие. Прямо слушатели. А потому что, ну, правильно же, мы говорим микрофон, это у вас динамика отражается, звуковые волны доходят до ваших ушек, и вы, получается, нас слышите. Значит, слушатель получается.
4: Да.
3: Кстати, все так слабо, можно сложно объяснять.
4: А есть еще, кстати, пассивные слушатели. Это вот кто-то из наших слушателей потом расскажет. Сейчас ехал, значит, с утра там, ребят, послушал на Бимрадио. И там будут пассивные слушатели.
3: А вы тогда нас слушаете тоже, если вы... Чего вы пассивно слушаете? Вы еще при любом, наверное, телефоне сидите? А, вот-вот-вот, оторвали глаза. Тихо. О, откуда они видят, что они знают? Конечно, знаю, все видим. Все видим, все, улыбнитесь. Все, улыбнулись? И говорю же, улыбнулись. О, я же все вижу, Андрей. Ну что, всем еще раз доброе утро. Сегодня вторник, 14 июля. Лето в самом разгаре. И сегодня мы вам расскажем, почему в самое ближайшее время температура опустится ниже положенного.
4: Прям ниже положенного?
3: Что нас ждет по погоде? И кто в каких пробочках сегодня стоит? Все это обязательно вам расскажем. Кроме этого, огромное количество. В общем, сейчас расскажем, что вообще вас ждет. Потому что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы очень просто. Утро! Утромены! Здравствуйте! Еще раз вторник сегодня. Итак, что вас ожидает? Во-первых, мы сегодня будем разговаривать об искусстве невероятно мощно. К нам Маргарита Тихонова придет наконец-то. Вторник, дождались. Мы ее будем ждать 8 часов 10 минут приблизительно. Лейла Ренатовна сегодня не будет. Мы ей передаем огромнейший, большой наш привет и респект. Вице-премьер Республики Татарстан. Секундочку. Ну, вообще, слушайте обязательно «Счастье от ума». Прекрасная рубрика. Слушайте нас также в подкастах, если вдруг пока скучаете по Лейле Ринатовне, там все у нас есть, выложено, очень интересно. Так, кроме того, огромное количество новостей у нас сегодня, позвоним мы в роддом сегодня, счастливый родитель, рубрика вернулся.
4: Будем звонить, да.
3: Обязательно, и так далее, все будет замечательно. На что напишут наши слушатели, немножко почитаем про боли. Значит, пробок сегодня не будет, все стоят в очереди на заправках, кстати говоря, ну это же тоже получается пробка.
4: Тоже пробки, такая, да. Легкая.
3: Но если вы стоите, тоже пишите обязательно, плюс 792-724-2128, мы с вами. Утром я по центру просто прокатился, посмотрел, кто где стоит. Вот, ну, не стал, так сказать, увеличивать эту пробку. Просто посмотрел и говорю, ребята, всем удачи. Вот, пока все, конечно, спрашивают Лейла Ринатовна на заправке, что ли? Нет.
4: Сейчас про всех так буду спрашивать.
3: Хотя, да, не знаю, возможно. Нет, сама Лейла Ринатовна нет, конечно. У Лейла Ринатовна много работы и так далее. И, кстати, слушатели, вот правильно пишут, доброе утро. Скажите, пожалуйста, кто в очереди на бензин стоит? Они же не одни, ну не перекрывайте, пожалуйста, перекрестки. Вот на Сахарова встали, не проехать то на мост, то от Меди на проспект выезжает.
4: Говорят, о, тоже много такая. Сейчас таких мест, конечно, которые страдают, да.
3: Надо быть, да, внимательным. Ну, я вчера говорили, сегодня также оставим. Ребят, просто людьми надо быть, и все будет нормально. Давайте оставаться, мы же рядышком, мы же с вами. Мы сейчас все расскажем вам и так далее. Ну, а сегодня пойдем мы сейчас готовить вам в этом части, потому что у нас с вами будет, во-первых, утромани, ну там мы готовы без проблем, а вот историческую справку мы с Андреем подготовим буквально через пару минут. Кстати, напротив меня находится Андрей Дмитриев.
4: Всем доброе утро, Альберт Кузяхметов.
3: Hello, my dear people, в общем, Дуолинго. Я просто бросаюсь фразами, окей? Просто учу немножечко.
4: Ты поддерживаешь огненный режим просто.
3: Вот, господин враг пишет, слушаю утроманов, и пробка пролетит махом на заправке, понимаете? Не только на заправке, еще и в магазине для взрослых тоже там, тоже она пролетит очень быстро.
4: А можно еще болталки общаться, да?
3: О, да, подписывайтесь, ребята. Там сейчас болталки просто в Максе. В Максе, если надо, ссылочку пришлю. Можно обсудить, поделиться, так сказать. Все полезные информации там тоже будет. В общем, ребята, присоединяйтесь. У нас огромная комьюнити, классная, любимая. И соцсети, и все на свете. Тоже вам будем там помогать и поднимать ваше настроение. Все, пошли готовить историческую справку, Андрей. Проходите, пожалуйста.
4: Я пошел.
3: Все, доброе утро тогда. Погнал, вот смотри как. Аппетитно.
0: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим Радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
7: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
12: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Сатарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
13: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Вернем.

Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Историческая справка.
9: А не рассказать ли нам про 14 июля, Андрей, людям?
10: Это прям про этот 14 июля или про все 14 июля?
9: Я вот сейчас, вы не поверите, я про все 14 июля, которого за 2026 лет с Рождества Христова прошло, вот за все эти времена предлагаю рассказать, что произошло. Про праздники сейчас расскажем, про все, что происходило. Все,
10: давай, сейчас как раз у всех так много времени свободного.
9: Да, согласен, Андрей, полностью, поэтому давайте не будем откладывать и начнем прямо сейчас, ну, с праздников, с приятного начнем.
10: Конечно.
9: И самый неожиданный и самый, наверное, любимый праздник тех, кто любит чаи, варенье и так далее. Сегодня день смородины в России.
10: Как раз вчера объелся смородиной.
9: Что, серьезно?
10: Черной смородиной, да.
9: Ну, я думаю, что по пятнам пошел. Немножко аллергично. День смородины. Я вообще люблю, когда у нас шутят в шоу Шепелявых, говорят, я тебя научу смородину любить. Вот это вот. Я не знаю, почему-то меня очень сильно это веселит. Вот. А я вам расскажу маленькую историю про смородину.
10: Как ты научился ее любить?
9: Вот смотрите, каждый раз, когда я еду снимать свои миллионные ролики, каждый раз я еду в одно и то же место к моему человеку, с которым мы соцсети продвигаем. Вот, и он в частном доме живет, поэтому каждый раз мне говорит, чай будешь? Я говорю, да. Он идет на улицу, срывает мяту, смородину, мелиссу, там, что у него только там не растет, если честно. Вот, а все законно, если что, ладно, окей. не надо меня так смотреть.
10: А, то ты заинтриговал, что же у него там еще растет.
9: Слушай, это заваривает. Я считаю, что в смородине самое, вот наивкуснейшее лично для меня, это листочки. Ягоды, понятно, тоже вкусные и так далее, но листочки в чае, это что-то просто невероятное. Я не знаю, попробуйте обязательно. Ну и, естественно, смородиновое варенье. О, все. Я вот, как всегда, в деревне. Едем в деревню, идешь в магазин утром, сельпо. Там хлеб только привезли, еще теплый. Домой пришел, кусочки нарезал, уже чай такой крепкий, с молоком, сладенький. И туда, сверху, деревенскую сметану, которая сливки по факту, и сверху смородиновое варенье. Все это раз, чай куснул, чаем запил, это все растеклось, вкусовые сосочки набухли. Просто сосочки набухли, ладно, что греха таить.
10: Ты прям с утра решил себе эту тему поднять, да?
9: Понимаете, и все, и пошло-поехало. В общем, друзья мои, день смородины сегодня в России. Поздравляем. Сегодня день осведомленности об акулах. Ты знаешь что-нибудь об акулах?
10: Да, конечно, они большие, плавают, и у них плавник еще торчит, и зубы у них там в несколько рядов.
9: Все, что надо знать об акулах, на самом деле. Вот. Если честно, то акулы, по большому счету, они санитары океана, как волки. Но, естественно, при каком-то стечении обстоятельств могут и на людей поохотиться. Да, это в основном, если она, ну, например, голодна и так далее. Если почует кровь, у них очень четко рецепторы на кровь срабатывают. Вот это и в фильмах показывали постоянно. Ну, это когда, знаешь, вот это чуть-чуть в воде кровь разбавляется, они через жабры пускают, у них инстинкт включается, они все рвать, метать, уничтожать, вот это все, это про них, конечно.
10: Хочу,
9: вот.
10: хочу сразу.
9: Но по большому счету, вот Спилберг, когда «Челюсти» свой фильм 18+, выпустил, показал акул какими-то там невероятными, значит, гадинами и так далее. Просто животное пытается выжить. Да, оно огромное, зубастое, да, у него 3 ряда зубов, да, у него, они все острые, как бритва, да, когда зуб падает, он отрастает моментально обратно, да, это все есть. Но это опять-таки, это же эволюция. Что мы хотим акулам сказать? А мы умнее акул. Потому что,
10: вот
9: смотрите.
10: Вот в следующий раз так в глаза акуле и скажи.
9: Тупоносая акула существует же. Вот. А человек нет. Он просто, ну, без нос получается. Просто. А, тупорылая акула, простите. Тупорылая акула существует же.
10: Ну.
9: Хотя, что греха таить, тупорылых людей тоже немало.
10: Ну и не все акулы, извините меня, тупорылые.
9: Согласен, да. Некоторые акулы поумнее некоторых людей. Всемирный день интеллектуальных игр сегодня. В общем, шахматы, шашки, не знаю, квизы. Все это туда. Андрей, ты что-нибудь из этого любишь?
10: Ну, да все люблю. Там, где тебе немножко можно подумать, но только немножко, чтобы не прям сильно.
9: Да, а то голова начинает болеть, да, у тебя тоже?
10: Не то чтобы прям, это же уже работа получается, если сильно думать надо. Надо все-таки понимать, где отдых, где работа.
9: Поняли, да, друзья мои? Очень важный вывод. Думать – это работа. Это очень важно. Иногда вот не объяснишь, что там за гуманитарные штучки мы делаем родителям нашим. Они привыкли, что руками делаешь, деньги получаешь, а мы чуть по-другому. День хаоса и беспорядка сегодня или день пандемониума. Такое столпотворение, смятение переводится. Это как? В общем, друзья мои, смотрите, все очень просто. Крайний беспорядок сегодня – это... Короче, к чему все это ведет? Я быстренько сокращу, ладно?
10: Давай.
9: Предлагаю вам сегодня выйти немножечко из рутины, позволить себе что-то спонтанное, то есть сменить привычный маршрут. Ну, это мы все сегодня делаем, да? А попробовать какое-то новое дело, взглянуть на привычные вещи под другим углом, сделать что-то, что по-другому, не так, как вы обычно это делаете. И все, и сразу же случается как будто бы хаос, но это получается, ты как бы меняешь вот этот курс жизни, и потом все это, ну, как бы любой хаос, это своего рода порядок. Возможно, мы просто это не понимаем. Понимаете?
10: Это нужно просто понять. И да. В этом хаосе как раз этот порядок и построить для себя.
9: Понять, принять и успокоиться. И все будет у вас хорошо,
10: какие
9: друзья мои.
10: Какие мысли-то поутру, смотрите.
9: Я сам в шоке, Андрей. Видимо, чай смородины бахнули. Итак, что отмечается в разных странах? Кстати, тоже по праздникам пробежимся. Во Франции день взятия Бастилии.
10: Да?
9: Ну, как бы... Любовь и голубь. Сразу Любовь и голубь вспоминается. Я не знаю, вот как удалось тогда господину Меньшову, режиссеру фильма «Любовь и голубь» 18+, сделать так, чтобы мы с вами при упоминании Дня взятия Бастилии вспоминали дядю Митю, который говорит: «День взятия Бастилии! Пустую прошел!» Ну, так вот он говорил. И все это. И действительно хорошо. Ну, в общем, если вкратце, была такая крепость-тюрьма. Бастилия, 1789 год. Жители Парижа тогда штурмом ее захватили. Такой символ королевского абсолютизма и произвола. Несколько часов боя гарнизон сдался. Комендант крепости погиб. Там было все такое. Было, ну, невероятно страшно. Но это символы начала Великой Французской революции. В итоге в Бастилию потом и разобрали. А в день ее взятия стал вообще главным национальным праздником во Франции. Соответственно.
10: Ну, как?
9: Вот. В Южной Осетии день миротворца сегодня, в Швеции день рождения кронпринцессы Виктории. Такая есть она, да, уже поспела, наверное, июль, Виктория все-таки. Фестиваль «Славянский базар» в Витебске в Беларуси. Это невероятно, тоже очень красивая штука, обязательно. Я когда-нибудь хочу туда съездить. С 92-го года проводится уже.
10: С 92-го?
9: Да, почти мы ровесники, оказывается. Ну и вот так вот потихонечку подводим мы к носу нашему. Как вы думаете, что?
10: Что там?
9: Народный календарь, конечно же. У нас сегодня летние кузьминки. Значит, день связанный с памятью святых Кузьмы и Демьяна. Значит так, полевые работы в этот день продолжались, вообще в этот период продолжались. Крестьяне занимались сенокосом, огороды, сбор первого урожая. Считалось, что в этот день нужно обязательно набрать малины и крыжовника. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, ну, вдруг у вас плохо работает ЖКТ. А тут много ягод поел, особенно неспелых. Ух!
10: А у нас крыжовник в этом году нет, прям пусто.
9: Да ты чё?
10: Да, малины много, капусты, ой, капусты, крыжовника
9: нет. Капусты тоже, понимаю, конечно.
10: Это просто автоматически, видишь, там пусто сказался, я сразу говорил, видишь? Капуста пришла.
9: Ну, потому что ягоды не только надо было есть, Андрей, готовить из них варенье и печь пироги. Вот ты крыжовниковый пирог ел когда-нибудь, крыжовниковый?
10: Нет, не помню такой.
9: Вот, видишь, она и обижается. Крыжовник говорит: а что вы мои плоды срываете и даже пирог не делаете? Не уважаете меня, получается.
10: А я так его, хопа, и все.
9: Вот именно, понимаешь, не уважение какое-то получается. Ну, зато, когда работы завершались, крестьяне шли на праздничные гуляния, девушки собирались вместе, готовили особую кашу-сыпчину, в которой каждый участник добавлял свои продукты, а затем пели, танцевали и водили хороводы. Так, каша-сыпчина, это каждый раз после любого мероприятия в Татарстане, когда текущая ночь дают, вот это каша-сыпчина, там немножко пирога, немножко конфет, немножко гуся, не знаю, немножко луки.
10: Дядь Федя алкоголик тоже что-то там принес.
9: Бульона туда, шейкер-шейкер сделал, просто отдал, все, и вот так домой пришел, и все, и сидишь довольный. Вот разбираешь тут пирог немножко пропитанный бульоном. Вкуснота-то какая, боже.
10: Там миксером, наверное, в конце-то нет.
9: Да, уже просто пробландерить и, знаешь, как жидкое питание просто. Самое лучшее, наверное. Вкус оша это называется. Приметы этого дня быстренько расскажем. Если с запада подул сильный ветер, скоро погода испортится. А у нас сегодня, знаешь, какой ветер? Знаешь, какой ветер?
10: Какой?
9: Знаешь. Нет, я думал, ты реально знаешь, потому что я-то не знаю. Ты же у нас погода, Андрей. Ну что ты делаешь, сам
10: деле? Восточный ветер.
9: Вот, видишь, все не то. Все не то и все не так, когда... Напишите, что когда. Ну, а мы продолжаем дальше и расскажем сейчас про исторические события, которые в этот день произошли в 1099 год. 1099. Только с багажником. Потому что 9-й год, он без багажника.
10: Мокрого асфальта цвет.
9: Да, о, вообще четко. Итак, в ходе первого крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Угу. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.
10: Бульонский?
9: Да, Бульонский. Ну, то есть, да, с ним вместе. Сейчас просто...
10: Кто-нибудь говорил, что какой горячий этот Бульонский.
9: Да, он такой, уф, какой горячий этот. Да, и с ним вместе был генерал Хинкалов.
10: Ну, на второй шел.
9: Естественно. Вот, наш падишах Токмачев. Я могу бесконечно. Это весело, конечно, так вот подставлять. Вообще, события серьезные, на самом деле. Очень сложные, очень непонятные. И крестовые походы, конечно, это страшное дело. Вот, особенно с учетом того, насколько далеко войска уходили, как они там возвращались, как они периодически туда шли возвращаться. В общем, это долгая история абсолютно, но интересный. Фильм, кстати, есть посвященный этому, можно обязательно посмотреть. Я пока не помню, как называется. Мне сейчас слушатели, я думаю, подскажут. В 1867 году Альфред Нобель впервые испытал динамит в карьере в Редхилл, Великобритании. Хотя он карьеру у нас после Нагорного, сразу после Дербышка. Вот же карьера может здесь испытать.
10: Не, это там же влияло на его карьеру, поэтому там, да.
9: А, в своей карьере он испытал. Все, я помню. В общем, тогда это произошло. Потом, впоследствии, динамит стал использоваться в войнах. Соответственно, Альфред Нобель очень сильно по этому поводу переживал, потому что буквально то же самое, когда и создатели атомной бомбы тоже переживали, что же они натворили, какую же они создали бомбу. Ну, это больше касается, наверное, американских, потому что только они использовали ядерное оружие прям во всей красе. Хиросима, Нагасаки, все помним прекрасно. Вот, но в этом случае Альфред Нобель, он учредил в итоге, как раз таки он сказал, раз уж этот кровавые деньги с динамита я получаю, то эти кровавые деньги я вот создам фонд и буду, собственно говоря, премию Нобеля, Нобелевскую премию. Угу. Вот такие дела. В 1896 году на Всероссийском промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде публике представили первый русский серийный автомобиль. И это сейчас не шутка. Это средство передвижения внешне напоминало карету без лошадей, принадлежало отставному лейтенанту Евгению Яковлеву и хозяину каретных мастерских Петру Фризе. Яковлев и Фризе. Вот они тогда, это по факту первое, ну, в истории нашей, когда наши люди решили сделать серийный автомобиль. Вот. Это было, конечно... Интересный опыт, интересно.
10: Да, интересно выглядят эти машины тех времен.
9: Ну, есть такое документальное кино на просторах интернета у Стаса Асафьева, у блогера. Называется оно «Империя без автомобилей». Как раз-таки там мы вот ждем все вторую часть, когда выйдет, и следующие части. Как раз, чтобы узнать, почему мы без автомобилей. Без таких вот, без развития, получается. В 1897 году в Российской империи официально появился выходной день воскресенья. До этого не было. До этого пахали.
10: Каждый день, да.
9: Конечно. По 18 причем. Ну так, чтобы жизнь не казалась медом. В 1901 году в ходе борьбы с пьянством в Москве основано общество попечительства о народной трезвости. В задачу входила пропаганда трезвых свадеб и иных праздников, издание антиалкогольной литературы и другая просветительская деятельность. Просто надо, просто понять надо и все.
10: У нас то без руля, вы там этот, тоже аккуратнее.
9: Услуга трезвый водитель там же появился, я думаю.
10: Тогда же?
9: У Яковлева, у Фриза как раз появились автомобили, тут появилось общество трезвенников, и вот все вместе соединилось, мне кажется, и получилось. В 1933 году стартовал арктической экспедиции на пароходе «Челюскин» под руководством Отто Шмидта. Отправились вообще в 33-м году. Арктическая она еще, понимаете? На пароходе! На пароходе! Вы только представьте себе, боже мой, подбрасывать угля где-то в Арктике. Просто от этого зависит жизнь всех. Это, конечно, сумасшествие невероятно. В 1941 году на фронте Великой Отечественной впервые применили секретное оружие, установку «Катюша». Боевые машины одним из символов победы являются в Великой Отечественной войне, тем более. Что вообще происходило? Вот представьте, вы большая, крупная армия, ну, отвратительной идеологии, нападаете на СССР. Вот, идете, и в один момент вдруг вам докладывают о том, что со стороны СССР прилетает что-то, что выжигает примерно несколько где-то футбольных полей, без разбора падают ракеты. А что это, вы понять не можете. Об оружии этого, конечно, боялись сильно, потому что по ударам это было очень мощно. То-то оно, знай наших.
10: Ну, Катюша, она не на то, поэтому и легендарная такая.
9: Когда выходила на берег, всем было становилось очень сильно страшно. А в 1952 году американская компания General Motors впервые в мире начала устанавливать на машины кондиционеры. Вот чему мы сильно благодарны, конечно. В 1983 году вышла знаменитая игра «Марио».
10: Всего
9: с Дэнди было, вы, наверное, играли. Она предназначалась сначала для игровых автоматов, а потом уже для консоли была адаптирована. И все, пошло-поехало. Так что,
10: по
9: кто играл?
10: Лазили вот это вот все.
9: Да, и только те, кто, у кого были старшие братья или младшие братья, знают, что кроме «Марио» там еще есть его брат Луиджи. зелененький такой.
10: Я знаю его тоже.
9: Это потому что, вот, видимо, с друзьями играл, скорее всего. Потому что мало кто знает, что он там есть вообще в целом. Ну, кто один вообще существовал. Кто родился в этот день, давайте посмотрим. Из великих. Гавриил Державин. Русский государственный деятель и поэт. В 1743 году родился.
10: Жан... Я жил на улице в честь этого человека.
9: Да ты че? Да. На улице Державина жил?
10: Да.
9: А, ничего себе. Зачем ты на его улице?
10: Прям именно Гавриила Державина.
9: А, даже так. Ну, да. Тогда вопросов ноль. Жан Дю... Я даже знаю, где это. Жан Дюма. Французский химик, основатель органической химии. На секундочку. Далее, значит, Ирвинг Стоун. Это американский писатель, один из основоположников биографического романа именно Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». Жизнеописание Винсента Ван Гога, величайшего художника-импрессиониста. Я прочитал лет в 12, что, возможно, мне немножечко сдвинуло психику, потому что рановато эти книги читать, потому что она, скорее всего, 18+. Вот, но я прочитал и ни о чем не жалею. Вот я такой, какой я есть, получается. Уильям Хан родился в этот день. Американский мультипликатор. Один из создателей знаменитых анимационных персонажей Том и Джерри. Да, Джозеф Барбара, Уильям Хана. Это уже легенда, получается. Далее, значит, в 39-м году, в 1900, родился Карл Готт. Это чешский певец. Он получил большую популярность в СССР. Его знали все. Карл Готт, получается. Ну, а кто у нас отмечает сегодня дни рождения и ходит с нами по одной планете? Быстренько. Хавьер Солан, испанский ученый-физик, политик. Он занимал пост генерального секретаря НАТО. 84 года ему. Значит, далее. Советский прыгун с трамплина Владимир Белоусов, 80 лет. Мэтью Фокс, американский актер, известен по сериалу «Остаться в живых». Ему 60 лет. Юбилей. 47 лет Сергею Игнашевичу. Кубок УЕФА. Шестикратный чемпион России. Бывший футболист-обладатель. Этих всех.
10: Поздравляем с днем рождения его.
9: Пелагеи, 40 лет. Представляешь? Российская певица, заслуженная артистка России. 38 лет Конору Макгрегору, бойцу смешанных единоборств.
10: Знаем такого.
9: Вот недавно бой у него был. Подскользнулся, что-то упал. Кресты порвал. 30 миллионов долларов получил. Я теряю кресты, надо кресты пить. Или что там у него. Значит, ну и Ян Непомнящий, 36 лет. Российский шахматист, гроссмейстер, вице-чемпион мира. На этом все, друзья мои. Сделайте этот день великим для себя. И тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием вам расскажем.
10: Ну и доброе утро.
9: А расскажем вам это все в...
8: Историческая справка. Реклама на Бим-радио. Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше. Выспитесь потом. Весы, у вас возможна интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить. Одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Итак, циклон Бернадет звонила нам сегодня утром, сказала: я пришла.
8: Противным голосом так сказала еще.
9: Пришла!
8: Прям брызгая вот в лицо сказала.
7: Ну, Андрей, это уж какие-то твои фантазии пошли. Брызгая, или что это такое вообще?
8: Она с осадками, в смысле, поэтому...
7: С чем, Андрей?
8: С осадками.
7: Понял вас. Смотрите, значит, вот я, извините, Андрей, я офтопну. Почему звонил он именно нам, да, потому что самый точный прогноз погоды, как-никак. Я немножко поясню. Мы тут людям несколько дней говорили о том, что два циклона соединятся в один, и получится вот такой мега-циклон Бернадет. Вот. Сейчас Андрей нам расскажет, что будет происходить. Пожалуйста, Андрей, будьте любезны. Сегодня, по-моему, прохладненько должно быть, если я все правильно понимаю.
8: Ну вот уже, если этот Бернадет должна быть, то она уже надевается пока.
7: Бернадет, Иконадет.
8: Да.
7: На Тринадет. Все, связь пока.
8: Главное, чтобы не натянула она нас.
7: Согласен, но пока все к этому идет, если честно.
8: Плюс 20 в Казани на данный момент. Уже немножечко чувствуем, что не такая жара.
7: Нет.
8: Обещают нам сегодня синоптики плюс 24, рисуют 3 капельки лишнее добавилось откуда-то. Ну, собственно, вероятность дождя с 8.00 и до 19.00 сегодня присутствует.
7: Супер. Виль нам пишет: Сызрань льет.
8: Далеко он видит, хорошее зрение.
7: Либо он про заправки, я пока не пойму. До конца не могу осознать. Итак, похолодание вот ожидает, если так смотрю, то есть в пятницу 16 градусов максимум будет днем, 3 капельки, и вообще всю неделю будет дождливо. Вот если что, вот это похолодание и есть циклон Бернадет, если что. Мало того, уже в Чистополе, значит, крыша сорвала, 14 деревьев повалило, там ураганчик прошел такой знатный, надеюсь, до нас не дойдет, но тем не менее. Вот такое, обратите внимание, если вот кто-то за погодой следит, то сейчас вот сегодня 23 максимум будет днем, завтра 25 максимум, потом на понижение, плюс 21 в четверг днем и плюс 16 максимум будет в пятницу, после чего через выходные, то есть в субботу плюс 22 и опять 26, 27, 28 градусов, то есть вернется на круги своя.
8: Вот, то есть получается, где-то в субботу Бернадет уже начнет собираться обратно.
7: Бернадет и Канадет, я не могу, очень меня бесит почему-то этот каламбур. На самом деле, так и будет, скорее всего, я очень надеюсь, что будет без ураганов, без смерчей, потому что вот из этого ничего не охота, если честно. Вот, в любом случае, мы с вами рядом по погоде, одевайтесь, дождевик, бросьте в сумку дождевик. Такой маленький такой, это же целлофанчик, так сложили и бросили. Все, потом надели резко и пошли довольны. Все спокойно абсолютно.
8: Да, удобно.
7: Да, очень удобно вообще. Я, кстати, вот никогда не любил рюкзаки, но последние вот несколько лет вообще только на рюкзаках и двигаюсь вообще. Очень удобно там напихал, и дождевик там.
8: А зимой-то как удобно на рюкзаке, даже с горочки кататься можно.
7: Да, особенно если он такой, с полиэтилена. Как мешок.
8: Это бюджетный, конечно, получается.
7: На а ты что, рюкзак из линолеума не шили ни разу?
8: Нет.
7: Боже, как бедно мы жили.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
7: Так, мне тоже, если что, не шили рюкзак из линолеума. Это шутка, а то уже люди начали писать.
8: Да, конечно, кто его шил? Его выдавали же.
7: Это, конечно, на линолеуме в заводе, где работали все казанцы. Помните такое? Его, кстати, не существует. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам пишут люди. Вот, значит, Виль пишет, значит, про дождь в Сызрани. Люди нам пишут про то, что потихонечку встают и стоят, ждут бензина. Друзья мои, держаться, все будет хорошо. Из этих всех сообщений резко выделяет сообщение от Ильхама. Он пишет: «Везу детей в лагерь. 2 недели отдыха. Ребята, ура!» Все родители за него порадовались, я думаю, мы тоже. Это со всей любовью к детям, понимаете? Но просто иногда отдыхать тоже нужно. Раз в год 2 недели.
8: Если дети уже тоже не первый раз едут, то им, я думаю, тоже хочется туда.
7: Конечно, это вообще очень выгодно. Поэтому я сейчас понимаю, почему так родители рьяно нас отправляли на все лето куда-нибудь к бабушкам, дедушкам. Все, говорит, езжай там, иди отсюда. Там где-нибудь живи, пока. И все. И ты там что-то ходишь, делаешь. Вообще весело было. Я просто сейчас вспоминаю, как мне говорят: так, у нас питьевая вода заканчивается. У нас тут примерно бак на литров так этак 200. Вот тебе 2 5-литровки и велосипед. Удачи, родник в 3 километрах. Пока. И все. И ты просто целый день туда-сюда. Ты довольный, потому что ты семье делаешь пользу.
8: Полезно, конечно.
7: Вот так вот пролетал. Деревенские такие будни, конечно. Вот. Всем, кто у нас, вот я уже вижу сообщение, всем, кто стоит. Кстати, ничего себе, но Александр нам тут присылает, что линолеумный завод — это Искош, он существует.
8: Да?
7: То есть моя шутка, она оказалась реальностью, представляете?
8: Вот это вот Искош, так, ты там все договорил? Ну, уже переживаю.
7: Да, Искош, конечно, красиво. Вот, далее, значит, люди тут нам пишут: ребята, вот только что, говорит, проехал заправку Меги, там стоят в очереди скорая, полиция и пожарная служба. Может, их пропускать тоже будем, спрашивают они? Ну, не могут они, 3 часа. Это наша жизнь, наша охрана, люди пропускайте их, пусть заправляться без очереди. Вообще так и должно быть.
8: Наверное, да.
7: Просто все расступаются. Если там есть возможность, конечно, потому что там возле Меги немножечко затруднительно. Ну, да ладно, друзья мои. Действительно, напомним еще раз, оставаться людьми. Все будет хорошо, мы есть друг у друга, значит, мы прорвемся абсолютно везде. Что из интересного мы вам можем рассказать? Вот, кстати говоря, ты знаешь, что в Набережных Челнах режим курорт сейчас будет действовать до 5 октября?
8: Это что за режим такой?
7: Вот я тоже в первый раз услышал, мне же интересно стало. Оказывается, значит, отправляют сотрудники МВД, своих же сотрудников отправляют патрулировать.
8: Угу.
7: Да, просто чуть побольше, почаще, там, где люди массово отдыхают, туда раз в 3 часа минимум.
8: А, на места отдыха как раз.
7: Да, должны захаживать и проверять специально сотрудники.
8: А я думал, они себе курорт просто решили устроить, оказывается. Нет, ну, вот. Они за нами следят, как мы там.
7: Да, это отдыхаем. Мы отдыхаем, то есть это у нас курорт, а они за этим следят. С 16 до 22.00 вот так вот каждый день постоянно. Дополнительные посты или посты, не знаю, маршруты патрулирования, все туда. В общем, интересно, я просто первый раз такое слышу, не знал, что есть такой режим курорт.
8: Я тоже не знал. Но название красивое, конечно.
7: Я тоже хочу режим курорт. Можно мне, пожалуйста, где-нибудь на пляже поваляться? Очень сильно надо, пожалуйста.
0: Утромены сделают твое утро.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
9: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Вы посмотрите, Энрике Иглесиас вообще, что делает, да, невероятно вообще.
1: А что гитарист у него делает-то?
0: Вообще,
1: сижусь как струнки.
0: Опытные люди, кстати, знают, что такие вот очень ловкие пальцы, это очень пригождается в жизни, на самом деле. Мелкая моторика развита.
1: Да, к чему, для чего, например?
0: А потом вам расскажу, вот, возможно, Water Money, который пройдет буквально через пару минут. Так что, ребятки, мы пошли готовиться. Время 7 часов 45 минут. Так что скоро вернемся и будем денежки разыгрывать. Не пропустите.
2: Радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Не могу дождаться свидания.
8: Не могу дождаться спектакля.
9: Не могу дождаться тренировки.
10: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
11: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
12: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Дороги почти свободны. 2 балла, друзья мои, в данный момент в Казани. Есть у нас некоторые затруднения, но мне больше всего кажется, что затруднения эти связаны больше не с дорожной обстановкой, а с обстановкой у заправочных станций. Крупнейшие пробки — это Гвардейская, Даурская до Садов. До остановки это 4 минуты. Залесная улица от Осиновской до Хибинской тоже 4 минуты. Это максимум. Если посмотреть на карту, вот, например, на Габдулы-Тукая, тут сейчас пробка перед, получается, братьев Петряевых, ну, или, если быть точнее, перед Царь-Садыковой. Здесь направо, потому что там заправочная станция присутствует, все стоят в очереди. Вот, пожалуйста, уважаемые стоящие в очереди, напоминаю, правила дорожного движения, все дела, пожалуйста, будьте осторожны, пропускайте при наличии. Вот, кто без очереди вылезает, тому потом а-та-та будет. Не знаю, в какой жизни, в этой или другой, но, тем не менее, будьте осторожны. Дорожная работа присутствует в сторону Дербышек по Сибирскому тракту, в районе второго переезда. Там тоже будьте внимательны и осторожны. Это сразу после компрессорного, получается, если в сторону Дербышек двигайтесь. И дорожные работы у нас остаются по проспекту Победы, как до Рихарда Зорги пересекли, и вот двигайтесь потихонечку, например, в сторону Завойского. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила дорожного движения. Чуть мое сердечко, что сегодня трафик будет в Казани не сильный почему-то. Вот посмотрим, будет 3 балла в следующем часе или нет. Это уже вам расскажет Анас Ананасович. Ну а мы отправляемся в Утромани.
2: Дёвые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Начнем с того, что спонсор игры «Утромания» — ИП Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. С огромным удовольствием представляю вашему вниманию сегодняшних участников «Утромания». Во-первых, это Эдуард Захаров. Эдуард, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Дёвые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Начнем с того, что спонсор игры «Утромания» — ИП Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. С огромным удовольствием представляю вашему вниманию сегодняшних участников «Утромания». Во-первых, это Эдуард Захаров. Эдуард, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Уже это ваш третий?

0: на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. С огромным удовольствием представляю вашему вниманию сегодняшних участников «Утромани». Во-первых, это Эдуард Захаров. Эдуард, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Уже это ваш третий?
1: Третий раз, да.
0: А сегодня он не один. Представьте, пожалуйста, Эдуард, сами. С кем вы сегодня пришли? Что это за прекрасная юная принцесса?
1: Это моя дочка. Зовут ее Виктория.
0: Вика, привет!
2: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Вообще абсолютно яркое солнышко, не человек. Просто Вика лучезарная нас сразу с Андреем покорила. Андрей, вас покорила Вика?
3: Конечно.
0: Естественно.
2: Ну, да, наверное.
0: Конечно. Молодец. У нас прямая трансляция, друзья мои. Можете следить за происходящим. Сейчас ребятам будем задавать вопросы. Они будут отвечать, зарабатывать до 10 тысяч рублей. Ну, во-первых, расскажите, как ваши дела? Давно не виделись.
1: Да, давно, где-то месяца 2-3 точно.
0: Переживали за вас? Ходите где-то?
1: Ну, я этот. На вашей вечеринке хожу периодически.
0: Это вот это да. Это мы встречаемся. Да, это всегда приятно. Прекрасно, что и семью приобщаете. Вот и Вика у нас здесь сегодня. В общем, мы тебя очень рады видеть, на самом деле.
2: Спасибо.
0: Я так на самом деле сказал, как будто это было не очевидно. Ну, сразу было понятно. Окей, добро пожаловать, в общем. Я вам, ну, я не, вы уже опытный. Вот, Вик, давай для тебя расскажу. Мы вам будем задавать 5 вопросов. Они будут на разные денежные суммы. Они будут на 100 рублей, на 500, на 1000, на 3000 и даже на 10 тысяч рублей. 100 рублей, сумма несгораемая. Ответили на первый вопрос, я вам, точнее не я, вот Андрей вам подарит прекрасную, красивую, сувенирную купюру 100 рублей, где есть наши подписи и где есть вот такая красивая печать Бимрадио. Это будет ваше, сейчас Андрею все передадим. Это если вы ответите на первый вопрос, а в последующем вы просто, друзья мои, отвечаете. И напомню еще раз, что вы можете остановиться до момента, пока я не задам следующий вопрос. То есть ответили правильно там на 500 рублей. И такие, все, хватит. Забираем пятихатку, едем домой. Например. Имейте в виду. Ну и пожелаем вам удачи. Хотите поделиться с кем-нибудь? Точнее, неправильно спросил. Если кто за вас сегодня болеет, кому рассказали? Вот так вот.
1: Ну, супруге, жене. Нине.
0: Ну, мы ей привет передаем.
1: Естественно.
0: Огромный.
1: Большой привет ей.
0: Добро пожаловать.
1: Пускай болеет за нас.
0: Вот, болейте обязательно, передавайте все ваши, не знаю, как сказать, флюиды, не знаю, мозговые деятельности передавайте сюда. Просто болейте за них, и у них обязательно все получится. Ну что, первый вопрос. Погнали немножечко, поиграем, повеселимся. Первый вопрос, 100 рублей. Let's go.
4: Утро мани.
0: Вот я сказал «let's go», понимаете? Сейчас уже вот в современных реалиях надо говорить «let's go», с английского «вперед». На всякий случай переведу. Вопрос на 100 рублей следующий. Как называется готовый картофель в неочищенном состоянии? Ну, когда его просто вот закидываешь куда-нибудь, там, печься. И говорят, это картофель такой военного, военный, можно сказать. Вик, ел когда-нибудь?
1: Печеный картофель, в смысле?
0: А, ну да, вот когда его... он не, не чистят когда. Просто вот как есть, бросаешь.
1: А вареная картошка?
0: У него особое название. Он может быть и вареный, и печеный. Он не очищен, это самое главное. Но не чистят его и называют. О, это картофель в... такой.
1: Кожуре.
0: Да, вот по-другому только. Вот такое вот. Ну, у нас же в русском языке все такое, ну, с такими параллелями-то. Тут военная такая параллель, военная
1: мундире.
0: Одежда. В мундире, конечно, верно.
4: Утромены утроманят.
0: Вик, ел когда-нибудь картофель в мундире?
2: Нет.
0: Че, серьезно тебе не... Эдуард?
1: Нет.
0: Или ел все-таки? Я не помню.
1: Ты, наверное, волнуешься просто.
3: Ей уже, наверное, без мундира просто он доставался.
0: Возможно.
1: Нет, в кожуре, который варишь просто, и все.
0: И все, да.
1: Ты просто вот. Чистишь его и кушаешь.
0: Да, вот. Или не чистишь, если помыл. Хорошо, конечно. Хорошо. Давайте двигаться дальше. В общем, следующий вопрос у нас на 500 рублей. Внимание. Говорят, если найти этот цветок с 5 лепестками, он принесет...
1: Клевер.
0: Удачу. Вопрос, какой цветок? Вот смотрите, это наша версия клевера. Вот так, давайте я вам так скажу.
3: А клевер это прям цветок или это просто листочки?
0: Нет, клевер это, вот вся проблема, что это не цветок как раз-таки. У клевера листочки важны. Это наш вот аналог, то же самое, просто наш аналог. Если его найти, говорят, с 5 лепесточками, он, конечно, счастье приносит. Это растение, цветет в определенное время. Это растение... Имеет очень приятный, дикий, такой, не дикий, ладно, очень приятный аромат. Листочки такие красивые бывают. Ну-ка, маленький такой, вот такой вот маленький он, как клевер, такой маленький он. И вы знаете, я вас уверяю, вы знаете.

0: Потому что в один момент времени все хотят заполучить это растение, и страдает город. Потому что в город просто приходят в полисадники и рубят это все.
1: Мы осуждаем это.
0: Да, естественно. Это вот, что такое? Прямо растет. Вот весной. Весной. Все хотят. Букет мне, говорит, сорви.
1: А цветочки какого цвета там?
0: И белый, и фиолетовый.
1: Да?
0: И все на свете, представляете?
2: Это они не весной цветут? Не...
0: Весной, весной.
2: Не подснежники случайно?
0: Нет, нет. Я уже просто в цвет говорю, да или нет. Ну, не подснежники, да, просто и очень вот такая, даже не знаю, как сказать, вот это попсовая вещь. Это вот как пионы покупать, только это вот все срывают по весне, все приходят. И вот есть такое поверье, маленькие такие цветочки красивенькие, вот срывают его, цветочка. Соответственно, вот и вопрос.
1: Светочек срывают, обратите внимание.
0: Ну что ж.
2: Цветик, сами цветик.
0: Нет. Практически. Практически, но нет. Я дал всю... Я буквально уже дал. Только подумайте. Подумайте обо всем, что я сказал. Говорят, если вы найти с 5 лепестками. Это редкость довольно-таки.
1: Мне кажется, Агутин бы сразу ответил на этот вопрос.
0: Да. О, хорош. Хорош. Есть ли какие-то варианты у вас? Ну, мои варианты некоторые услышали, конечно.
2: Вот... Вертится, но сейчас надо сформулировать, вспомнить, то есть.
0: Сейчас все будет. Давайте вам дадим на размышление еще буквально 20 секунд. Больше не могу, к сожалению. Цветет, все хотят его в одно время. Очень, очень вкусно и ярко пахнет. Далеко очень сильно пахнет. Обычно он с 4 лепестками.
1: Цветочек.
0: Цветочек. Он вообще такой маленький, вот такой вот, крошечный.
1: Ну их там много же на веточке-то.
0: Да-да-да.
2: Ландыши?
0: Это ваш окончательный вариант?
2: Положение.
0: Ну надо окончательно давать, потому что время уже 20 секунд пролетели незаметно. Итак, давайте финальный раз прошу, вы сразу даете ответ. Говорят, что если найти этот цветок с 5 лепестками, он принесет удачу. Какой это цветок?
2: Лютик.
0: Лютик принимает этот вариант ответа, давайте разбираться. Лютик, вообще лютик красивый цветок на самом деле. Лютик.
1: Не лютый красавчик,
0: я, лютик-то. Я понял, что я лютик не видел очень давно. А ведь лютики, они очень красивые. Наш аналог клевера. Единственное, клевер это, ну, понятное дело, это вот листочки больше.
1: Угу.
0: Листочки больше. Ну и поверье такое. У нас тоже есть аналог. Этот самый пятилистник, так называемый. Символ такой классический. Удачи, везения, скорого заветного исполнения желания. Потому что обычно цветок этот имеет 4 лепестка. И любое отклонение в там, 5-6 даже есть. Это добрый знак судьбы, считают. Природа расщедрилась, если ты это находишь, это добрый знак.
1: А его съесть далее. Надо обязательно или нет?
0: Возможно, некоторые и съедают, но мы что-то не едим. Например, счастливые билеты, которые проходят через огромное количество рук.
1: Вот я про это и спрашиваю.
0: И так далее. Да, мы все это делаем, друзья мои. И речь здесь идет о маленьком цветке, который хотят все абсолютно. Светочек его срывать. Беленький, фиолетовый он бывает. Ярко очень пахнет, потому что речь идет о сирени.
3: Утромены. Утроманят.
0: Анастасия, вот правильно ответил господин Бабай, правильно ответил. Вот Артем написал черемуха. Вот. Но, ну, я хочу сказать, за лютики вам спасибо, потому что я понял, что я лютиков давно не видел, сейчас посмотрел на фото, аж прослезился так, поностальгировал. Ну, невероятно круто вообще. Ну, вот как-то так, друзья мои, как я вам и обещал. Несмотря ни на что, вы ответили на первый вопрос. Заработали 100 рублей, вы сегодня победители. Вам достается сувенирная с нашими подписями и печатью купюра. Андрей, обязательно продемонстрируйте ее всем.
2: Спасибо.
0: Все. Вика, с каким интересом Вик смотрит? Вик, мы тебя очень просим эти 100 рублей не тратить. Это вам сувенирчик. Ну а сейчас давайте перейдем к вашим приветам, прошу вас.
2: Передаю привет всем близким, жене, брату, друзьям. А также это всем казанцам. И доброе утро всем, хорошего настроения, чтобы не разочаровывались. И все у них было замечательно.
0: Спасибо же, очень классные пожелания. Мы вас будем ждать еще, приходите и в четвертый, и в пятый раз. Приводите жену, маму, приводите обязательно. Мы будем рады вообще всей семье и всем слушателям тоже говорим. Приходите к нам, мы повеселимся, поотвечаем на вопросы. Возможно, заработать денег есть, друзья мои. Тут круто, мы вас всегда ждем. Спасибо, Эдуарду, спасибо, Вики. Пока, и Утромани вернется уже завтра.
3: Утромани. Никаких шуток, только реальные деньги. Хотим новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Число платных парковочных мест в Казани выросло более чем на 1000. Рост обеспечен за счет 18 новых парковочных зон и расширения уже действующих площадок, в том числе на улицах Фучика, Кулгали, Фатыха, Амирхана и Гаврилова. Общий объем парковочного пространства в городе достиг около 17,5 тысяч мест. В России могут появиться дополнительные зимние каникулы для учащихся начальной школы с 22 февраля по 1 марта. В общественной палате эту инициативу одобряют. По мнению экспертов, несколько лишних дней отдыха позволят школьникам набраться сил, а семьям организовать совместную поездку. Согласно прогнозам, в 2026 году лишь каждый седьмой россиянин собирается отдыхать за рубежом. Подавляющее большинство планирует провести отпуск внутри страны. При этом наиболее распространенный бюджет на путешествия составляет 50-100 тысяч рублей. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
5: Утромены сделают твое утро.
0: 8:04. Доброе утро еще раз всем. В студии потихонечку появляется следующая наша гостья. Это Маргарита Тихонова. Но она уже не гостья, она же наша соведущая. Поэтому совсем скоро мы с вами окунемся в искусство. Напоминаю о том, что раздаточный материал будет в телеграм-канале и в канале Макс. Обязательно проходите и наблюдайте, что мы сегодня будем обсуждать. Это, как всегда, будут картины или какие-то невероятные скульптуры. Или, ну, сегодня, скорее всего, картины. Поэтому проходите, подписывайтесь, самое главное. И будем вместе с вами сейчас все это дело обсуждать. Всем еще раз доброе утро. Пару минут буквально, и мы окунемся в рубрику «На лабутенах».
3: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
9: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
10: Рестораны вкусом порадуют вас.
11: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
12: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
13: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
16: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
17: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег!» А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все. Ты попал.
2: Сепелявых соусов, сепелявых соусов, сепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
9: Так, если что, это новая заставка нашей рубрики. Вот, а это, если что, просто Маргарита двигала микрофон, окей? Не надо сейчас предвзято на нас смотреть. Итак.
10: А мне так нравится, из отбивки прям смех в реальный перетекает, очень классно.
9: Обожаю вообще. Я вот специально молчу, потому что мы хотим еще поймать Маргаритин смех, когда без нас, понимаешь?
11: Да, там есть же твой, по-моему.
9: Да, чуть-чуть, да, мы там сильно... Да-да, я как мертвая гиена почему-то, да, умирающая гиена почему-то смеюсь. Я не знаю, откуда во мне это, но тем не менее. Маргарита Тихонова, дамы и господа, встречайте, пожалуйста, руководитель центра «Эрмитаж Казань», музей-заповедника «Казанский Кремль», кандидат исторических наук. Марго, доброе утро.
11: Доброе утро.
9: Сегодня мы, как всегда, будем обсуждать искусство и хихикать, естественно, на этом...
11: Надеюсь.
9: Здесь наша рубрика. Я не знаю, зачем я это сделал, просто мне веселит. Поэтому тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня говорим. А, кстати, извиняюсь, перед тем, как ты скажешь, друзья мои, весь раздаточный материал, то, что мы сегодня будем обсуждать буквально покартинно, находится уже в ТГ-канале, находится в канале в Максе. Обязательно вместе с нами изучайте, и поверьте мне, уровень рубрики выйдет совсем на другой. И также вы можете нас слушать в Бимрадио подкастах и параллельно наблюдать за раздаточным материалом уже потом, после. Это тоже все доступно. Кайфуйте, мы специально все это для вас сделаем.
11: Все, Марго, все условия вообще, да?
9: Реально вообще.
11: Здорово.
9: Даже на выставку идти не надо, понимаешь, мы с тобой обсуждаем.
11: Нет,
9: я имею в виду, вот тут можете заразиться, да, такой историей, как музей. Понимаете, и все, это неизлечимо же. Как женский алкоголизм, да, Марго?
11: Чтобы это не значило.
9: Чтобы это не значило.
10: Неожиданное сравнение, конечно.
9: Обожаю. Ну что ж, тебе слово, расскажи, пожалуйста, сегодня, о чем речь.
11: Сегодня мы говорим о выставке. Мы вновь идем на выставку. Вновь это выставка в Санкт-Петербурге. Ну так получается, то, что прекрасные выставки сейчас проходят в Петербурге. Здорово поговорить о них. Может, опять же, кто-то поедет. Будет здорово, если вы поедете, если нас с собой возьмете. Это выставка Петра Кончаловского.
9: Знаменитого... И нам все оплатите.
11: Да-да-да.
9: На всякий случай,
11: да, только при этом слове.
9: С удовольствием. Это будет лучше несколько дней вашей жизни, поверьте.
11: Да, поверьте, поверьте.
9: По всем музеям мы будем.
11: Да,
9: Маргарита будет рассказывать, мы будем хихикать.
11: Да.
9: Все как всегда.
11: Да, музей и еще что-нибудь.
9: Да. Интригующе. Тур уже у меня расписан, да, пожалуйста.
11: Вот, и Петр Кончаловский, мы на самом деле смотрели его произведения, говорили об этом художнике. Это художник 20 века, знаменитый советский живописец. Но тогда, вот в начале 20 века, он начинал как художник-авангардист. Было такое общество, бубновый валет, художники, которые, можно сказать, были такими бунтарями и отходили от академической, реалистической такой живописи, которую мы привыкли видеть, картина, которая воссоздает фотографию, например, в портрете, да, вот до мельчайших деталей, когда в картине все проработано, вот от этого художники отказывались, потому что революция произошла в искусстве во второй половине 19-го, начало 20 веков, и наши русские художники, они, соответственно, обратили внимание на европейское искусство и тоже начали вот эти новшества вносить в русское искусство, да, там, например, смотреть на Матисса, на Ван Гога, на Сезанна. И вот Петр Кончаловский, он чрезвычайно плодовитый художник, то есть порядка, ну, если мы говорим о живописи, это порядка 2000 живописных работ.
9: Ничего
11: за
9: себе!
11: За всю жизнь, да, вот он мощно, до 80 прям лет несколько буквально там дней не дожил, но вот 60 лет из своей жизни он именно творил. Но если смотреть там и акварели, и графику, он еще и был художником в театре, да, то есть это просто декорация, супер. То есть это 5000 произведений, и это очень много. Его супруга Ольга Сурикова, дочь знаменитого художника Сурикова, да, да, она вспоминала о том, что вот Кончаловский просыпался и сразу шел.
9: И таскал картины из комнаты в комнату. И тратил на это 3 дня.
11: Ну да, сразу шел к мольберту, сразу шел к своим картинам. Но еще мы, конечно же, знаем, можно сказать, потомков Кончаловского. Никита Сергеевич, Андрей Сергеевич Кончаловский, Никита Сергеевич Михалков, да, соответственно, это получается внуки Петра Кончаловского. Петра Кончаловского была дочка Наталья, которую он тоже множество раз писал в своих произведениях. Наталья потом, соответственно, вышла замуж за Сергея Михалкова. И вот, собственно, знаменитые кинорежиссеры, которых мы знаем, это вот та династия, которая и по сей день продолжается. И вот на открытии выставки, соответственно, потомки тоже присутствуют.
9: И там Юлия Высоцкая рядом.
11: Рядом, ну, тоже где-то, а, да, они, кстати, да, с Андреем Кончаловским приходили, да, на саму выставку, потому что я вчера, когда смотрела в интернете и видела фотографии, ведь у Андрея Кончаловского сколько лет? 88 лет,
9: да,
11: оказывается,
9: ты что?
11: Да.
9: А Юлии Высоцкой сколько?
11: А вот я не посмотрела, что я не полюбопытствовала, ну, наверное, ей ближе
9: к 60. Как хорошо, что мы теперь навсегда узнаем и запомним, как она умеет готовить.
11: Это да.
9: Невероятно.
11: Это точно. Ну, невероятно также и писал, вот, соответственно, и предок Кончаловских, да, Петр Кончаловский. Мы видим несколько произведений у нас в нашем телеграм-канале, в том числе его автопортрет.
9: Вот первый так, же, вот да, как первый. Раз, да, о нем поговорим. Ага.
11: Автопортрет в сером, он называется, 11-го года. Вы знаете...
9: Какие губки!
11: А что там? А, ну так акцент новый выделил он цветом. А галстук? Галстук какой,
9: галстук какой, лиловый, фиолетовый такой, да?
11: Баклажановый какой-то такой цвет.
9: Баклажан, да.
11: А мне еще нравится вот этот прием, когда картина в картине изображена, потому что мы видим автопортрет художника, и в то же время вот он в сером костюме, тоже небольшие такие яркие акценты расставлены, и справа от него изображение картины находится, такой пейзажный, да, то есть сразу такое, как бы вот выстраивание диалога, что вот вроде бы и портрет могу, и пейзаж могу, и вот это могу, но опять
9: и
11: же,
9: писать,
11: да,
9: умею,
11: и писать умею.
9: Две буквы P.K. в левом верхнем углу доказывают это.
11: Но, опять же, да, вот, разные могут быть отношения, и в том числе были к этим произведениям, потому что вот были, например, любители такой красивой академической живописи, да, чтобы
9: портрет...
11: Ну, это
9: резко отличается, да, конечно, это уже другое.
11: Здесь уже такой, больше игра с цветом, с примитивным такими, да, можно сказать, приемами, которые художник воспользовался, и это было новшеством в искусстве. Вот кто-то воспринимал это то, что да, искусство авангардное, новое течение, все должно идти вперед. А кто-то смотрел на это и, соответственно, ужасался. Вот всегда были две категории, да, которые поддерживали, либо которые были против этого. Но почему вот Кончаловский? Он получает образование, да, классическое. Он учится в Академии художеств в Петербурге. Но в Академию художеств, представляете, он приезжает после Франции, путешествия, после Испании. То есть он видит вот это новое искусство, которое тогда вот рождается, да, и развивается в Париже, приезжает в Петербург, поступает в академию, а его заставляют обращаться к этой классике, к академизму. И не сохранилось ни одной работы, которая была написана им в Академию художеств. Есть версия, что, скорее всего, художнику, ну, вот просто не нравилось писать вот так. Правильно, красиво.
9: Ну, что, все порвал?
11: Ну, вот якобы, сжег, да, вот
9: выбросил,
11: что-то...
9: Растоптал, уничтожил?
11: Нету просто, вот, не сохранилось.
9: Стер следы.
11: Да, стер следы.
9: Да,
11: и вот сохранились только такие произведения, где он работает с цветом, с формой.
9: Очень жалко. Так.
11: И вот о цвете, о форме как раз-таки говорит нам следующее произведение. Это сундук и глиняная посуда. Еще этот натюрморт называется героический натюрморт.
9: Такой яркий такой.
11: Да, потому что очень много воздуха появляется в этой картине. Фактуры, потому что... что здесь не просто мы видим глиняную посуду, да, сундук. Вот, можно встретить у Кончаловского в его работах изображение сундука, на котором что-либо стоит. Но художники в то время очень часто обращались к натюрморту, потому что вот показать фактуру, вот этот объем, цвет, да, то, как это расположено, будет условно где-то вот эта щетка, она зависла на краю этого сундука. С помощью именно вот таких художественных приемов это можно было сделать. Но вот сама выставка, да, вот может показаться то, что немного такие серые, коричневатые, грубоватые у него произведения. Сама выставка, она очень красивая и очень яркая, потому что вот в целом художник, он экспериментировал. И, конечно же, наверное, одно из самых любимых его произведений, которое он неоднократно повторял, и вообще вот многие художники того периода, будь то либо ты классик, либо там авангардист, очень любили изображать цветы. И вот «Сад в цвету», так называется эта выставка, Петр Кончаловский, «Сад в цвету», это отсылка в том числе и к натюрмортам, которые представлены, цветочным натюрмортам. И у Кончаловского это, вот если у Врубеля, да, например, мы видим его знаменитую сирень, это растущий куст сирени, да,
9: живой, то есть он живой, растет, да,
11: то у Кончаловского это всегда сорванные цветы, и вот эта сирень, она в вазах, корзинах встречается, и вот эта сирень в двух корзинах, работа 1939 года, и она масштабная, она большая, она потрясающая.
9: Очень красивая.
11: Очень красивая, да.
9: Это можно один раз подарить и больше не сорвать сирень никогда в целом. Что дорого будет стоить, но в целом нормально.
10: Я бы такую себе повесил картину.
11: Ну да, это вот одна, ну, у многих так срабатывает, я бы такую себе повесил.
9: Говорит, картину. Как инквизитор про ведьму, да, Андрей у нас сегодня? Так.
11: Со всей серьезностью причем.
10: Я посмотрю, что почем, может быть, да, может, и возьму.
9: Да, заглядывай в Питере, тебе, я думаю, дождутся.
11: Ну и, конечно же, люди всегда главные герои в произведениях, и несмотря на то, что вот художник, да, он пережил и царскую Россию в революции, потом стал советским художником, и в том числе в его произведениях можно увидеть людей разных периодов. Эта работа называется «Новгородцы», она 1925 года. Вообще очень любил Кончаловский быть в Новгороде. 3 года он туда возвращался, некоторое время пребывал там. И вот здесь вот, вот эта русская культура, подносы, которые потом встречаются в его произведениях. И очень интересна эта работа тем, что это словно такой кадр из кино. Какой-то у них такой живой разговор, возможно, даже спор у мужчин, у новгородцев, которые находятся в кафе, на заднем фоне сервиз, фарфоры, вот эти подносы.
9: Ну, и с учетом того, что это, наверное, еще, извини, что перебил, с учетом того, что 1925 год, то есть это уже мы говорим про советский период. Да. И тут видно, что уже там более-менее, вот где-то вот люди одеты, да, вот, например, на фоне, как будто вот там мужчина справа, он уже в таком, ну, такой более советский вид, как будто человека,
11: да, серый костюм.
9: А здесь еще как будто бы более такой крестьянский уклад больше. Но и то они себя, посмотри, как чувствуют уже вольготно. То есть до этого они были рабами, теперь они уже все, может быть, короли, понимаете?
11: Да. Но в какой-то степени, возможно, так еще и чувствовали они себя.
9: Отсылка к крепостному праву, конечно, больше была, но тем не менее. Хотя крепостного права к этому времени давно не было. Я знаю. Не смотри на меня, как на дурака. Я знаю, что говорю.
11: Но вот в изображении людей, то, что больше всего ему возможно, да, вот передать вот эти чувства и эмоции, и то, что ты сейчас прочувствовал как раз-таки. Как один разъясняет, другой там чешет голову. Ну, действительно, как будто бы задумался. И, возможно, тут действительно споры, и кто-то что-то проиграет. Но вот эта эмоциональность в картинах, она была, собственно, присуща. И одна из, наверное, таких трогательных работ, которые тоже можно увидеть на этой выставке, это работа «Что мне с вами делать?» 36-го года, где изображена маленькая девочка. Девочку эту зовут Катя. Она была... есть две версии. То ли она внучка, то ли она племянница. Потому что вот я вчера в разных источниках разные версии читала. И она сидит в таком плетеном креслице в красном платье с кружевным воротником. И так ручки сжала и склонила свою голову и смотрит на своих кукол. И задается вопросом: «Что мне с вами делать?» И вот этот вопрос вопрос у нее прямо на лице. Вот куда, что, как с ними играть, либо куда их сложить? Вот этот взгляд, такая легкая улыбка. Ну, потрясающая, милая, потрясающая работа.
9: Да, согласен. Ну, очень, вот, ты правильно сказал, очень много жизни здесь, очень много вот мимики передано, да, несмотря на то, что, кстати говоря, не академическая, не фотографическая, да, картина, но, да, тем не менее, жизни, воздуха и красоты здесь огромное количество, за что мы, собственно, искусство и любим. Пару дополнительных фотографий в телеграм-канале, в канале Макс есть, чтобы представляли себе, что эта выставка из себя представляет. Uh-huh. Очень красиво, очень, очень по свету поработано, очень приятные пастельные тона использованы в выставке на фоне картин, чтобы не отвлекать. Очень классно.
11: Ну и, конечно, не стоит забывать, если вдруг, ну, нет возможности поехать в Петербург, да, а, соответственно, хочется увидеть работы Петра Кончаловского, то просто нужно идти в наш любимый музей изобразительных искусств Республики Татарстан, здание галереи современного искусства. Там, соответственно, представлен наш авангард, и можно увидеть работы и Кончаловского, и его друга Машкова, и Лентулова. Ну, в общем, вот эта вся яркость и красота тоже есть у нас в Казани, конечно же, потому что в Казани все есть.
9: Все верно вообще, абсолютно. Приходите, ходите вообще в музей, приходите обязательно. Вот, и помните, что руководитель центра «Эрмитаж Казань» Маргарита Тихонова, музей-заповедник «Казанский Кремль», так что куда ходить вы теперь знаете абсолютно точно. Марго, спасибо большое.
11: Спасибо вам.
9: До следующей недели.
11: Пока.
9: Пока.
8: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
12: Реклама на Бим-радио.
13: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
14: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
15: Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: процентов.
1: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салам алейкум, уважаемые.
5: Ты как будто сейчас не про погоду будешь рассказывать, а что-то вот, другое.
4: Вот именно так все начнется, когда мы расширимся и будем вещать еще где-то в кавказских регионах, я думаю. Вот, может, выйдем на международный уровень, на азиатский большой. Там тоже это приветствуется. Ну, а мы про самый точный прогноз погоды сейчас расскажем вам все. На самом деле, Андрей, расскажите, что нас ждет, почему на улице не жарко, почему прохладненько?
5: Ну, плюс 21 сегодня, действительно. Ну, тепло, нормально по мне, так, если честно. Опять же, если там вперед дальше смотреть. Вот сегодня еще действительно тепло, потому что будет прохладнее. Но есть радостная новость. Закончится дождик около 8:50. То есть буквально через вот 19-20 минут, даже раньше, дождик должен закончиться. А потом с 11 снова начнется. И будет почти весь день. Но вот 19:00 еще есть вероятность осадков местами где-то.
4: Так.
5: Да. Ближе... Что касается максимальной температуры воздуха днем, сегодня, нам говорят, максимум будет плюс 23.
4: В ближайшие дни что нас ожидает?
5: Завтра плюс 25. А вот четверг уже плюс 21, и в пятницу плюс 17. И целых 3 капельки в пятницу еще при этом. Ну, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ну, вот, в общем, до пятницы как раз-таки есть вероятность осадков. Порой, по всей видимости, сильные. Как ее там? Бернадет?
4: Бернадет.
5: Бернадет.
4: Эта женщина пришла нас, чтобы охладить наш пыл. Действительно будет похолодание. 16 днем это сильно. О, 17 днем уже, смотри, поменялось немножечко. Я так понимаю, целый день дождь будет. Это в пятницу нас с вами ожидает такая погода интересная, невероятная. Но потом все вернется на круги своя, поэтому...
5: Ну, вон, следующий понедельник уже опять плюс 28 обещают.
4: Ничего себе. Вот и все, че вы, нормально. Понедельник, вон, вообще ясно, 27 градусов, замечательно. Ясно, понятно, как говорят токсичные люди.
5: Да. Так что сейчас немножечко остынем, а потом снова в жару и лето.
4: Ну, замечательно тогда. Погодка неплоха, дает нам выдыхать иногда. Ну, такая ровненькая относительно, но иногда со своими приколами, конечно. Интересно, у нас времена года настают. Обратили внимание? Не как обычно. И зима такая снежная, а теперь и лето такое интересное. Новые реалии, Андрей.
5: Ну, лето, знаешь, ты более так позитивно описал. Интересно.
4: Да.
5: Зима снежная.
4: А лето интересное.
5: И мы сразу вспоминаем все проблемы, которые с этим связаны. А лето интересно.
4: Все интересно, друзья мои. Все.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Из положительного, да? Буквально недавно вам рассказывали историю о том, что какой-то невероятный человек, в кавычках «невероятный», значит, нарушал правила. И почему-то ему не понравилось, как проезжал там что-то трамвай. То ли, видимо, посигналили, ему это очень сильно не понравилось.
5: О, видел я такое-то.
4: Да. Он не поленился, остановился, швырял камни в машиниста, вагон-вожатого трамвая. В трамвай швырял камни очень сильно агрессивно. Ну, такой он бородатый немножко, лысоватый. Вот, судя по тому, что я вижу на видео там, и не сказать, чтобы прям блещет умом это лицо. Но к чему я это все говорю? Значит, полиция в итоге задержала этого водителя. Он кидал камни в трамвай в Казани. Значит, оказывается, не успел проскочить перед трамваем, разозлился и начал забрасывать его камнями. Естественно, все попало на видео. А теперь ему 3 протокола составили, и ему грозит уголовное дело за хулиганство.
5: Даже уголовное дело за хулиганство.
4: Ну, естественно, здесь уже ты что, во-первых, это трамвай, дело серьезное. Во-первых, это трамвай. Вообще, кто ссорится с трамваем? Кто вообще? Какой смысл? Если, ну, это то же самое, что преграждать трамваю путь. Но это же трамвай. Понимаете? Если у него что-то на пути, у трамвая, это исключительно проблемы того, кто на пути, а не трамвай. Трамвай, ну, слишком огромен, понимаете? Это как вот про... Когда нам рассказывали про животных в классе, в школе, я имею в виду, нам говорили, вот есть носорог, он огромный и агрессивный. Из-за своего веса его агрессивность — это проблема исключительно всех вокруг. Но не самого носорога, ему все равно. Он почти бронированный, ему плевать, он просто бежит на тебя, и много тонн. И здесь с трамваем тоже самая история абсолютно. Но водитель Infiniti, видимо, очень... Ну, я даже не знаю, вот... я даже не знаю, как это интерпретировать. Ну, пошвырял ты камни. Ты что ты этим доказал? Ну, что, ты стал сильнее, мощнее? Ну, нет же, это же какая-то... Ну, странное действие это для мужчины.
5: Может быть, он успокоился в этот момент, как раз вот выплеснул эмоции.
4: Ну, ничего, он еще успокоится теперь. А немножечко походит по судам, наймет адвоката, потратит немножечко денег. Я думаю, что пыл тут... ну, возможно, успокоится. Давайте вот так вот скажем. Тем временем в России у нас обсуждают идею ограничить доступ детей младше 14 лет к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом. Это очень важный момент. В целях безопасности. Значит, подростков постарше планируют готовить к грамотному использованию технологий, чтобы они понимали, как работает искусственный интеллект и какие угрозы могут скрываться в онлайн. Значит, вот эта вот тенденция все подряд запрещать и еще какой-нибудь сбор туда накинуть, это уже начинает, если честно, немножко пугать, потому что слишком много всего как будто бы в один момент. Значит, при этом в других странах что происходит? Есть такая так называемая безопасность, кибербезопасность. Mm-hmm. То есть детям просто, ну, ничего не ограничивают, пользуйтесь, но имейте в виду, есть правила, да, ну, например, там, не выкладывайте различного рода там, ну, как сказать, фотографии, которые не должны видеть другие люди, например, не выкладывайте. Интернет помнит все, и вот это вот, и так далее. Про мошенников много рассказывают, и вот этот самый главный момент, кстати, интернет помнит все, это о том, что все, что попало в интернет, как бы вы там сильно это не чистили, не удаляли, это все равно в интернете останется навсегда. Бейонсе, знаешь такое знаменитое дело Бейонсе? У Бейонсе, значит, была история, что выложили фотографию своего концерта, где она в очень в таком, ну, нелицеприятном виде, она просто играет роль. Она там поет, и у нее там выражение лица такое. Ну, она там, скажем так, неэстетично получилась. Mm-hmm. И она с адвокатом пошла в суд и решила удалить эту фотографию из интернета. Вот теперь просто вбейте Бейонсе фото удаление. Я говорю, вы найдете где-то мне фотографии 10-15 точно.
5: То есть более популярные фото стало сразу автоматически.
4: Естественно. Ну и, собственно, это так и работает. Почему у нас решили ограничить, я не знаю. Ну, зачем ограничивать, я не знаю. Вообще еще и ограничение к тому же, ну, наоборот же тебя заставляют тогда. Что там, что-то запрещено, что-то интересное, наверное.
5: Ну, запретный плод, вот он же сладок.
4: Поэтому такая вот, такая история, конечно, интересна. Но, уважаемые слушатели, расскажите, пожалуйста, мне это что интересно. Но, уважаемые родители, вот, вы во сколько лет разрешили детям завести социальные сети? Вот какой у меня вопрос очень интересный. Вот это вот вопрос максимально для меня сейчас интересный. Это во сколько лет сейчас вообще нормально заводить социальные сети?
5: Ну, не знаю. Некоторые прямо за самомладенчество заводят. Ну, естественно, сами дети не ведут, мне кажется, эти соцсети.
4: Ну, это понятно.
5: Больше вот... родители периодически что-то выкладывают.
4: Мне интересно конкретно вот...
5: У меня вот сыну 11 будет. Да. Ему пока по барабану вообще до этих соцсетей.
4: Все, понял тебя. Пожалуйста, ответ прекрасный. Вот, и пока вы нам отвечаете, нам тут пишут, а вы заметили, питбайки исчезли? Бензин, как говорится, сейчас в дефиците. Вот и побороли одну проблему. Видите, друзья, везде есть свои плюсы, ребят.
0: Шоу «Утромены».
6: А я думал, вставать.

0: ультраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Вот, по поводу, значит, социальных сетей поспрашивали. Вот пишет, сына 15, дочь 10. Нет ни ТТ, нет ни запрещен в России. Вот этих вот социальных сетей тоже, говорит, нет. Только, говорит, Макс.
2: А Макс, это считается социальной сетью или нет? Пока... Или это все-таки мессенджер? Есть разница?
1: Пока, да? Я думаю... Вот, кстати, именно Макс, вот и в первую очередь телегу, вот она размыла между вот именно социальной сетью и мессенджером. То есть это объединение по факту сразу двух вот, за счет групп, за счет всего такого. Поэтому здесь, наверное, больше... Да, в Максе пока чуть меньше этих... Какого? Возможностей. Просто такая чуть побольше в Максе. Может быть, когда-нибудь Макс доделает, кто ж его знает там.
2: Ну, сторисы добавит, и все, вот социальные сети уже сразу автоматически, да?
1: Сыну 1К. Видимо, один годик имеется в виду. Вообще, им пока плевать до соцсетей.
2: А может, ему 1000 платят, в смысле, и поэтому ребенку больше?
1: Да, пока ему все равно.
2: Давай, я тебе 1000 в день плачу, а ты в соцсети не лазишь.
1: Да уж, госпожа Юлевна нам пишет, говорит, всем теплого летнего дня. Я своему ребенку интернет подключил только в 5 классе. И то только потому, что там есть Макс. Остальные соцсети пока рано. Вопрос тогда, во сколько лет соцсети-то заводить детям? Вообще, интересный вопрос на самом деле, потому что, ну вот, давайте так вот расскажу. У меня есть семья моих друзей, которые занимаются как раз-таки социальными сетями. Вот, и они, дочери очень, вот как ты до этого говорил, они завели страницу, короче, дочери, и они постоянно там ведут что-то, выкладывают сами. Вот, иногда смотришь и иди выдаешься. Как говорят наши общие знакомые, то есть их дочь живет свою лучшую жизнь, потому что там, ну, родители в свободном формате работают, поэтому там днем прыгнуть условно в машину, уехать куда-нибудь на Марийские озера, покататься на сапах, там вот это вот все, это пожалуйста, можно в любой момент времени, то есть это сделать не только выходные, в обычные дни, занятия спортом и так далее, вот, плюс ребята хорошо зарабатывают, ну, в общем, сплошное счастье. Вот, и там они сами ведут социальные сети, действительно, мне кажется, просто в один момент они и передадут это, и все. А там у нее уже подписчиков так нормально копит.
2: А она такая возьмет и все удалит, и такая, ой, я заново начну, пожалуй.
1: Ну, это легко, легко, может быть.
2: Ну, а что там всякие мамины да папины, друзья да подруги подписаны на тот момент?
1: Ну да, кстати.
2: Нужны они тебе такие, ничего не выложишь, палиться перед ними.
1: Ну, либо свое, значит, заведет отдельно и так далее. Вообще, в большинстве социальных сетей разрешают регистрироваться с 13 лет.
2: Есть так, ни туда, ни сюда, 13
1: ну,
2: лет. Да.
1: Ну, то есть, есть такой просто, оказывается, закон, он называется, ну, один из таких законов, это вот СОРРА или КОППА, вот не знаю, как правильно. Вот, ну, в общем, по возрастам есть рекомендация, что примерно идеальное время для старта, ну, под контролем, естественно, это 12-14 лет заводить социальные сети. Как раз уже, когда активный ребенок начинает немножко сепарироваться от родителей, больше общаться со сверстниками и так далее. Вот, но родительское участие здесь, конечно, специалисты говорят, обязательно. Вот, поэтому есть вот такие вот примерные, да, сроки, потому что вот от 15 и старше уже полная самостоятельность, да, потому что уже подросток сам контролирует время, сам может фильтровать контент, все еще важна родительская поддержка. Мне кажется, просто объяснять надо, ну, по большому счету. Объяснять и в конце концов. Есть же родительский контроль.
2: Есть.
1: Ну, вот и все тогда, спокойно выставляйте.
2: А помнишь, вот эта вот ситуация возникала, да, еще в ВК раньше, то, что, ой, там, меня мама не подписывает, там, на себя или еще что-нибудь, друзья не добавляют кто-нибудь кого-нибудь.
1: Да, обязательно. О, это вообще самые частые были истории. Или там мама мне приходила, говорит, так, мне сказали, что ты там что-то выкладываешь такое, что-то непонятное ты там выкладываешь, что там выкладываешь. То, что когда не понимают, что это такое, это, конечно, такой вопрос. И это был-то еще когда? Года там 8-10, в общем. Было весело, в общем, потому что, да, у нас соцсети относительно поздно появились, наверное. Уже нам лет 15 было, только-только начало появляться, представляешь?
2: А мне вот интересно, а сейчас как дети относятся к тому, что родители на них подписаны, допустим, в соцсетях?
1: Да, кстати, это прикольно.
2: Ну, тут про детей постарше уже как раз, за 12, 13, 14, 15, за подростков,
1: да,
2: наверное, да?
1: Родители, можете поделиться даже анонимно, выкладывали ваши дети что-то такое, за что прям искренне стыдно, ну, там, мысли какие-то вот эти детские, когда вы читаете, такие, боже мой, что он несет? Пишите обязательно, плюс 792-724-102-8.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
13: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа та

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио Тулашлар. Я уж думал, хоть сегодня 2 балла будет. Нет, 3 балла включили вы, конечно. С вами Анас Ананасович, любитель 2 баллов и отсутствие ДТП. Сегодня город в этом плане очень нравится, но дорожно-транспортного происшествия нет. Едет все спокойно, двигается. Крупнейшая пробка за Киева от проспекта Победы до улицы Сахарова 6 минут. Тесовская от Челюскина до Копылова и Пушкина от Щапова до Правобулачной улицы. 0 мосты и дамбы. Все по нолям. Даже единички нет, Андрей. Представляешь?
2: Ну, здорово это.
1: Спасибо, Андрей.
2: Давайте считать, что это ваша заслуга.
1: Вообще. Нет, ты кого-то еще предполагал?
2: Нет, конечно, только ваша.
1: Нет, ты говори как есть. Если ты думаешь, что это, там еще кто-то к этому уроку приложил, дай знать, Андрей. Очень интересно мне вас послушать, конечно. Вот так вот и обесценивают, понимаете? Вот так вот и обесценивают. Личные границы надо расставлять, друзья, вот с такими абьюзерами, как Андрей. Я просто книжку прочитал тут у внучки.
2: Про абьюзеров?
1: Да, понял, что я абьюзер, личные границы надо тебе расставлять везде, представляешь?
2: Ну...
1: Вот, видите? Так что, вот, посмотрите внимательно, яркий представитель.
2: Это вы из-за этого, что ли, на полу полосу вот эту начертили?
1: Это, Андрей, ботинках я пришел просто. А у вас тут полы белые. Ну, почти белый, светлый. Я дальтоник, я не отличаю. Для меня что белый, что светлый. Ты для меня просто белый силуэт. Ну, такие вот они дела, да. Видишь, сколько всего сегодня слушателям рассказал. Стал более открытый, понимаете, вам уже доверие оказываю.
2: Ну что, и дороги открытые, вы более открытым становитесь.
1: Тут точнее не скажешь, друзья мои. Ладно, я пойду, потому что у меня сейчас будет психологическая сессия. Давайте, через час увидимся как раз.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Я вот спросил у слушателей, говорю, а что-то у вас бывало такое, что ребенок что-то выложит, и вам немножечко стыдно было? Нам тут прислали сообщение. Сын, говорит, 7 лет, случайно включил прямой эфир в ВК на кухне. Значит, мама с огурцами нарезанными на лице, папа в таких семейных трусах. Ладно, говорит, друзья сразу позвонили, вы, говорит, выключили. Вы представляете, просто заходите, о, прямой эфир что-то запустился, заходите, а просто люди сидят и так далее. Вот, спрашивают, что Ананасыч с бензином, на чем ездит вообще Ананасыч. Ребята, Ананасыч, это вообще, знаете, он вот так вот приходит как тень и уходит как тень. Никто не видел, на чем он приезжает. Он все время про каких-то коней рассказывает. Я думаю, что это какой-то у него есть скрытый талант. Мне кажется, проездной.
2: Проездной, думаешь?
4: Да, он прыгает просто вот. Любой рандомный автобус, он прыгает и с остановки резко исчезает, а потом растворяется вот эти вот, в сети вот этого городского транспорта.
2: А мне кажется, у него, знаешь, такой проездной, что он даже в легковую, просто в личную любую залезает и это говорит, вези меня.
4: Ой, это что у нас, пародия на нас, Ананас. Сейчас была первая в эфире. Ничего себе. Это хорошо. Звучит прекрасно, на самом деле. Очень нравится. Значит так, друзья мои, поздравляю всех из интересного в Татарстане. Значит, ищут выигравшего в лотерею миллион рублей. Оказывается, житель Татарстана выиграл лям, пока он, видимо, то ли не понял, что произошло, то ли не следит за этим. В общем, до сих пор он не обратился за своим призом. Вот. Поэтому сейчас уже вот этот счастливый билет, обладатель счастливого билета, он может обратиться за своим призом, сам знает куда. 1 миллион рублей это все. Вообще, прикинь, ты хоть раз что-нибудь выигрывал вот в этих лотереях?
2: Ну что-то, если честно, не помню. Помню, как-то давно дедушка что-то там выиграл. Относительно такое. И нормально. Небольшое, и не маленькое, что-то среднее.

0: А я так хотел, чтобы моя семья что-то выиграла, что сам зачерпнул все подряд и сказал: ого, по-моему, мы выиграли. А потом мы пошли в киоск обменивать это на деньги, и нам сказали, чтобы ничего не выиграли. И в итоге я хотел сделать как лучше, а все расстроенные ехали домой.
1: Зато съездили, прогулялись.
0: Да, проветрились немножко. Возможно, на меня орали, но я уже не помню, если честно. Вот, такие вот дела были. У меня есть друзья, которые 3 миллиона выиграли.
1: Да?
0: Да. Но это... Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что все, что связано вот с этими лотереями и так далее, что шансы выиграть в лотерею в России и вообще во всем мире, они крайне малы, друзья мои. Ну, крайне малы. Это, чтобы вы понимали, это от одного до десятков миллионов к одному. Есть, конечно, еще математическая модель игры и так далее. Но, в общем, типа один шанс, например, из 400 тысяч примерно выиграть джекпот.
1: Ну, там практически... зависит от того, сколько было продано билетов, в общем, там,
0: да,
1: много
0: там
1: всего.
0: Очень много, да-да. Ну, чем выше, например, да, один, вот, например, если вот берем мы лотереи, где шанс выиграть 1 миллион, по статистикам продаж, примерно один билет из 500 тысяч проданных билетов.
1: То есть шанс такой, конечно.
0: А теперь небольшой. Представь, что каждый этот билет стоит, ну, приблизительно 100 рублей.
1: Ну, конечно, учредителям лотереи тоже надо как-то зарабатывать на этом.
0: Да, и вот получается, что они заработали 50 миллионов, отдали миллион. Классная схема, да?
1: Да.
0: Андрей, мы с тобой чем-то не тем занимаемся.
1: Я тебе говорил, у меня бочонки есть уже даже с собой.
0: О, ну мы там, если у тебя бочонки есть, я знаю, чем их наполнить. Кстати, друзья, чем наполнить? Напишите, пожалуйста.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Россия с 1 сентября вводит новые нормы для продажи турпродуктов. Теперь турагенты, туроператоры и субагенты не смогут ограничиться рассказом о маршруте и отеле. Они должны заблаговременно проинформировать клиента о правилах въезда, местных традициях, а также о рисках, которые могут возникнуть во время путешествия. По прогнозам экспертов, к 2027 году средняя зарплата в России составит 137 тысяч рублей. Примечательно, что за минувшие 10 лет средний заработок в стране вырос почти в 3 раза. 14 июля отмечают Всемирный день интеллектуальных игр. В этот день уместно вернуться к шахматам, судоку, настольным играм и викторинам или испытать себя в квизах. Такие игры – не просто способ интересно провести время, они тренируют мозг и помогают развивать интеллект. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Всем еще раз доброе утро. 9 часов и 1 минута, дамы и господа. Исключительно хмельными напитками. Алкоголь вредит здоровью. Нам Андрей тут все предполагает так вот. Джекпот 1000 литров вообще. Как вам такой? 500 литров.
1: Что там, разыгрывается, что ли, где-то?
0: Да, что-то вот, что-то таким мощным надо, видимо. Понял вас, как говорится. Если я-то про огурцы подумал. Я вообще, видимо, уже далеко сильно отстал от нашего.
1: Алмаз вот жиром, говорит, наполнен уже бочонки. Откуда он все знает?
0: Что бы это ни значило. Так, значит, из интересного по новостям, да... Исследование показало, что в Татарстане чаще всего разводятся из-за измены.
1: Измены?
0: Да, оказывается. Второй по распространенности причины стала формулировка «не сошлись характерами». Ее мужчины называют чаще всего. Вот так вот. Надо посмотреть, что это за такое вот. Сейчас будем проверять, посмотрим.
1: Ну, мне кажется, вот это вот «не сошлись характером», это тогда с двух сторон должна это прозвучать просто. И она, и он, чтобы сказали, ну, не сошлись, да.
0: Ну, у нас действительно, мне кажется, что самое частое явление, почему люди разводятся, вот по моему личному опыту и потому, что я слышал, видел за всю свою жизнь, чаще всего потому, что люди зачастую женятся, потому что надо жениться. Но это как будто бы чаще всего. То есть, не понимая еще, что вообще хочется от человека, что вообще тебе надо вообще от отношений, как ты это видишь, какие у тебя ценности. Вот этого не хватает понимания, как по мне, внутри семьи. А если у тебя эти понимания есть, тогда ты можешь себе найти человека, у которого эти ценности у вас совпадут, и тогда вы будете крепкий брак у вас образован. И так далее. Ну, еще там есть такое, что люди вот чаще всего, опять-таки, не понимают, как это работает. И мне кажется, еще они такие думают, ну, он не совсем идеальный, она не совсем идеальная. Ну, ничего, слюбится, терпится как-нибудь. Вот это и вообще глубочайшая ошибка, если честно, как по мне, потому что есть у меня полное ощущение, что чем дальше, тем будет хуже, потому что любовь, вот это не любовь, а вот эта влюбленность, она проходит. Вот этот вот шквал, который образует гормоны, она проходит. И остается, получается, вы один на один с этим всем, а это все больше и больше начинает потом раздражать. Как по мне. Но если это вот действительно не ваше, если вы подумали, что ну ничего страшного.
1: Но если вы один на один остались, ну это значит, вы, видите, один на один, а надо быть два против ноль, чтобы вот вы вдвоем против всех проблем, которые у вас есть.
0: Это вообще идеальный исход. Ну это в идеале, конечно. Но тут как будто бы очень много осознаний надо понимать. Ну типа, и очень часто есть такое, что просто, ну пора. Ну вот пора уже мне вот там, и все, пошло. Так мне уже, я помню, как я отговаривал подругу, и она в 22 года выходила замуж за человека, который явно и не очень нравится. Я говорю, эй, он же тебе прям не нравится. Буквально говорит, нет, я буду старой девой, мне уже 20, мне, она говорит, мне уже 22 года, мне надо выходить, иначе я не выйду замуж никогда.
1: Ну, кажется, тогда иногда... Нормальный ответ?
0: Нет. Хотелось бы чуть-чуть более, чуть-чуть расширенно хотелось бы, но...
1: Нет, на самом деле, 22 года, может быть, кажется, что вот, ну, все, уже пора.
0: Потому что...
1: Тем более, рядом есть какие-то примеры такие, может быть.
0: Не объяснили, понимаешь? Еще все же поменялось. Раньше-то, например, не разводились. Почему? Потому что, ну, стыдно было, не принято было. Сейчас это...
1: Что люди-то скажут?
0: Сейчас развестись, тьфу, вот так вот разводится. Что-то не понравилось, все, пошла, пошел, вышел, быстренько развелся, и все, и дальше живешь. Зачем же? Что планировали.
1: Но иногда зачем? Надо и терпение тоже проявить все-таки. Надо же понимать, что вы разные люди. У вас где-то, может быть, и не сходятся, да? Все-таки какие-то вещи по-разному воспринимаете. Но в большинстве вещей все-таки, видимо...
0: Итак, вот подводя итог, да, вот твоим словам, моим словам. Друзья, к вам вопрос у нас есть, уважаемые слушатели. Рецепт идеальных отношений. Вот представьте, сейчас вы можете дать молодому поколению, вот с высоты своего полета, вы можете дать и какие-то лайфхаки, какие-то советы, что-то из своего опыта, потому что вы люди опытные, понятное дело. Поэтому прямо сейчас можете написать по 7-9-2-7-2-4-2-102-8 рецепт и секрет классных отношений, и что вы сами бы себе сказали тогда 20-летнему, который только женился или только вышел замуж. Пишите обязательно. У нас совсем скоро будет рубрика «Счастливые родители», как раз-таки, чтобы быть как счастливыми. А после мы обязательно все это дело обсудим и вернемся буквально через пару мгновений. Ну, то есть пару минут. Мгновение — это минута, оказывается, представляешь?
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
2: Рассрочка от «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
4: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкало мене.
2: Соу, сепеляна.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
9: Спонсор спецпроекта «Счастливые родители» — клиника «Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, роддом «Скандинавия» дарит скидку 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Назовите кодовое слово «Утрамены» при обращении в клинику. Опытные врачи, комфортные условия и забота с первой встречи с малышом. Еще раз напомним, кодовое слово «Утрамены» при обращении в клинику. Пользуйтесь, 15% скидка. Подробности по телефону 200-1065. 200-1065. Кодовое слово «Утрамены». Вот туда дозванивайтесь. Роддом «Скандинавия». Рождение новой семьи начинается здесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Итак, Андрей, у нас на связи Юлия Анатольевна.
10: Все верно.
9: Доброе утро.
10: Доброе.
11: Доброе утро, любимый город. Доброе утро.
9: Но поделитесь, как и всегда, результативностью сегодня вашей. Как прошла ночь, как прошел день, как прошло утро?
11: Да, за эти сутки в нашем роддоме прибавилось двое малышей. Вот сейчас я слышала, что там в родильном блоке плюс еще один. Вот, так что процесс идет. Татарстан встречает новых детей.
9: Это прекрасно. Мы бы хотели, конечно, пообщаться с кем-нибудь из новоспеченных родителей. Дадите ли вы нам эту возможность прекрасную?
11: Да, конечно. Вот сегодня я в палате у чудесной пары. Они уже стали родителями во второй раз. Они уже опытные родители, поэтому могут осознанно поделиться своими впечатлениями, что чувствуют молодые родители. Тут так красиво. Вот папа с малышом на груди, вот, а мама с вами пообщается.
9: Ну, красота. Давайте поговорим. Доброе утро вам.
12: Доброе утро.
9: Как вас зовут?
12: Ничего нет.
9: Повторите, пожалуйста, нам не совсем просто было сейчас. Да, пожалуйста.
12: Дженет.
9: Дженет, я правильно услышал?
12: Да.
9: Отлично. Все, теперь мы уточнились, это прекрасно. Мы вас, во-первых, поздравляем от всей души. Во второй раз вы стали родителем. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления, как все прошло?
12: Спасибо большое. Все прошло просто чудесно. У нас было плановое кесарево. Я даже не думала, что такое быстрое восстановление у меня пройдет. Но мы уже и с малышом, и со мной все хорошо. Сегодня должны уже выписываться.
9: Даже так.
10: Ну, как это здорово.
9: Ну что за красота вообще невероятная. Расскажи, пожалуйста, были ли у вас партнерские роды?
12: Да, у нас были партнерские роды. Впервые такой опыт. И теперь без мужа, наверное, не пойду.
9: А что муж думает на этот счет? Интересно тоже услышать.
12: Ну, он тоже счастлив.
9: И самое главное, что в следующий раз, я думаю, он тоже пойдет, потому что скажите же, вот когда муж рядом, намного спокойней.
12: Да, конечно, он во всем помогает, и чувствовала я себя уже по-другому в этот раз.
9: Да, супер. Расскажите, пожалуйста, как вам персонал, как вам забот, который вас окружили? Еда вкусная, мы знаем много, хотим из первых уст услышать. Как вам вообще там находиться в клинике «Скандинавия»?
12: Кормят 3 раза в день, очень вкусно. Я, если честно, готова еще раз пойти за ребенком ради такой вкусной еды.
9: Это потрясающе. Спасибо, что вы это говорите. Господи, да. Как хорошо.
12: Персонал вообще отличный. У меня есть с чем сравнить. Тут так заботятся. во всем помогает. И первое время ребенку помогали, там памперс поменять, попу помыть, чему научили. Хотя мы, конечно, уже знаем, нас первые, но все равно забыли немножко.
9: Отлично. Мы вообще, мы невероятно рады за вас. Очень радостно. Улыбка сама появляется на лице, когда вас слушаешь. Мы вас еще раз от всей души поздравляем. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали ребеночка?
12: Ребенка назвали Амир.
9: Амир, очень. Вот Амиру теперь каждый его день рождения можете говорить, что в Казани Бим-радио его поздравляло в день его рождения и поздравляет его каждый год. Пусть это станет вашей семейной традицией. Очень приятно было с вами поговорить. Мы вам желаем быть счастливыми, растить здоровыми. Все слушатели вам вот аплодируют, обратите внимание. Вот, все желают только счастья. Спасибо огромное, было приятно.
12: Спасибо.
9: Хорошей выписки. Да, как говорится, как только соберетесь, вам удачи. Вы уже, я думаю, знаете дорожку. Клик Скандинавия. Еще за одним можно и сходить. Хорошего дня вам. До свидания.
12: Спасибо.
9: Спасибо.
10: Поздравляем.
9: Ура! Поздравляю. Спасибо. Ну вот, Андрей, понимаешь, у нас уже классическая фраза появилась для рубрики «Счастливые родители». Понимаешь, после таких рассказов. Все, Андрей, пошли рожать. Все, идем.
8: «Счастливые родители». Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».

0: Ультрамены.
1: А я думал, сова.
2: Ну вот, как всегда, да, мы спросили, люди написали, мы сейчас почитаем обязательно. Спросили мы про отношения, что очень важно, чтобы вы самому себе сказали, молодым еще или до женитьбы, например, до замужества и так далее. Итак, самое, вот от Римы самое главное, что нужно вот всем, вот и молодому поколению это сейчас будет, наверное, полезно. Ну, первое, самое, как будто вообще исчерпывающее, но тем не менее, Рима написала, говорить словами через рот.
3: Ну, все правильно.
2: Как же это важно говорить. Большая проблема, я думаю, сейчас девчонки меня поддержат. Мы мужики очень сильно, нам с детства вдалбливают. Так, ты значит, мальчик, терпи, слез не показывай, ничего не показывай. Это что? Что с нами в этот момент происходит? Мы, мужчины, начинаем себе все переваривать и ни с кем этим не делиться. Вот. Иногда при редких-редких вот таких стечениях с близкими друзьями обстоятельств, когда мы сидим, мы там можем себе позволить что-то высказать. Это все, ну, немного, чуть-чуть буквально такой выплеск эмоций. Это превращается в то, что мужчина выгорает, внутри себя депрессует, при этом никому ничего не рассказывает, и, соответственно, потом никто не может понять. И вот так часто бывает, что, условно, девушка не понимает, вот настолько мало эмоций от парня идет, что она не понимает, это типа нормально или ненормально. Другая есть сторона этого всего, например, да, вот в соцсетях очень часто встречается, когда, значит, мужик там начинает играть, да, включает внутреннего ребенка, начинает такой хихи, ха-ха, смотри, как прикольно. И девушка говорит, ты что, с ума сошел? Ты мужчина, веди себя нормально. И она напрочь, и он перестает быть игривым вообще. То есть гасит его внутри вот этого ребенка. А это очень опасно.
3: Хорошо, что мне никто так не говорил. Ребенок прям живет там, радуется внутренне.
2: А у нас с тобой вообще, мне кажется, работа. Не кажется, а так и есть. Работа на этом строится. Если бы не наш внутренний ребенок, мы бы сейчас тоже такие суровые сидели бы где-нибудь и что-нибудь, чем-нибудь бы занимались, оправдывая, что так и должно быть, я мужик, потому что я мужицкий мужик. Ну и все, собственно. Максим самому себе сказал, у тебя все получится, горжусь тобой. Вот в этом плане, конечно, всегда так. Вот есть такая вот история, что мы сейчас находимся в веке, когда мы гонимся за чем-то. Это выгорает молодежь, выгорают многие взрослые, ну, потому что такой... Вот тут, ну, условно, ты, не знаю, вот тебе 22 года, ты только универ закончил, и ты находишь на какого-нибудь блогера, который в свои 22 года говорит, ребята, я, короче, в день делаю там 3 миллиона рублей, вот сейчас мы в Монако, сейчас на своей личной яхте я отправляюсь, короче говоря, не знаю, там куда-нибудь в Катар, и мы там будем играть в гольф, короче. Вот такие вот. Ты такой думаешь, блядь, что я делаю не так? Как у него так, у меня вот, а почему нам обоим там по 23 года? И все, начинается выгорание. А ведь самое крутое — это сравнивать себя не с кем-то там. И, тем более интернет, ну, сами знаете, соцсети — такая история, где
3: конечно,
2: набрать,
3: как обложка.
2: Нечего делать. Да, иногда, конечно, это работает, но опять-таки, вы же не знаете, что там внутри происходит у людей. Короче, что прикольно, самого себя сравнивать со вчерашним, с год назад, с 5 лет назад, с 10 лет назад. Вот это самое классное.
3: Конечно, росли вы или же деградировали, наоборот, можно оценить. Ну, кстати, я вот сейчас, знаешь, читаю сообщение вот этого Максима, да, о том, что я бы себе сказал, все у тебя получится, горжусь тобой. Представляешь, ты такой, да, и к тебе сейчас приходит ты из будущего, там, лет спустя, лет 20 давай, да, и говорит такой, все будет хорошо, я горжусь тобой, и уходит. Никакой конкретики не сказал, смотри.
2: Я
3: ведь запаниковал, что там будет-то, если никакой конкретики мне не говорят.
2: Я бы вообще сразу обрадовался, я понял бы, что у меня все будет хорошо. Я бы просто делал бы то, что делал, усиленно просто было бы. Я думаю, не знаю, мне бы... Ну вот не хватает иногда, кстати говоря, нам вот такой вот внутренней опоры, чтобы самому себе сказать, что типа ты крутой, ты классный, все будет хорошо и так далее. Ну вот, по поводу женитьбы. Вот господин Бабай пишет, мне 55. Вообще, почему вас Бабай называют? Вам 55 лет. Какой вы Бабай? Вы мужчина в самом соку, как говорится. Я бы еще женился. Но, боюсь, жена с тещей будут против.
3: Но, опять же, надо через рот узнать сначала.
2: Через что?
3: Через рот говорить словами.
2: А, все, все.
3: Узнать, вдруг не против будут они.
2: Да, кстати, за спрос же. Хотя нет, в этом случае за спрос два раза вас будут бить. По поводу, значит, остального, читаем. Я бы себе сказал, не женись. У тебя и так все будет без
3: штаба. Немножко перефразировал-то я, так честно.
2: Да, я чуть-чуть перефразировал, действительно, Сергеевич, пришлось. Как бы, ничего себе. Я говорю всегда, все будет хорошо. Здравствуйте всегда. Ну, оно так и есть, потому что, поэтому, имейте в виду, все будет хорошо. Это отличная фраза, на самом деле, чтобы себя немножечко привести в тонус. Очень полезно же, что сказал себе и все.
3: Ну, если работает это на тебя, то почему бы не использовать, да?
2: Абсолютно. Вот господин Бабаев уже нам сообщил, сообщил, что он бабай не по возрасту, а он уже как 7 лет, как дедушка уже стал.
3: Ого!
2: Да, поэтому тогда вопрос снят, как говорится. Все супер, вообще невероятно. Ну что, мы разобрали. Надеюсь, после всех этих сообщений молодежь нас послушала и поняла, что, ну, ребята, это, конечно, все теперь будет понятно. Все теперь у них будет хорошо. Наш опыт надо передавать, надо разговаривать. Вообще, вот даже здесь, да, говорить через рот, очень удобно говорить через рот. С детьми, на работе, ну, то есть везде. Это очень удобно, когда говоришь, что ты хочешь, как ты хочешь и что ты видишь. Также говорить «нет». Кстати, уметь говорить «нет» — это тоже очень важная история.
3: «Нет».
2: Вот.
3: Ну, просто выпендриваюсь могу.
2: Понял тебя. Я так и понял. Так что пишите, если есть что написать. Мы ненадолго прервемся, но после перерыва мы вам расскажем обязательно, что, или точнее, кто усилит российский автопром.
3: Ох,
2: я вам скажу, кое-кто получил гражданство России, подписал лично Владимир Владимирович Путин о предоставлении российского гражданства некому человеку, который будет наш автопром спасать, помогать. Кто это, мы вам расскажем буквально через несколько минут. Ребята, там будет интересно.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года. Ресторан Максимилианс представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Дарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Дарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше. Выспитесь потом. Весы, у вас, возможно, интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить. Одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Погода с нами консультируется, прежде чем что-то предпринять, потому что самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. А мы с Андреем просто констатируем факты. Андрей, будьте любезны.
5: Ну, в общем, как она? Бернадет, да?
4: Бернадет.
5: Бернадет пришла, сказала, говорит, ну я, говорит, пока дождик этот, на паузу поставлю. Мы говорим, да, конечно, до 12 хотя бы уж точно надо на паузу поставить. Ну и вот так она и решила, в общем, слабый дождик нам с 12 до 20.00 обещают. А что это слабый дождик? Что это, Бернадет-то должна была быть сильным дождиком?
4: Она где как? У нас-то может быть и слабая, но где-то может быть ураган, а где-то может она прилететь очень неожиданно, потому что такие вот циклоны, они непредсказуемые, потому что там очень быстро меняется его физическая составляющая, где давление упало, где давление выросло, разный потенциал, в раз бахнул где-то торнадо, например, да, где-то теплый холодный фронт столкнулись, даже так, например, и все пошло, это очень будет неожиданно, поэтому надо просто аккуратно, с точки зрения вообще жизни, надо просто примерно приглядываться, да, если вы видите какие-то завихрения, лучше, конечно, ну, не надо туда соваться, а если... не надо идти в центр вихря, а вот к чему.
5: А, ну это да.
4: Потому что опасно, вас раскрутит, а это же... Та же не продюсер.
5: А с другой стороны, это же жизнь, надо уметь вертеться.
4: Вот и что здесь делать, Андрей?
5: Надо вот золотую серединку выбирать какую-то.
4: Опять мы чему-то золотому, да, пришли?
5: Конечно.
4: Ну, а что часть урагана, Андрей? Естественно, дождь. Вот и нашли мы эту самую серединку.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Автопром спасен. Ладно, нет, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства известному бельгийскому автодизайнеру Пьеру Леклерку. Значит так. Это событие для нас с вами может быть оказаться знаковым, реально.
5: Mm-hmm.
4: Сейчас объясню, в чем прикол. Во-первых, человек этот, Пьер Леклерк, кто это такой?
5: Очень интересно, да.
4: Он в мировом автопроме отметился. Он делал дизайны, разрабатывал для Феррари, Альфа Ромео, Мазерати, Астон Мартин и Ламборгини. Казалось бы, ну, ничего себе. Также он занимался концепт-карами с Фордом вместе и... По факту он придумал дизайн всей шестой, вот X6 первого поколения. То есть он вообще, этот дизайн, собственно говоря, с него и начался. Он придумал его, этот человек, да. Потом он уже делал дизайн для BMW M-серии, там M3, M4, X5, M и X6M и так далее, так далее. В общем, целый сегмент, именно вот этот вот необычный запоминающий облик, это его рук дело. Ну, у него еще огромный послужной список, вопросов нет. В 2013 году неожиданно вот так вот он покидает немецкий концерт. Те времена у него были. После чего работал он также над китайцами. В Китае работал очень долго. И даже перешел в Kia. Вот как раз-таки стилистическая стратегия с конца 2018 года. Это было его... Точнее, нет, с 2018 года он с Kia перешел. Наоборот, он и в Citroën вернулся. Короче, человек довольно мощный. Зачем Леклерку российское гражданство? Во-первых, нет, не разглашается, естественно, но есть такая история о том, что, возможно, человек, который чуть-чуть шарит в дизайне, поможет нашим автоконцернам, если можно так выразить, автозаводам, немножечко подняться с дизайнерских колен.
5: Mm-hmm.
4: Если можно так выразиться, конечно, я не знаю.
5: Ну, нам, наверное, не только дизайнер нужен, нам еще и люди, которые там внутри шарят, тоже нужны тогда.
4: Ты имеешь в виду инженерия?
5: Ну да, может быть, я не знаю, чтобы там самое передовое внедрять.
4: Так.
5: Ну это чтобы прям стеклоподъемники сзади тоже были.
4: Так.
5: Ну, Что там еще-то делает-то?
4: Не знаю.
5: Все, нам стеклоподъемников хватит.
4: Вот твою мысль просто ловлю, поэтому все. Вообще, в целом, согласен с тобой, конечно, абсолютно.
5: Надо человек, который в электричках хорошо шарит тоже.
4: В электричках?
5: Да.
4: Ну, это все, кто в Зеленодольске катается в Казани.
5: Ну, вот, вот, вот.
4: И так далее, они все шарят. Тем временем, кстати говоря, вот мы с вами говорим об этих вот, да, дизайны, не знаю, что-то надо изменить, что-то где-то как-то. Тем временем, черная Лада с тонировкой, я обращаю ваше внимание, с блатными номерами 555, хэтчбэк, просто на штамповках.
5: Сейчас как будто скажешь, продается, там пробег еще начнешь говорить, нет?
4: Он раздает татарский стиль. То есть этот автомобиль ездит с татарской музыкой очень громко, тонированы полностью на номерах, на наших татарстанских, причем номерах, между прочим. Представляете?
5: Это как раз вот этот мужчина как раз катается на этом автомобиле, может быть?
4: Тут вопрос, знаешь, где это все происходит?
5: Где?
4: Эта машина ездит прямо сейчас по улицам, вы не поверите, Парижа. Я даже поаплодирую сейчас. Это победа. Значит, автомобиль из Казани гнали в Париж. Значит, и они говорят о том, что этот перформанс, они вот, значит, нарушают законы Франции, потому что там глухая тонировка запрещена. Mm-hmm. Короче, пацаны делали контент. В итоге блатные номера оказалось, что тут проверили журналисты, оказалось, что в Республике Татарстан ездит совсем другой автомобиль на этих номерах.
5: Ого!
4: То есть они там еще и номера подменили, сделали. Что только не сделаешь ради контента. Ну, вообще, сам факт того, что... Вот просто представьте себе, это же сюр. Это же просто какой-то сон вот при температуре 40 градусов, понимаете? Это вы черное тонированное... Представьте себе, есть человек, который такой... Из Казани, говорит, все, наконец-то, я уехал, вот это вот нет больше этих ночных вот этих вот ужасов, я сейчас в Париже, да, тут не, по-любому не будет громкой музыки нашей, вот это татарской, там вот этих колонок, которые разрываются, да, наконец-то отдохну в Париже, выдохну немножечко от этого всего, и в этот момент в отеле какой-нибудь пятизвездочек, и в этот момент просто на всю улицу «Хэмэрим шулаю зарма», он такой, да нет, не может быть, они меня преследуют, и выглядывает на улицу, а там черный приор на татарстанских номерах, и вот это все... Я не знаю, просто для меня это что-то... Ну, я не знаю, от этого никуда не деться, понимаешь? Никуда не деться.
5: Ну, это было бы неожиданно, конечно. Но, может быть, даже приятно.
4: Согласен. Что же тут поделаешь-то? Вот такие вот они. Так что, господин Леклерк, вы бы подумали, если вы будете делать дизайн...
5: Да это, например... по-любому, он ездил там на ней. Ну, а потом к нам как раз уехал, видишь?
4: Ну, не клеится. Хотя, может и быть. Но я не знаю, просто в Париже он был или нет, поэтому... В общем... Ребятоньки, это, конечно, замечательная история. О чем это, чему нас учит эта история?
5: Чему?
4: Куда бы ты ни пытался сбежать из родных пенат, из родных земель, корни всегда будут сильны и всегда будут тянуть тебя домой. Особенно в Париже. В Париже, кстати, был Сабанту, я напоминаю.
5: Да?
4: Да, в Париже делали Сабанту и совместно с тогда. Ну, это было очень давно. Туда ездили многие мои знакомые, многие мои друзья. Пели там, проводили прям Сабанту. На Елисейских полях.
5: Да, мне кажется, Сабанту вообще везде проводился.
4: Абсолютно честно. До скольки вырастут пенсии? Говорят, они вырастут до шестизначных сумм, друзья мои. И когда же это случится? И случится ли вообще? Об этом мы вам расскажем после коротенького перерыва. Поэтому, друзья мои, впереди все самое интересное. И вообще, стоит ли рассчитывать на пенсии, мы с вами совсем скоро узнаем, потому что с вами вся лучшая информация, проверенная только от нас, от утроменов. Так что, ребятки, буквально пару минут.
0: Шоу «Утромены».
7: А я думал, сова.
6: Реклама на Бим-радио.
8: Заправляться газом выгодно, а на АЗС «Целиком» еще выгоднее. Качественное топливо без переплат и уверенность в каждом километре. Если газ, то у нас АЗС «Целиком».
9: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-944. Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». У угла

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Аймеко. Что это не меня смотрит? В Аймеко не был, ты хочешь? Там очень холодно же. Да,
2: нет, не был там никогда.
1: Как не, это же самая холодная точка России же.
2: Да.
1: Что, не знаешь таких вещей?
2: А вы бывали там?
1: Конечно, я там родился.
2: Ух ты.
1: С вами Анас Ананасович. Рассказываю, где родился, и я немножко о пробках. 3 балла, мечтами затруднения. Все было неплохо в прошлом части, что-то в этом части расслабились. ДТП, смотрите. Улица Татарстан, пересечение с Тукая, если быть точнее. Вот вы едете по Татарстан, Сарсадыковы проехали, Тукая проехали, сразу ДТП. Значит, там средний ряд, правый ряд, если вы едете в сторону старого театра Тинчурина. Будьте внимательны, осторожны. Это один ДТП еще. Подождите, еще один ниже. Еще один ниже. Да и... 3 ДТП. Извините.
2: Даже 3 уже.
1: Конечно, пока болтали тут люди вообще уже. Надо быстрее. Значит, ДТП, если в сторону от Новаторов Бори Галеева едете по Ершова. Там тоже, пожалуйста, ДТП есть. Это сразу постсоветской площади в сторону центра. Потом это...
2: Где еще? Третье.
1: Смотрите, смотрите. Сейчас скажу. Проспект Победы в сторону Ломжинской. Вот только-только проезжаете Шишмале или Завойского. И перед Ломжинской, значит, ну или перед Родиной, там вот этот перекресток есть же, там правый ряд ДТП. Смотрите, значит, крупнейшая пробка Петра Виттера, Дементьева до Амирхана 12 минут. Технический от Воскресенской до Модельной 10 минут. Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной 6 минут. Это самые крупные пробки, мосты там почти свободны.
2: Mm-hmm.
1: Все, так что спокойненько, значит, передвигаемся по городу. Улыбаемся, руками машем, довольствуемся, значит, происходящим по погоде. Стараемся везде искать плюсы. Самое главное — оставаться людьми, то шларми. Будьте людьми. Если кто-то, у кого-то нервы сдают, да, вот начинает там ругаться где-то, кричать, может быть, в каких-то очередях, не надо, не ведитесь вы на это. Что это вам даст? Ну вот вы себе настроение испортите, покричите. Лучше улыбнитесь ему, помашите ему рукой и скажите, что все знакомые вам успокоительные лекарства вам начинаете перечислять. Вот так лучше сделать, это лучший выход же.
2: Думаете, поможет это?
1: Конечно. Но самое главное, задача какая? Себе настроение не портить, до этого уровня не опускаться. Если у человека там проблема, если он что-то хочет кричать, ругаться, это его, абсолютно его только проблема. А все, я считаю, что вообще надо, вообще не реагировать надо на это все. Ладно, у вас там дальше новость про пенсии. Это самое. Давайте, расскажите-ка, когда там, что у меня, 6-значную пенсию хочется, а то очень сильно. А то вы так сильно эту новость хотели рассказать. Я вас буду внимательно слушать. С вами был Анас Ананасович. Я вернусь уже завтра. А ребята с новостями сейчас продолжат. Эй, Илья Альбертович, садись, садись.
3: Путевые заявки на БИМ-радио. Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Да ничего ты у меня не сольешь! У меня там сетка. Ну что ж, друзья мои, Анас Ананасович ушел из студии. Мы продолжаем.
2: Получается, что он с ведром пришел.
4: Ну, вообще, с ведром, понимаешь, даже не с коня. Лентяй вообще невероятный, конечно. Ну, чтобы людей не привлекать внимание.
2: Наверное.
4: Он думает, что человек с ведром бензина, ходящий по Казани, вообще не привлекает внимания сейчас. Интересный человек. Итак, друзья мои, по поводу пенсии. Вот Анас Ананасович, уж порадуем, и вас тоже немножко. Экономисты утверждают, что всего через 10 или 20 лет пенсии россиян могут вырасти до 100 тысяч рублей. А, Андрей, как звучит?
2: Если еще цены остановить, то вообще прекрасно.
4: Да, да, я согласен полностью. Если их не останавливать, то вы сами знаете прекрасно. 100 тысяч рублей. Ну, кто бы мог подумать, что пенсии вырастут до таких, конечно, значительных сумм. Вопрос, конечно, сколько на них можно купить. Но это вопрос, я думаю, уже мало интересует. Я вот с удивлением обнаружил, что в разных странах-то пенсии особо и нет. Если честно, особенно в капиталистических. Это у нас какие-то отголоски остались еще. Потому что вот где я там был? Первый раз в жизни, когда был за границей, я говорю, что с пенсиями? Они говорят, с чем? Я говорю, ну с пенсиями. Тут нет пенсии. Я говорю, как старики? Ну, как-то детей воспитывать так, что их потом им помогает, человек. Итак, друзья мои, по поводу пенсии. Вот Анас Ананасович, уж порадуем, и вас тоже немножко. Экономисты утверждают, что всего через 10 или 20 лет пенсии россиян могут вырасти до 100 тысяч рублей. А, Андрей, как звучит?
2: Если еще цены остановить, то вообще прекрасно.
4: Да, да, я согласен полностью. Если их не останавливать, то вы сами знаете прекрасно. 100 тысяч рублей. Ну, кто бы мог подумать, что пенсии вырастут до таких, конечно, значительных сумм. Вопрос, конечно, сколько на них можно купить. Но это вопрос, я думаю, уже мало интересует. Я вот с удивлением обнаружил, что в разных странах-то пенсии особо и нет. Если честно, особенно в капиталистических. Это у нас какие-то отголоски остались еще. Потому что вот где я там был? Первый раз в жизни, когда был за границей, я говорю, а что с пенсиями? Они говорят, с чем? Я говорю, ну с пенсиями. Тут нет пенсий. Я говорю, как старики? Ну как-то детей воспитывают так, что их потом им помогают. Понял?

0: Если честно, особенно в капиталистических, это у нас какие-то отголоски остались еще. Потому что вот где я там был? Первый раз в жизни, когда был за границей, я говорю, что с пенсиями? Они говорят, с чем? Я говорю, ну с пенсиями. Тут нет пенсий. Я говорю, как старики? Ну как-то детей воспитывают так, что их потом им помогают. Понял, сказал им я. И отчалил обратно в прекрасную Россию, где хотя бы что-то есть, конечно. Ну, не знаю даже, на пенсию... На пенсию. Как думаешь, сколько сейчас пенсионерам было бы нормально?
1: Нормально?
0: Да.
1: Ну вот сотка как раз нормально была.
0: Нормально.
1: На каждого.
0: Ну, согласен. А лет через 10-20, чтобы это было, ну, тысяч там 200-300.
1: Да ладно, давай, чего уж прям миллион? Что нам фантазировать сложно, что ли? Жалко, что ли, тебе вот этих нафантазированных
0: лямчик.
1: Денег?
0: Лямчик было бы, конечно, замечательно. Но мне кажется, вот если бы моим бабушкам и прабабушке, да, вот отдать вот лям в месяц, они бы из этой суммы откладывали 980 тысяч в месяц, понимаешь? Как это они делают? Я, если честно, иногда, ну, диву даешься,
1: конечно. Ну, это с годами, видишь, получается. Mm-hmm. Видимо, такой навык как-то прорабатывается.
0: Это же вот удивительно. Я все равно удивляюсь, как вот пенсионеры иногда, они умудряются вот так вот максимально точно знать, понимаешь? Вот мы недавно тут считали в эфире, значит, с Фаридом, значит, мы зашли, мы провели аудит, посчитали, на что у нас деньги выходили, сколько вообще стоит автомобиль обслужить. Вот у нас получилось, что 15 тысяч в месяц стоит иметь автомобиль. Примерно. Ну, только понятно, что тут ты тратишь там в месяц 50 тысяч на ремонт, там, туда-сюда, ну, вот эти все мелкие суммы. Вот. И мы поняли, что у нас какой-то избыток получается, потому что неконтролируемо тратятся деньги. Вот в этом плане бабушки наши, дедушки и вообще вот поколение, да, с пенсиями максимально точно. Даже когда вот пенсия, да, бывает же, например, участника Великой Отечественной войны, большая пенсия довольно-таки. И даже там они, хоть казалось бы, да, ну, можно же на широкую ногу пожить относительно этой пенсии, конечно. Но они все равно умудряются точно все, что надо у них есть. Все у них замечательно. Не у многих, не у всех, наверное, но у многих. Вот. И они это точно вот так вот живут. Распределяют финансы по возможностям. Я вот к чему. И откладывают. Это же вот такая история, когда бабушка говорит, ну вот, хлеб я там ем, иногда чай пью, мне в целом достаточно. А потом говорит, так, у меня телевизор сломался, вот тебе 100 тысяч, иди купи. Просто из ниоткуда, из какого-то сундука где-то в прихожей.
1: Может, это волшебный сундук какой-то?
0: Не знаю. Я вот, например, очень сильно благодарен, потому что нам вот помогали, например, с моей учебы помогали. Я на платке, когда еще учился, нам помогали закрывать вот этот вопрос тоже.
1: Сейчас как-то двояко звучит, вот это там деньги помогали закрывать учебу.
0: Не, я поэтому уточнил, что я на платке учился, чтобы люди не подумали. Нет, вы что, я сам все сдавал. Еще бы я деньги туда не... Ага, сейчас. Я лучше деньги на себя потрачу. Зачем мне платить за экзамены и так далее? На лапу сдавать зачем это? Ну что ж, не знаю, друзья мои. Есть, у меня уже полное ощущение, что надеяться на пенсию как будто бы уже и не стоит.
1: Думаешь?
0: Да. Ну, уже, как показывает практика, не хватает ее, объективно говоря. Поэтому мы остаемся. Зато мы сейчас поднимем настроение, потому что тема такая, как будто немножко пессимистичная. Мы сейчас вас будем с днем рождения поздравлять. Поднимем вам немножечко его. И утраоке в конце. Итак, друзья мои, мы договаривались с Андреем, мы вернулись наконец-то. Темы 90-х больше нет, поэтому, я так понимаю, Андрей будет Любе сейчас.
1: А река течет, что ли?
0: Не знаю точно. Пусть люди выбирают, какую песню Любе вам спеть. Пишите прямо сейчас.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В библиотеках Казани теперь можно проводить частные мероприятия. Такое разрешение выдали городские власти. В числе допустимых форматов – квартирники, кинопоказы, лекции, мастер-классы, творческие вечера и иные события. С 1 августа в России повысят накопительные пенсии. Рост составит 17,3%. Повышение распространится на 136 тысяч человек. Отдельная прибавка ждет участников софинансирования, родителей, использовавших маткапитал для формирования пенсий, и тех, кто копил самостоятельно. Для этих категорий прибавка составит 19,3%. В Татарстане в дикую природу вернули 5 соколов-балабанов – редких птиц, включенных в Красную книгу. С января в естественную среду выпустили уже 25 особей, а всего с начала программы на волю отправились 49 соколов. Для мониторинга за каждым птенцом закрепили GPS-трекер и нанесли метки. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Однажды в моем детстве нас позвали на день рождения.
4: И что там было?
3: И мы поехали в детский мир, я помню, как тогда. Вот, и выбирали подарок. Ну, потому что мы ехали к друзьям семьи. У них тоже был ребенок моего возраста. Вот, и мы, значит, поехали. И там купили, короче, морской бой. Морской бой — это необычный был бой. Там стояли такие кораблики, и у каждого была такая пушечка с металлическим шариком. Ты мог стрелять, чтобы эти кораблики сбивать. Ну, то есть такой морской, крутой был морской бой.
4: То есть там прям реально надо попасть.
3: Да, это было очень круто. Такое вообще мало у кого было. Вот мы такое купили. Вот, и я как-то смотрел на это, думал, да, прикольно, конечно. И тогда меня спросили. Мне говорят, у тебя есть выбор. Мы можем сейчас не пойти на день рождения, но и вот этот подарок, он достанется тебе. Mm-hmm. Либо мы идем, но тогда придется дарить подарок. Я так подумал и говорю, нет, едем. И мы поехали. И вот когда ты видишь, ну вот, когда нам упаковали, там сразу же не видно. Все, мы дарим подарок. Значит, мой товарищ его открывает. Мы одного возраста, видит, что ему подарили, глаза сразу огромные, все дети вокруг говорят, вау, как это круто! Ну, а у тебя какое-то внутри счастье, потому что, ну, ты доставил человеку эмоцию счастья, и сам от этого не менее счастлив становишься, представляешь? И вот с тех пор я понял, что дарить подарки – это так же круто, как их получать, если честно. И мы вам предлагаем то же самое. Мы потрясающе, просто невероятно поздравляем людей. Вы не представляете. Мы поздравляем его в прямом эфире. Сами дозвонимся, любимую песню поставим. Ну, все, как мы обычно делаем. Вы же знаете, это прекрасно. А еще мы поздравляем личные сообщения. Просто заходим, просто берем, просто снимаем. Или записываем аудио- или видеоформат.
4: Казалось бы, все просто, а получается на выходе.
3: А потому что мы лично человека поздравляем. Вы понимаете, мы его лично, точно, адресно говорим. Вот ты, дружище, поздравляем тебя. Ты лучший, мы тебя любим, обожаем. И там люди... Да, доводим до слез, если честно.
4: Можно от опять умиления. Аналогию прям с морским боем. Мы знаем, куда стрелять.
3: Очень хорошо. В общем, сайт bimradio.ru. Огромная плашка «Заказать первый тост». Пользуйтесь обязательно. Либо дозванивайтесь до редакции по будням с 10 утра до 17.00. 2-930-800. 2-930-800. Ну, а прямо сейчас мы будем поздравлять людей из группы ВКонтакте. Надеюсь, вы подписаны, товарищи именинники, потому что Андрей уже, я вижу, по списку глазками-то пробежался.
4: Конечно, тут прям на А1 Станислав Олейник у нас находится.
3: О, поздравляем.
4: Да, Анастасия Коронова.
3: Коронова на Луну.
4: Наверное, так вот фамилия с ударением, в смысле, здесь стоит, да? Снежана Бариева, Валия Галеева, Лилия Хамитова, Валерий Коломыцев, Альфия Минубаева, Екатерина Захарова, Андрей Стрелков, Ирина Рубиновская, Ленар Гараев, Николай Яшин и Молодой Рассвет. Сегодня тоже отмечает свой день рождения.
3: Особенно Молодому Рассвету большой привет передаем. Ну что ж, поздравляем всех именинников, пожелаем им только большого счастья. Всем остальным, конечно, пожелаем дарить это счастье с помощью Бимрадио. Мы в этом, конечно, профессионалы. Ну а вообще, дорогие мои, еще раз напоминаю, что впереди утро-оки. Вы нас спросили песню группы Любе. Пока мы не определились, сообщения все приходят разные, поэтому плюс 7-927-242-128. Какую же песню Любе вам спеть, пишите обязательно. Тем временем у нас в Казани 10 часов и 5 минут. Так, на всякий случай вам сообщаю. Вернемся через пару-троечку минут уже с готовой песней. Самое главное сейчас его выбрать. Время есть, пишите обязательно.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
7: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
8: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
9: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567 11 99.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1962 году американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры, потерпевший аварию через несколько минут после старта, так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку — черточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло смысл уравнения. Журналисты окрестили эту черточку самым дорогим дефисом в истории. Стоимость утерянного аппарата составляет 135 миллионов долларов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Дамы и господа, вы представляете, неожиданно пришла, ворвалась буквально с двух ног, улыбается, сидит такая довольная, дамы и господа, представляете, ну чё это же, путаюсь, потому что она в студии, Кариночка ТТ у нас, о!
6: Привет, Доброе Карина! Доброе утро, любимые слушатели любимой радиостанции.
5: Чё делает она с нами вообще, невероятно, ну что, любая сегодня у нас, Кариночка.
6: И это прекрасно.
5: Люди просили с прошлой недели, мы с Андреем обещали, на прошлой неделе пили всё буквально, все, что связано с 90-ми, как бы было чуть-чуть не до этого, поэтому сегодня взяли себя в руки, взяли, так сказать, в волю, в кулак и спросили у слушателей, что же нам спеть. Было огромное количество песен из Минлюбе. Атас много раз упоминали, действительно, это правда. Упоминали, конечно же, «А река течет», «За туманами» и «Батяню» и так далее, и так далее.
7: «По высокой траве» предлагали прогуляться,
5: да,
7: нам.
5: И в итоге, ну, больше всего упоминаний сегодня неожиданно, если честно, для меня, взяла песня под названием «Ты неси меня, река».
6: Прекрасная. Знаете, какое композиция.
5: Сообщение, говорит: «Доброе утро, ребят, спойте», Динар нам написал, «спойте «Ты неси меня, река». В очередях людям нужно успокоиться, снизить температуру, а может и задуматься». О как! Поэтому вместе с вами мы сейчас будем успокаивать город Казань.
6: Да, все
5: Республику
6: верно.
5: Татарстан.
6: Все верно.
5: Российскую Федерацию. Вселенную. И Млечный Путь, скорее всего. В общем, друзья мои, прямо сейчас, в нашем легендарнейшем исполнении, группа Любэ с песней «Ты неси меня, река», фит с Карин ТТ. Вот, в общем, мы готовы.
7: Все, да, шлюз открываем, чтобы река потекла.
5: О, да, все, тогда погналите, ребят. Там неожиданное вступление, поэтому не пропустите. Смотрите, 3, 2, 1. А вот это вот сейчас был обман, кстати.
6: Ну да, конечно.
5: Ну все, как мы любим, на самом деле. Давайте, 3, 2, вот теперь все четко будет, поехали.

0: лучшее утреннее шоу на планете Земля. Утром! Доброе утро всем еще один раз. Ну что ж, спасибо всем огромное, друзья мои. Можете уже какой-нибудь нам отзыв написать. Как вам было? Как вам, Кариночка, возвращение или не Карин? Спасибо, что пришла, если
1: и
0: честно.
1: И вам спасибо, ребята, что вот я просто зашла в студию, говорю, ребята, давайте я с вами. А они такие, а давайте. Ну и все, мы давайте без давайте сделали все.
0: Наш просто лучик солнечный в этот пасмурный денечек, а? Ну просто невозможно круто было. Спасибо, во-первых, за предложение. Спасибо, что поучаствовали в утро-оке. Спасибо, что написали, какую песню вам исполнить. Из любви.
2: Из-за приятности после исполнения тоже спасибо. Да. Их тоже пришло достаточно, на самом деле.
0: Ребят, можно и побольше. Можно и побольше, конечно же. Все будет хорошо. Впереди вас ждет. Ну, конечно же, рабочий полный с 12 до 3. Коробки передач, вечернее шоу, вечерний трубин с 5 до 8. Ведущий между шоу, который вас провожает. Привет, привет, с 9 до 10, в конце концов. Ребят, 24 на 7 в хорошем настроении. Бим радио. Только
1: и даже
0: для вас.
1: По выходным.
0: Да, не только музыка, ведущие теперь тоже у нас работают. Если вдруг кто-то не в курсе, с 8 утра каждый выходной день и до 10 вечера по субботам, и до 9 вечера по воскресеньям. Представляете?
1: Это прекрасно.
0: Это про... Ну я не могу, ну что она делает?
2: Мы всегда рядом.
1: Мы рядом.
0: В вашем сердечке, друзья.
1: В вашем сердце.
0: О, боже мой, ну что ж такое?
1: Любимый.
0: Смотри, смотри, утро... Спасибо, утромынята. Утромынята! За теплое и доброе. Ну и Кариночки, конечно же, душа наполняется светом. И вот уже трехчасовая очередь с 5 утра за бензином. Не так уже и огорчает. Вот!
1: Прекрасно!
0: А, любовь.
1: Мечта сбывается.
2: Вот. Каринин голос это как бензин на душу.
0: Да, Карина давно должна быть на большой сцене. Голос бомба. В целом все молодцы, ребят.
1: А пока я на маленьком стуле, ребят.
0: Спели прямо за душу взяло. Это все благодаря Кариночке, конечно. Спасибо большое. Всем большое спасибо. Друзья, завтра в 7 часов утра утромены вернутся и вновь вас будут радовать. И вновь мы будем вам поддерживать хорошее настроение. А на сегодня мы с вами попрощаемся. Сегодня с вами были Карина ТТ.
1: Андрей Дмитриев.
2: И Альберт Кузьяхметов.
0: До завтра. Хорошего денечка. Всем доброе утро. Пока.
1: Пока-пока.
3: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Самое ближайшее время в коробке передач.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239 31 31. Честный застройщик.рф.

0: Всем привет, всем доброе утро, здравствуйте, на связи Игорь Никитин. Это означает, что стартует коробка передач, между прочим. Прямо сейчас меня можно поймать, найти, увидеть, встретить, а я вам за это подарю подарки, собственно говоря. Если вы приедете первым, то получите 10 литров топлива, за второе место 7 литров топлива, за третье 5 литров топлива. А все к чему? Потому что сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». И прямо сейчас я Васинова, Садовая 9, торговый центр, заезд со стороны улицы Комарова. Я прям за шиномонтажом здесь стою. Буду на аварийных сигнализациях, одену жилеточку черную с надписью «Бимрадио», поэтому вы меня точно не пропустите. Ну, в общем-то, что, расскажу вам про многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов, заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей. А также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. Кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-ilicom.ru. Ну и напомню, я Игорь Никитин, нахожусь в Осиново по улице Садовой, 9. Здесь торговый центр. Заезжайте, пожалуйста, со стороны улицы Комарова. Так вам будет проще меня встретить, увидеть. Я буду в черной жилетке с надписью «Бимрадио», с улыбкой, соответственно, но и с подарками от АЗС «Иликом». Поэтому подъезжайте, я вас жду.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на «Бимрадио». «Бим-новости». Спонсор выпуска новостей на «Бимрадио» – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на «Бимрадио». В библиотеках Казани теперь можно проводить частные мероприятия. Такое разрешение выдали городские власти. В числе допустимых форматов – квартирники, кинопоказы, лекции, мастер-классы, творческие вечера и иные события. С 1 августа в России повысят накопительные пенсии. Рост составит 17,3%. Повышение распространится на 136 тысяч человек. Отдельная прибавка ждет участников софинансирования, родителей, использовавших маткапитал для формирования пенсий, и тех, кто копил самостоятельно. Для этих категорий прибавка составит 19,3%. В Татарстане в дикую природу вернули 5 соколов-балабанов – редких птиц, включенных в Красную книгу. С января в естественную среду выпустили уже 25 особей, а всего с начала программы на волю отправились 49 соколов. Для мониторинга за каждым птенцом закрепили GPS-трекер и нанесли метки. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения!

0: Так, ну что, они приехали, они пригнали, они довольны. Кто-то говорит, что давно охотился, наконец-то получилось. Но, в общем-то, он и приехал. Собственно говоря, первый получает 10 литров топлива от ТЗС «Целиком». Мы его поздравляем и будем знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай, я живу в Казани.
0: Ну, а здесь-то как оказался?
1: А здесь я просто ехал домой случайно и как-то забрелось так, что повезло, что живу рядом и попал в вашу программу.
0: Ну, слушайте, привет можно передать кому-нибудь?
1: Всем передаю привет, особенно казанцам, жене своей, своим родителям, которые живут в деревне. Я их очень сильно люблю, чтобы все были здоровы и счастливы.
0: Ну все, самый счастливый человек получает суперприз. Так, вторые приехали тут целой семьей, по-моему. Сейчас мы все разузнаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Ксения. Мы живем в Осиново. Ехали из путешествия, из отпуска и услышали, что здесь разыгрывается такой приз. И решили поехать. И вот первая удача у нас. Можно сказать, что первый раз мы вообще в чем-то победили. Очень счастливы.
0: Ну, слушайте, вообще здорово, на самом деле. После отдыха я смотрю, такая отдохнувшая. Кто своей машине? Привет им давайте передадим.
2: Передаю привет своей дочери Мире и супругу Николаю.
0: Слушайте, ну здорово, здорово. Теперь что, работать будете, получается?
2: Работать, теперь пойдем работать.
0: Ну ладно, отдохнувшими можно и работать, тем более с такими подарками от ТЗС «Целиком». Так, ну что, есть у меня третий человек, который не верил в свою удачу, но удача на его стороне, он тоже получает подарок, и будем с ним знакомиться. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, зовут Роберт, работаю такси. Всем таксистам привет, всем хорошего дня. Очень приятный подарок в нынешние времена. Очень старался приехать, был рядом. Вообще приехал на обед.
0: Ну, слушайте, вас. Приятного аппетита я вам пожелаю, как минимум. Ну и здорово, что вы доехали. По крайней мере, я теперь тоже самый счастливый человек. Раздал подарки и поеду дальше. Еще привет кому-то есть? Семья, не семья? Все, ладно. Таксисты, привет всем большой. Ладно, я отключаюсь на время. Появлюсь чуть-чуть попозже, но с новой локацией и также с подарками от ТЗС «Целиком».
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
5: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говорит, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио. Путевые заметки на Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Сейчас 10 часов 50 минут. Выставляется 3 балла. Местами затруднения. Вот эти затруднения. Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. 10 минут. 1,5 километра. 11 километров. Час скорость движения. Техническая улица от Воскресенской до Модельной. 8 минут. 900 метров и 7 километров в час. Гвардейская до Урской до остановки Сады. 5 минут. 600 метров. 8 километров в час. Все остальное движется гораздо быстрее. Быстрее мосты дабы также в приятном зеленом состоянии, что не может не радовать. Ну, всем приятных эмоций вместе с любимым радио за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Число платных парковочных мест в Казани выросло более чем на 1000. Рост обеспечен за счет 18 новых парковочных зон и расширения уже действующих площадок, в том числе на улицах Фучика, Кулгали, Фатыха, Амирхана и Гаврилова. Общий объем парковочного пространства в городе достиг около 17 500 мест. В России могут появиться дополнительные зимние каникулы для учащихся начальной школы с 22 февраля по 1 марта. В общественной палате эту инициативу одобряют. По мнению экспертов, несколько лишних дней отдыха позволят школьникам набраться сил, а семьям организовать совместную поездку. Согласно прогнозам, в 2026 году лишь каждый седьмой россиянин собирается отдыхать за рубежом. Подавляющее большинство планирует провести отпуск внутри страны. При этом наиболее распространенный бюджет на путешествия составляет 50-100 тысяч рублей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Так, ну что, погоня продолжается за подарками, за приветами, ну и за мной, может быть, лично кто-то гоняется. Меня зовут Игорь Никитин, продолжается коробка передач. Всем замечательного настроения, хорошего. Даже не жарко сегодня, так, тепло, хорошо, приятно. Ну и если вы ко мне приедете первым, то получите 10 литров топлива. За второе место предусмотрено 7 литров топлива, за третье место 5 литров топлива. Нахожусь я по улице Залесная, 44. Здесь 4 небольших торговых центра. В общем-то, я у дома номер 44 по улице Залесная. Поэтому подъезжайте, подарки вас ждут уже. Сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-иликом.ru. Ну что же, подъезжайте, трое любимых слушателей, кто слушает Бим-радио. Я нахожусь, улица Залесная, 44. Буду в черной жилетке с надписью Бим-радио. Ну и на всякий случай автомобиль будет на аварийных сигнализациях для того, чтобы вы меня точно нашли.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Реклама использовалась еще в Древнем Риме, правда, нелегально. На стенах писали о предстоящих гладиаторских боях, продажах животных и даже рабов. Правда, городским властям это было не по душе, и они старались с этим бороться.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Ну и не забывайте, идет в самом разгаре коробка передач, а наш экипаж в лице Игоря в жилетке с надписью «Бим радио» сейчас находится на Залесной 44. Обязательно приезжайте прямо сейчас. Залесная 44. Ждем обязательно.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну а чего это вы, чего? Чего не приехали-то? Я же знаю, что много кто слушает, а я здесь. Но и надеяться, в общем-то, надо было все-таки на себя. Конечно, хоть третьим человеком-то можно же было приехать и привет передать. Со мной познакомиться, как минимум. Да, пообщались бы с удовольствием. Привет, и бы прямой эфир передали. Что случилось-то? Ну ладно, ладно, ничего. Значит, буду приглашать побольше людей. Следующая точка будет. Выход в эфир тоже случится. Поэтому следите, пожалуйста, внимательно и получайте подарки от ИЗС целиком. Все очень просто. Не прощаюсь.
1: Ну вот, расстроили человека, короткую передачу, совсем уже скоро.

0: Хим Радио.
1: Ну что, традиционно приглашаю вас поучаствовать и, самое главное, выиграть призы. Смотри на Мир Ярче, здесь все просто. Вы набираете прямо сейчас 292-102,8. Я задаю вам несложный вопрос. Вы на него отвечаете и забираете приз. Сегодня победителю достанется сертификат в развлекательный центр. Ну а что может быть лучше возможности отдохнуть с семьей? Ну и напоминаю, 292-102,8. Также сообщу вам, что информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Зовут вас, звать, величать?
2: Меня зовут Елена.
1: Очень прекрасно. Меня зовут Вахо Дракаев. И я, Елена, прежде чем мы с вами приступим к разговору о вручении подарка, вынужден вам задать вопрос. Готовы отвечать?
2: Да, готова.
1: Хорошо. А вам боевики нравятся? Вот если кино смотреть.
2: Я больше детективчики люблю.
1: О, детективчики. Он где-то в каком-то фильме играл детектива. А почему спросил? Потому что про актера очень известного пойдет речь. Смотрите, значит, этот, мы с вами должны будем назвать этого актера, этот голливудский актер и популяризатор бокса носит очки в жизни. Но в кино часто снимается без них, используя линзы. Кто же этот человек, который так любит бокс в кино? Значит, это Микки Рурк. Микки Рурк спортсменом был, да, и мы все помним. Но у него вот этот, как это называлось, когда они там друг друга кидают, вот это все цирку подобно. Значит, Сильвестр Сталлоне, значит. И третий вариант, это Арнольд Шварценеггер, мистер Вселенная, бодибилдер и прочее. Ну что, кого выберем? Рурка, Сталлоне или Шварценеггера, Елена?
2: Я выберу Сталлоне, наверное.
1: И правильно, действительно, Сильвестр Сталлоне, он корректирует зрение очками, он не успел это все подправить по возрасту, вот, и теперь вот вынужден ходить в очках. Спасибо вам большое, вы молодец. Привет кому передадим?
2: Ну, я привет передаю своей семье, мужу Олегу, дочери Элине и всем, кто узнал.
1: Хорошо. Вам большое спасибо. Крепкого здоровья. Не кладите трубочку. Я вам сейчас все расскажу.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Так, ну что, жду, теперь точно жду. Остался тут же на Залесной 44. Здесь есть большая прекрасная парковка. Я Игорь Никитин, меня найти можно будет в черной жилетке с надписью «Бим Радио». Аварийные сигнализации будут включены специально, чтобы вы не потерялись, нашли меня. Сейчас могу принять 6 человек, 6 слушателей «Бим Радио». Раздам подарки от ИЗС «Иликом», потому что сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7, 790 километр. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-иликом.ru. Залесная 44, 6 человек, 6 слушателей. Подарками отдарю от АЗС-Иликом. Привет и передадим. Ну, в общем-то, со всеми вместе познакомимся и поделимся хорошим настроением. Подъезжайте, пожалуйста, я вас очень жду.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: Ну и не забывайте, по-прежнему на Солесной 44 наш экипаж ожидает вас с коробки передач, с призами, подарками, хорошим настроением. Приезжайте обязательно прямо сейчас, Солесной 44.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Число платных парковочных мест в Казани выросло более чем на 1000. Рост обеспечен за счет 18 новых парковочных зон и расширения уже действующих площадок, в том числе на улицах Фучика, Кулгали, Фатыха, Амирхана и Гаврилова. Общий объем парковочного пространства в городе достиг около 17,5 тысяч мест. В России могут появиться дополнительные зимние каникулы для учащихся начальной школы с 22 февраля по 1 марта. В общественной палате эту инициативу одобряют. По мнению экспертов, несколько лишних дней отдыха позволят школьникам набраться сил, а семьям организовать совместную поездку. Согласно прогнозам, в 2026 году лишь каждый седьмой россиянин собирается отдыхать за рубежом. Подавляющее большинство планирует провести отпуск внутри страны. При этом наиболее распространенный бюджет на путешествия составляет 50-100 тысяч рублей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Эй,

0: Ну что, самые довольные, самые счастливые подъехали ко мне, получают подарки, передают приветы. Ну, мы с ними, конечно, сейчас же будем знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я очень рада, что у меня получилось выиграть. Всегда слушаю Бим-радио. Передаю большой привет всем, кто узнал, всем родным и близким, всем здоровья.
0: Спасибо большое, классно, держите ваш подарок. Спасибо. Так, еще один человек, который приехал вторым, но я же вам обещал 6 человек, поэтому тоже получает сертификат на 10 литров топлива. Будем знакомиться, здравствуйте.
2: Здравствуйте, зовут Руслан. Хотелось бы привет передать супруге Гузель и дочке Асилу, и также газелистам Казани. Спасибо за подарки, бензоколонки Эликом.
0: Ну и все, наверное, если все, то все. Ну, получаете только подарки.
2: Если только еще песенку заказать.
0: Ну, там у нас такой плейлист, что песен на любой вкус и цвет, как говорится. Поэтому ваша обязательно тоже попадется, я уверен. Так, ну что, еще один человек подъехал, получает также подарочный сертификат на топливо от ИЗС Эликом. Здравствуйте.
3: Добрый день. Меня зовут Андрей. Передаю привет любимой жене Лейсан, которая сейчас работает. Всему Салавату, ведущим Бим-радио. Спасибо огромное Эликому и ведущим за такие прекрасные подарки. И если можно, песню «Кирсари», «Советский Союз».
0: Вон он какой, да, красавчик просто. Так, ну что, мы будем продолжать дарить подарки и знакомиться с нашими слушателями. Здравствуйте, как зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут.
0: Приветы,
4: приветы. Всем передаю привет, передаю привет Раилю. С тонировки здесь, за Лесном, Данилу, слесарем наш тоже. Всему за Лесном привет.
0: Все, красавчик, довольный, счастливый. Всем привет передал. Потом, главное, улыбки, чтобы можно было хватать, но он их не увидит, потому что он здесь вместе со мной. Так, ну что, еще подожду 3 секундочки, наверное, да? Осталось еще пару подарочных сертификатов от ИЗС Эликом. Ну и наших слушателей с удовольствием порадую. Игорь Никитин, всем большой привет. Еще услышимся в эфире Бим-радио.
5: Да, спасибо, Игорь, тебе хорошего дня. Наслаждайся хорошей летней погодой. Да, и да, привет всему Салавату. Не ноге руки, а всему Салавату Закиевич. Ну и давайте послушаем что-нибудь из нулевых. Золотые нулевые.
6: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
7: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
2: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше. Выспитесь потом. Весы, у вас, возможно, интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить. Одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.

0: на Бим-радио.
1: Отправляемся с карты, чтобы посмотреть, что происходит на дорогах столицы. Ничего страшного не происходит. 3 балла по-прежнему, как и час назад, местами затруднения. Самое серьезное из которых — улица Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова. 7 минут 1 километр, 10 километров в час скорость потока. Ну, есть вот такой еще Шахиди, Тукая, техническая, от Чернышевского до Модельной. Ну, там 5 километров. Они проезжают за 16 минут со скоростью 16 километров в час вполне себе. Ситуация на мостах и дамбах отличнейшая, все по нулям, все мчится, как и должно быть. За что всем большое спасибо, соблюдаем правила дорожного движения, и с нами все будет прекрасно.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в

Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это

0: Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это наша история, фундамент всего. Спроси у любого, кто родом оттуда. Ты помнишь Союз и себя самого?
1: Он помнит.

Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Госдуме напомнили, что при отсутствии дома свыше 5 дней можно сделать перерасчет ЖКУ, прежде всего за вывоз мусора. Заявление подают до отъезда или в течение 30 дней после, в УК либо ресурсную организацию, приложив билеты, чеки, путевку или справку из СНТ. В Госдуме предложили предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней в течение 3 месяцев с момента рождения либо усыновления ребенка. Отпуск разрешается использовать как полностью, так и по частям. Психологи поделились рекомендациями, как сократить время в соцсетях. Главное – действовать плавно, не вводя жестких запретов. При усталости вместо листания ленты советуют выбирать реальный отдых, прогулка, сон и тому подобное. Убирать телефон из спальни и отключать автоплей. Причина привычки проста. К концу дня мозг истощен и тянется к самому простому удовольствию, например, коротким роликам. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Радио «Рабочий полдник» с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго всем дня, 23 приятных градуса. Единственное, погода внесет свои коррективы. С 14 до 19 часов обещается дождь. С 14 до 19. Ну, будем это надеяться, все будет кратковременно и ливней не будет. Ну, сегодня замечательный день. Сегодня 14 июля. Благодаря популяризатору истории дяде Мите из «Любови Голуби» мы все помним. Ну вот, день дяди Василия впустую прошел. Именно 14 июля отмечается этот праздник. О чем этот праздник? О том, что когда людям нечего делать, они начинают что-то делать. Представляете, вначале разбунтовавшие, по сути, простые люди, мелкие лавочки, ремесленники, писцы, бродяги, клошары, прочие мастеровые, они захватили арсенал дома инвалидов, в котором было 25 тысяч ружей и 5 пушек. И вот что с этим совсем делать? А давайте Бастилию возьмем. Кто-то кинул это зерно, и оно выросло. Ну, Бастилия, скорее, была уже символом. В момент захвата там было всего 7 заключенных. 4 фальшивомонетчиков, 2 психически больных и 1 убийца. Ну, овчинка явно же не стоила. И охранял всего сотни солдат. Это все, скорее всего, все-таки это было символично. Смотрите, что мы умеем. Мы умеем с вами тоже многое, но, как известно, наш паровоз, он всегда на запасном пути. Мы мирные люди мира, нам всем.
0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь,
2: окон,
3: паркинг, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
5: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Великобритании полицейские возят в своих машинах плюшевых медвежат для того, чтобы успокаивать детей в случае аварии. Также в автомобилях, которые выезжают на место аварий, помимо аптечки и огнетушителя, должны находиться одеяло, полотенце, лопата, веник, дорожные шипы и некоторые специальные приборы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Рабочий полдник, место, где можно и пообщаться, и призы выиграть. Вот сейчас наступит это время. Будем угадывать в музыкальном пересказе произведение, звучащее со всех утюгов.

0: ресторан «Максимилис». Обожаю обеды, как их ни называй. Вот. Хоть бизнес-ланчем, хоть просто прием пищи. Обожаю. 292-102-8. Наберите. Вас будет двое. Да, двое. Это будет музыкальная битва. Дуэль! Дуэль! Кто быстрее догадается, тому и вкуснятина достанется. 292-102-8. Далее у нас будет программа «Первый тост». Будем поздравлять, и достанется некоторым, всех не сможем, просто очень много. Из состоящих в группе «Любимого радио» ВКонтакте, если не стоите, вступайте. Обязательно вступайте в нашу группу, группу «Любимого радио». Ну а сейчас музыкальный пересказ, жду вашего звонка.
1: Лето на любимой волне.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, музыкальный пересказ, чтобы там у нас состоялась игра, нам нужен второй участник. 292-1028. Наберите прямо сейчас и будем сражаться. Если вашего звонка второго у нас не будет, то мы автоматически, а такое бывает, что делать у нас на битву пришел один человек, это Фанис. Фанис, здравствуйте.
2: А, добрый день, Махмуд. Добрый день, Казань.
1: Мне кажется, вас уже боятся просто, Фанис.
2: Можно считать победой, я не откажусь.
1: Нет, и нашелся смельчак. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Зовут вас как?
3: Александр.
1: Вот, Александр, не испугался вас? Фанис, он подобрал с пола вот эту вашу перчатку и бросил ее обратно, получается так.
2: Хорошо.
1: Ну что, уважаемые, я приветствую вас. Напомню еще раз о правилах. Значит, мы с вами будем угадывать название песни, потому что там толпа народу. Мы их не знаем, никого. Вот. И тот, кто первый назовет...
3: Я до радио звоню.
1: Это кто до радио дозвонился там? Он вас обманывает, никуда он не дозвонился. И, значит, название песни. Александр, Фанис, все понятно пока?
2: Название песни назвать.
1: Да, название песни, все. Значит, потому что там реально поет, вот черт ее знает, кто эти люди. Значит, смотрите. Эта песня появилась 8 мая 2026 года. То есть релиз, да, попадание на радио, в интернет, вот 8 мая 2026. Свежатин, так сказать. Об исполнителях могу сказать следующее. Это Виктор Вавилов, российский рэпер из Сочи. Мы его не знаем. Значит, Хачик Дунамалян. Это хип-хоп-исполнитель армянского происхождения. Мы тоже его не знаем, понятия не имеем. И третий певец там, это Матвей Мельников. Мы его знаем. И это уже известный 36-летний певец и музыкант. С 2013 по 2022 год под ником Мод он участвовал в лейбле Black Star. У него полно альбомов, всяких совместных песен с Егором Кридом даже есть. Вот. А если их, конечно, так в милиции будут спрашивать, ты кто? Вот этот Виктор Вавилов скажет, я Баинди. Хачка Дунамаляна, вот тоже участковый. Представьтесь, пожалуйста. И он такой, я хчо. Хчо. Это у него никнейм такой. Вот. Ну и Мод. Вот эти три исполнителя. Если бы я в молодости не слушал эту британскую музыкальную группу, который носит имя единственной вокалистки этой группы Шаде Аду, то я бы воспринимал песню как историю про слегка подвыпившую девушку и очень крепкую столовую мебель. Но это история про идеальную девушку, отдыхающую под Шаде Аду. Ну, что скажете, друзья мои? На вентилятор что-нибудь киньте. Какое-нибудь слово. Слово какое-нибудь. Что? Александр, что ты сказал?
3: У меня даже догадок что-то не приходит никак.
1: Давайте я вам еще раз, я вам в лоб говорю. Значит, если бы вот, вот я бы не знал, что существовала когда-то группа Шаде, и в ней вот солистку звали Шаду Аде, то я подумал бы, что эта песня про подвыпившую, слегка под шафе девушку, танцующую на очень прочной мебели столовой. Фанис, какую крепкую столовую мебель вы знаете?
2: Ну, кроме стола, ничего не знаю.
1: Молодец. Александр, вот он стол предлагает, а я предлагаю Шаде Аду и ее группу на этот стол. Слегка подвыпившими. Вот. Ну что, есть какие-нибудь версии?
3: Я вспоминаю только Мутурм и Траволту, которые танцевали, кстати.
1: Уберите его. А кто? С кем пришел Александр? Кто ответственный за этого человека? Где он? Ну что, есть какие-нибудь версии? Итак, друзья мои, это тот самый мой любимый момент, кстати, когда из-за отсутствия победителя в баварский клубный ресторан «Максимилианс» с сертификатом на бизнес-ланч отправляется замечательнейший человек, которого зовут Махмуд Ракаев. Вам большое спасибо, ребята. Давайте, Фанис, передайте приветы кому-нибудь.
2: Привет всей Казани.
1: Молодец. Александр.
3: Да, передаю привет всем энергетикам, всем Татэнерго.
1: Ну, вот Татэнерго, давайте большой привет. А теперь, ребят, вам будет стыдно обоим. Вот сейчас слушайте, и пусть вам будет стыдно.

Эльмира в Максе, в нашем любимом радио, взяла и написала Шаде. Ну, раз она угадала, значит, она и становится победителем сегодняшнего обеда на Бим-радио. Зафаниса Александровна.

0: «Татнефть-Арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Завтра ограничение 6+.
2: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
6: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
9: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
10: Тики-вики.
9: Родители и дети, приходите.
11: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме напомнили, что при отсутствии дома свыше 5 дней можно сделать перерасчет ЖКУ, прежде всего, за вывоз мусора. Заявление подают до отъезда или в течение 30 дней после, в УК либо ресурсную организацию, приложив билеты, чеки, путевку или справку из СНТ. В Госдуме предложили предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней в течение 3 месяцев с момента рождения либо усыновления ребенка. Отпуск разрешается использовать как полностью, так и по частям. Психологи поделились рекомендациями, как сократить время в соцсетях. Главное – действовать плавно, не вводя жестких запретов. При усталости вместо листания ленты советуют выбирать реальный отдых, прогулка, сон и тому подобное. Убирать телефон из спальни и отключать автоплей. Причина привычки проста. К концу дня мозг истощен и тянется к самому простому удовольствию, например, коротким роликам. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, приступим к поздравлениям. Начнем традиционно с тех, кто состоит в официальной группе любимого радио. И таких людей очень много, но некоторых вот поздравим. Анвар Мухудинов справляет день рождения сегодня, как Татьяна Родионова из Зеленодольска. Да, на аватарке уже с цветами, молодец. Лилия Ильгизовна Шайдулина принимает заказ на пошив по отделку проектной работы. Но, судя по аватарке, она сейчас на море, на красивом синем море. Дмитрий Савичев, ОАО «Татавтодор» в Тиньках. Тоже «Татавтодор». Елена Андреянова, следуй внезапным импульсом. И у нее тут есть фотография Чебурашки, да. Лучший друг. Также день рождения справляет Динарочка Ринатовна. У нее тут ванна какая гигантская с апельсинами. Прикиньте, богато живут люди. Екатерина Мударисова справляет сегодня день рождения, как и Юлия Белан. Поздравляем вас, Юлия. Антон Якимов, Барс, наверное, это место работы, ведь так ведь. Но он тоже уже отдыхает, тоже где-то на море, в шортах. Море чистое, прекрасное. Охоткин Кирилл Германович, именинник сегодня, ректор КНИТУ КАИ. Также день рождения справляет Хафизов Ильнар Ванильевич, директор ГКУ, Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Надо же, он родом не из Буай и не из Сармала. Надо же. Ян Александрович Непомнящий, шахматист, чемпион Европы, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира, победитель турнира, президент по шахматам, прозвище у него Непо. Конор Энтони Макгрегор, боец смешанных боевых искусств. Что-то опять он там сломал. Джулио Мазарини, урожденный Джулио Раймондо, церковный государственный политический деятель, министр Франции, первый фаворит королевы Анны Австрийской. Эрнст Ингмар Бергман, режиссер, актер театра и кино, сценарист, обладатель премии «Оскар». Дидье Моруани родился сегодня, французский музыкант, композитор, клавишник, один из пионеров в электронной музыке. Дэн Райнольдс, американский певец, автор песен, музыкант, мультиинструменталист, музыкальный продюсер, актер, да, он вокалист и основатель рок-группы Imagine Dragons. Виталий Евгеньевич Гагунский, актер, композитор, певец, продюсер, большой друг Филипп Киркорова. Также Карл Гот, эстрадный певец, актер, народный артист Чехословакии. Его считали королем поп-музыки Чехословакии. А кличка была Чехословацкий Соловей. А вот почему-то на Евровидении он выступал от Австрии. Пелагея Сергеевна Ханова, певица солистской группы «Пелагея». Гавриил Романович Державин, наш земляк, родился в Сокурах, Казанской губернии. Поэт, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный статский советник. Вот такие вот замечательные люди справляли бы или справляют день рождения сегодня. Есть оно у вас также 14.07. Мы вас тоже искренне поздравляем. Здоровья и всех жизненных благ.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Золотые нулевые, речь пойдет про Pink. Это тот период жизни, когда она ушла из группы, начала заниматься самостоятельной музыкой, и у нее что-то потянуло ее в какой-то R&B. Она одевалась как R&B-шица, вспомните этот период, розовые спортивные костюмы. Ну и однажды она позвонила Линди Перри. Линди Перри это солистка For Non Blondes. Помните, такая группа была, четыре неблондинки. И после как бы окончания вокальной карьеры, она занялась, Линда Перри, сочинительством песен. Она купила синтезатор и сидела так одним пальцем, это все осваивала, смотрела эффекты и стала ну так накладывать слоями это все. Ей это нравилось, ей это было интересно. Она написала песню для Мадонны. Мадонна должна была ее петь. Но в этот момент ей позвонила Pink. Она... Pink мечтала с ней познакомиться. С Линдой Перри они встретились, разболтались, нашли общие темы. И тут Линда Перри говорит: смотри, какой у меня трек классный есть. Pink очень трек понравился. Она тут же связалась со своими продюсерами и прочим. Те тоже сказали: да, это шикарнейший трек, берем. Сама Линда Перри потом появилась ей в клипе. В клипе этой песни «Get the Party Started» называется трек. Она сыграла там барменшу. Трек такой, клип очень динамичный. Она там готовится на вечеринку. Но, в общем-то, и песня начальная такая вечериночная. С нее и надо начинать вечеринку. Так что давайте слушать Pink и начинаем вечеринку.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Откроем Яндекс.Карты, посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Как и час назад, 3 балла местами затруднения. Самая серьезная из которых Адели Кутуя от улицы Седова до улицы Академика Сахарова. 9 минут нужно потратить, чтобы проехать 800 метров со скоростью 5 км в час. Улица Космонавтов от Советской площади до Аграрной улицы. 5 минут, 900 метров, 10 км в час. И вот на Большой Крыловке от улицы Серова до улицы Вахитова 5 минут, 1 км. 11 км в час скорость движения потока. На мостах и дамбах все прекрасно, все зелененько, что, естественно, поднимает нам настроение. Особенно тем, кто двигается, да, может себе это позволить.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Татарстане продолжается работа по развитию почтовой сети в сельской местности. В текущем году намечена модернизация 215 сельских отделений связи. Дополнительно на поддержку более 2000 работников этих отделений из республиканского бюджета выделено около 55 миллионов рублей. В новой модели высшего образования для студентов любых специальностей введут обязательный блок из 4 дисциплин – истории, философии, основ российской государственности и русского языка. Министерство приведет программы этих курсов к единому стандарту и актуализирует учебный материал с учетом последних научных разработок. Ученые выяснили, что продолжительность разговора в первую очередь зависит от содержания, а не от манеры подачи. Интересная тема побуждает продолжать диалог, голос лишь влияет на впечатление о собеседнике. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: Токаевым.
1: Да, доброго всем дня, замечательного настроения. Давайте взглянем, что с погодой, что пишет. Яндекс.Погода 25 градусов выставляет сейчас температуру, а дождь смещает. Если ранее сообщал, что 14 начнет, то теперь вот с 15 до 19 слабый дождь ожидается в столице республики. Из ярких исторических событий взятие Бастилии произошло, да, в городе Париже. Представлен первый русский автомобиль. Презентация состоялась в Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленно-художественной выставке в 1896 году. Где-то 1,5-2 лошадиные силы было в этом одноцилиндровом чуде при весе 300 км в час. Представляло из себя это, по сути, вот просто убрали лошадь, вот, и двухместный, я даже не знаю, четырехколесный, как это, бричка, как это назвать, не знаю. Но император Николай II при посещении выставки даже не посмотрел в сторону автомобиля. Даже взглядом не повел. Его это не заинтересовало. А в 1708 году произошла битва у Головчино. Это было последнее сражение, проигранное армии Петра I, армии Карла, вот этого шведского. Потом была у Лесной сражение, и потом уже Полтавская битва. Шереметьев, Меньшиков и Репнин командовали нашими войсковыми частями. Крайним назначили за поражение Репнина, его лишили всех званий. И еще сначала вообще расстрелять хотели, но потом лишили званий и обязали компенсировать все потерянное имущество. Прикиньте, вот сейчас такое, да? Как бы все поменялось, да? Как засияло бы все другими красками. А в этот же день, в 1941 году, на берегу Днепра под Оршей советская армия впервые применила ракетную установку «Катюшу». Атаковали железнодорожную станцию, где фашисты собрали очень много составов, от которых, ну, практически так вот ничего не осталось. Ну, а БМ-13, как тогда называлось это оружие страшное для фашистов, мы позднее назвали ласково «Катюша», потом «Иванюша» еще появился. Ну, история про это очень длинная, интересная. Читаем, интересуемся. Доброго дня всем. Рабочий полдник. Голос Лены Махмудрагаева.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что по мнению многих ученых, слоны используют для общения с сородичами, находящимися вне зоны видимости, вибрации почвы? Эти шеститонные гиганты, топчась на месте, могут с помощью топота послать себе подобным сигналы, распространяющиеся гораздо дальше, чем звуковые. Слоны могут услышать такой топот на расстоянии до 32 километров. Слоны-адресаты воспринимают такие сообщения ногами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Летнее настроение с BIM Radio.

0: Гаевым.
1: Да, доброго всем дня, хорошего, замечательного настроения. Традиционно послушаем два трека, которые я вам принес сегодня. Это будет группа Space, солистом которой был Дидье Мруани. У него сегодня день рождения. Как вокалист он начал выступать в 17 лет, затем окончил Парижскую консерваторию. В 76 году основал группу Space, исполнявшую музыку в стиле синти-поп. Пластинка Space была в каждой квартире в те времена. Он там выступал Икама, у него был такой псевдоним, и все думали, что вокалист и на синтезаторе два разных человека, но нет, это один человек все успевал делать. Они в те годы, когда Space выступал, они на голову одевали шлемы, опускали забралы и такие вот скафандр космический, у них и музыка была космическая. В 1980 году Мурани уходит из Space и делает свой проект Париж Франс Транзит. Это было что-то нечто. Это было очень популярно в те времена. В 1983 году он посещает Советский Союз, и французы записывают концерт, называют его «In Moscow», концерт «In Moscow», и выпускают пластинку, которую до сих пор можно приобрести по сходной цене. Ну, в хорошем состоянии 1000 за 4 точно можно. Пластинку винил, если она нужна. Если нет, то можно купить и компакт диск, это будет гораздо дешевле. Кстати, это был не последний приезд его к нам в Россию. В 1992 году у него было феноменальнейшее выступление на Красной площади. Это практически, ну, может быть... Ну да, Жан-Мишель Жарпович приехал. Это было первое такое вот лазерное что-то на улице. Это было потрясающе. Так что послушаем Space. И завтра день рождения справляет Александр Васильев, лидер группы Сплин. Человек вырос в Питере, обожал и был влюблен в рок, естественно, и представлял его питерский рок. Хотя его в группу, в питерский рок-клуб их не приняли, группу «Сплин». Почему, кто его знает, не приняли, и все. Он учился до армии в Ленинградском институте авиационного машиностроения. Там познакомился с уже известным в мире музыки Александром Морозовым. И сделали они группу вдвоем, «Митра» называлась. Васильев придумывал песни, а Морозов был интересен тем, что у него был, во-первых, магнитофон, специализированный рекорд для записи, был у него микрофон и бас-гитара. Вот. И этим он был, в общем-то, интересен Васильеву. Затем его в 90-м году забрали в армию, он служил, и через 2 года вернулся, поступил на экономический факультет театрального института. И дальше опять уже вот с Александром Морозовым, но он устроился в театр, работал в театре, и по вечерам там была студия, они там наяривали. И уже группа «Сплин» собралась в мае 1994 года, а 27 мая, в день 291-летия Санкт-Петербурга, они отыграли как группы «Сплин» первый раз на вечеринке. И вот этот день и считается днем рождения группы «Сплин». А вот у Александра Васильева, солиста, день рождения как раз сегодня. И «Сплинов» тоже послушаем. Вот такие две песни от «Спейса» и «Сплин».

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В Татарстане продолжается работа по развитию почтовой сети в сельской местности. В текущем году намечена модернизация 215 сельских отделений связи. Дополнительно на поддержку более 2000 работников этих отделений из республиканского бюджета выделено около 55 миллионов рублей. В новой модели высшего образования для студентов любых специальностей введут обязательный блок из 4 дисциплин – истории, философии, основ российской государственности и русского языка. Министерство приведет программы этих курсов к единому стандарту и актуализирует учебный материал с учетом последних научных разработок. Ученые выяснили, что продолжительность разговора в первую очередь зависит от содержания, а не от манеры подачи. Интересная тема побуждает продолжать диалог, голос лишь влияет на впечатление о собеседнике. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
3: Мое любимое радио – это Бимрадио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: чудом Аракаевой.
1: Да, еще мимо одного музыкального события никак нельзя пройти. 46 лет сегодня исполняется приказу в 1904 году заместитель министра культуры некий Г.А. Иванов издал приказ за номером 361 о мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей и повышению идейно-художественного уровня их репертуара. Ну и к этому указу еще и прилагался список запрещенных музыкантов и групп, как отечественных, так и зарубежных. Ну и, естественно, черный список. Мне кажется, по тем временам попасть в него было очень престижно. Тобой сразу начинали интересоваться. Ну, самое большое запрещенное количество групп, конечно, было в Ленинграде, затем в Москве. Группа вот из Уфы представлена, Нижний Новгород, Киев, Череповецк, Свердловск досталось, да, все же любимые мои группы того времени, Наутилсы, Метро, прекрасный был концерт, и Фолиант некий, вот это я не помню, Урфинджус, но это же классика просто стиля. Ну и была, кроме вот российской части, была еще и зарубежная часть, там досталось всем, там и попса в лице Чингисхана, и рок в лице AC/DC, и Скорпионс, и там, ну, в общем, все, что было вот на поверхности, все, что было известно, там решили, давайте запретим. Вот, а представляете, каково было диджеем тех времен работы, вот 4-й год, списки, да, не дай бог, что-то не из списка, тут же комсомольский активист, обязательно райком присылал годы до 85-го, они целый год за этим старательно следили. Тогда же появилась классификация диджеев, было три категории. За деньги мог работать только человек категории А. Б, ну так, где-то что-то там, копеечку на зарплате в месяц. Третьей категории не оплачивалось просто. Идите и работайте, люди, бесплатно. Кстати, в этот список черный Майкл Джексон попал, да-да-да.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
1: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Dream Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Dream Media. 2-930-800. Дёвые заявки на Бим Радио.
1: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: выдается противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Традиционное время заглянуть нам с вами на Яндекс.Карты, чтобы узнать загруженность казанских дорог. Как и час назад, 3 балла. Сейчас самая продолжительная пробка – это улица Мира от Парковой до Тополевой улицы. 13 минут время проезда, 1 километра. Скорость на данном участке 5 километров в час. Кулчукова, модельная улица от улицы Владимира Кулагина до Технической. 9 минут, также 1 километр, но скорость там потока 7 километров в час. И 6 минут можно потерять на Астрономической. Камал от Профсоюзной до Московской улицы. Ну, все остальное едет полтора светофора. То есть, ну, нормально. Ленинские дамбы и Миллениум, и Кировская дамба, и Третья транспортная. Все в обе стороны, все прекрасно, в зеленом состоянии. И значит, все едет. И ехать надо, не нарушая правил дорожного движения. Что в Дербышках происходит, непонятно. Значка аварии нет, значка дорожных работ тоже нет. Видимо, что-то случилось.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Процедура получения вида на жительство в Беларуси станет проще для россиян. Срок оформления постоянного проживания уменьшат с 3 до 2 месяцев. Основанием для подачи документов послужит наличие гражданства России либо Беларуси. В общественной палате одобрили предложение поднять возраст молодежи до 40 лет. Это обосновывают тем, что люди сегодня дольше сохраняют активность и физическую, и умственную. Такая мера может мотивировать следить за формой и позитивно сказаться на самоощущении. Россияне назвали книги, которые

лучше всего помогают справиться со стрессом. Оказалось, что в непростые моменты люди отдают предпочтение не пособиям по психологии и саморазвитию, а литературе, позволяющей отвлечься. Чаще всего это фэнтези, детективы и классика. Цель такого чтения – эмоциональный перенос из реальности, а не поиск практических рекомендаций. Читатели хотят временно забыть о проблемах. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Гаевым.
1: Доброго всем дня, замечательного настроения. Ну, погода пока с нами, пока без дождя. Но обещается, что в 14.30 все это начнется. Сильный дождь, причем написанный, и продлится он до 18.00. Прям с молниями, с грозами прорисованы тучи, как неприятно. Но так 25 градусов вполне себе. В 1722 году Георг Вильгельм Генин, высококлассный голландский инженер, который до этого, за 25 лет до этого, принятый на русскую службу Петром Первым, представил царю три варианта схемы канала Москва-Волга, который построили, в итоге реализовали только в 1937 году. Просто посчитали, что уж очень сложно, брат, вот это, то, что предлагаешь, и отложили на время. В 1743 году императрица Елизавета Петровна изволила изустно указать никому кулачных боев как в Санкт-Петербурге, так и в Москве не заводить и не биться. Указ выполнен не был. Так же, как и предыдущий указ такого рода, изданный Екатериной I. Драться любили, драться продолжали. В 1903 году, 14 июля, состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. За 10 практически лет построено, 12 с момента принятия решения Александром II. Через 16 крупных рек мосты протянулись, 87 городов на пути следования. Стартует Транссиб на Ярославском вокзале в Москве. Ну, а конечный путь — это Владивостокский вокзал в городе Владивосток, ясное дело. В этот же день американский писатель Ирвинг Стоун написал один из основополагающих биографических романов. Он написал, ну, родился в этот день, не успел я его подметить в днях рождения. И еще один небезызвестный писатель, Майкл Бенджамин Маклейн Спок. Он выпустил в этот день, в 1946 году, настольную книгу родителей всего мира. Книга здорового смысла о ребенке и уходе за ним. Где простыми словами все написано, что делать, как делать. Тираж уже более 100 миллионов во всем мире. И количество языков, на которые переводилась эта книга, 39. Сумасшедшее количество.
0: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в 1999 году, когда команда по австралийскому футболу из города Джелонг столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, она заключила необычный рекламный контракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил имя на «Вискас», и телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После некоторого времени футболист вернул себе старое имя.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Однажды в Казани».
1: «Однажды в Казани» – место, где мы разыгрываем призы. Сегодня у нас на кону фирменный подарок от Бим-радио. И он достанется тому, кто десятым ответит правильно на вопрос, который я вам задам. Но сначала расскажу, что у нас есть в Казани замечательный парк. Парк Победы. Все, наверное, нет человека, который не был в Парке Победы. На Бондарёва, Ямашева, на Гарталах. Шикарнейшее, красивое место. Это и пантеон с именами людей, которые удостоили звание Героя Советского Союза, наши земляки, уроженцы Татарстана, 29 кавалеров орденов славы в этом же пантеоне перечислены, и мемориальный знак из 7 стрелковых дивизий, которые были сформированы в нашей республике в годы войны. Это и красивейшая 30-метровая стела, и, конечно же, боевая техника совершенно разных периодов, которая всегда вызывает интерес, особенно у детей. Но вопрос будет вот какой. Ну, все знают, что открыли его в 2005 году, 60 лет Великой Победы, но заложили раньше, гораздо раньше. Вот вопрос, в каком же году был заложен Казанский парк Победы, тот, что на проспекте Ямашева. Жду этот год в виде сообщения нам в МАКС на номер +7 9272 42 1028. +7 9272 42 1028. Десятый правильно это сделавший и получит подарок от любимой радиостанции. Если не будет десятого, я увижу, кто будет первым. И тогда первый забирает приз. Ну и, как всегда, времени на это все. Две песни. Еще раз напомню номер +7 9272 42 1028.
0: «Однажды в Казани».

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Однажды в Казани.
2: Ну что, друзья мои, я вас спрашивал, в каком же году был заложен шикарнейший Казанский парк Победы. Торжественное открытие состоялось в 2005 году, в день 60-летия Великой Победы, в Великой Отечественной войне. Парк находится на Бондаренко и Ямашево. В парке в том числе есть два самолета, По-2 и П-2. По-2 это такой почтовик, все-таки, что там, 130 км в час у него. А вот П-2 это, конечно, уже не рабочая лошадь, это пикирующий бомбардировщик. И того и другого самолета в нашей Казани было выпущено более 10 тысяч. То есть это суммарно 24 тысячи самолетов. Представляете, вот в небо, если все разом поднять, небо видно просто не будет. Весь город закроет. Вот такие были трудовые достижения. И не зря наш город и является городом трудовой славы. Ну, а правильным ответом они были. Первый правильно ответила Аделина, куратор. Куратор, наверное, кличка такая погоняла. Куратор. Аделина, молодец. Но вы оказались первой. И был 10-й правильный ответ. Им 10-м правильно ответившим оказался Марат, которого я поздравляю. И, Марат, сейчас я вам все напишу, расскажу, куда приходить, что делать. Ну и в Парк Победы на Бондаренко и Ямашево тоже ходить интересно. Это, во-первых, и вечный огонь, и цветочки можно положить в память наших, наверное, теперь уже нужно говорить прадедов, хотя у меня воевало два деда. Детям это просто, тут все трогать же можно, все там. Пушку взяли. Вот если бы это все еще крутилось, наводилось, если бы еще и стрелял с холостыми, там в полдень, огонь, 12 часов, то людей бы привлекал, конечно, больше. Но я думаю, люди, живущие на квартале, были бы, вряд ли довольны. Что? Опять? Кто? Где? Что за стрельба? Пальба.
1: Однажды в Казани.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

здесь все просто. Здесь нужно лишь дозвониться вам, уважаемые радиослушатели, по телефону нашего эфирному 292-102-8. Назовем в эфире любимого радио свою любимую песню. Передадим приветы, поднимем кому-то настроение. Все как всегда. Время любимых песен наступило прямо сейчас. 292-102-8.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Процедура получения вида на жительство в Беларуси станет проще для россиян. Срок оформления постоянного проживания уменьшат с 3 до 2 месяцев. Основанием для подачи документов послужит наличие гражданства России либо Беларуси. В Общественной палате одобрили предложение поднять возраст молодежи до 40 лет. Это обосновывают тем, что люди сегодня дольше сохраняют активность и физическую, и умственную. Такая мера может мотивировать следить за формой и позитивно сказаться на самоощущении. Россияне назвали книги, которые лучше всего помогают справиться со стрессом. Оказалось, что в непростые моменты люди отдают предпочтение не пособиям по психологии и саморазвитию, а литературе, позволяющей отвлечься. Чаще всего это фэнтези, детективы и классика. Цель такого чтения – эмоциональный перенос из реальности, а не поиск практических рекомендаций. Читатели хотят временно забыть о проблемах. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: Моя любимая

0: твоя любимая песня.
1: Время любимых песен, и до нас дозвонился Андрей, которого я с радостью приветствую. Ну что, доброго дня, Андрей.
2: Добрый день, Махмуд.
1: Как у вас настроение, ощущения?
2: Все замечательно, спасибо.
1: Рад за вас, рад. Ну что, давайте перейдем к посланиям и приветам. Только не кого пошлем, а кому будем поднимать настроение путем передачи. Привет.
2: Персональный привет вам. Хотел передать всем диджеям Бинрадио и всем слушателям и автомобилистам.
1: Хорошо, особенно автомобилистам. Спокойствие. Главное – спокойствие. Все наладится, все будет хорошо. Ну что, и перейдем к самому главному. То, ради чего и существуют любимые песни, это, собственно говоря, само музыкальное произведение. Что послушаем?
2: Мод «Август, август».
1: Отлично, вам большое спасибо.
2: Спасибо и вам.
1: И хорошего августа, и июля, лето-то продолжается.

0: Казани.
1: Да, и уже дождь практически весь центр накрыл. Если вы выходите из дома, обязательно дождевик, что там, какую-то куртку, буранку, тайфунку, штормовку, что-нибудь этакое с собой обязательно берем. Закончится около 18:00, это надолго.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах в данный момент. Как и час назад, выставляется 3 балла местами затруднение. Где что? Ну, вот уже на Мира затруднений нет. Я так понимаю, что, скорее всего, там просто оно закончилось на этой заправке. Что вообще? Где? 3 балла нет. Улицы Мира от Сибирского тракта до Тополевой улицы. 22 минуты. 2,5 километра длина этой пробки живой. 8 километров в час скорость движения потока сейчас на улице Мира от Сибирского тракта до Полевой. Затруднение на Гвардейской улице от Даурской улицы до остановки Сады. 6 минут 600 метров, 6 километров в час. Вот еще 6 минут по 3 Солунумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов. 6 минут 800 метров, 8 километров в час. Ну и также вот Мамадышский тракт от проспекта Победы до Клубной улицы. Красивое название, просто Клубная улица. 4 минуты. Ну, название хорошее. Клубная. А у нас здесь Клубная. Так, клубимся мы здесь периодически. Мосты и дамбы в прекрасном состоянии. Кировский из центра 2 балла. Ни о чем. Все равно зеленого цвета. Ну что, всем большое спасибо. Впереди вас ждет танцевальный марафон с Ботаниным. Он это любит и всем рекомендует. Ну и периодически практикует, конечно. Услышимся. Голос Елены Махмуд Аракаев.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Интерес россиян к путешествиям по стране продолжает расти. За первые 5 месяцев года туристы совершили около 34 миллионов поездок. Это примерно на 6% больше, чем годом ранее. В топ-5 регионов по числу посещений вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Исследование показало, что ежедневное употребление 100 грамм шоколада связано со сниженным риском болезней сердца. При этом многие выбирали молочный шоколад. Кардиологи отмечают, что это меняет взгляд на пользу разных видов шоколада, но не делает его лечебным продуктом. Интересный факт. Согласно ряду научных работ, женщины в среднем обладают более выраженной способностью различать вкусы по сравнению с мужчинами. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: По-моему, отличная работа для лета. Такая вот она какая-то солнечная. Даже несмотря на то, что на улице не солнечно, ничего страшного. Еще больше солнечной музыки дали в эфире Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Ну что, вторник, ну и вторник, собственно говоря, ну и все. Так, обещал тут солнечной музыки вам. Five появится с треком Let's Dance совсем скоро. Еще NSYNC's It's Gonna Be Me. Ну и еще будет... Где же она? А, Глория Гейнер. I Will Survive. Ну, в общем, все знают вот это все. Так что море отличной, шикарной музыки обеспечено. А еще на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». В общем, будет чем заняться, как всегда, в эти два часа.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
4: Ничего не говори.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
1: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы Пилявых.
2: Ничего, показалось.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Ну, как поется в песне «Я умею ходить и поэтому иду», а если ты умеешь звонить, то вот прямо сейчас нужно позвонить. 292-102-8, игра «Смотри на мир ярче» на подходе. 292-102-8.

0: Ярче с Бим Радио.
1: Ну и прямо сейчас играем в игру «Смотри на мир ярче», но вначале информация от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас Раиль. Раиль, день добрый.
2: Добрый день.
1: А, ну что, Раиль, как у вас со зрением? Все ли хорошо?
2: Ну, относительно.
1: Относительно. Ну, в общем, как и у нас у всех. Когда надо, хорошо, когда не надо, я не видел, да, если что. Раиль, как у вас с классической, как сказать, итальянской литературой? Интересовались ли когда-нибудь?
2: Никогда,
1: да? Жалко, тогда придется сейчас угадывать. В общем, я вам сейчас перечислю одного, нескольких средневековых поэтов.
2: Угу.
1: Вот. А у одного из них, вот у одного из них, автора, кстати, божественной комедии, вот подсказка такая, ее в школе проходит, между прочим, были проблемы со зрением из-за усердного чтения. Да, вот он так много читал, что у него вот зрение и упало. О ком идет речь, как вы думаете? Варианты ответов следующие. Франческо Петрарка. Вариант первый. Вариант второй. Данте Алигьери. Это второй вариант. И третий. Джованни Боккаччо. Какие у них красивые фамилии, да? Как будто бы
2: я
1: вот...
2: Я так наугад скажу, второй.
1: Второй. И это правильный ответ! Данте Алигьери! Молодец, Раиль. Ну, давайте признаемся честно, Раиль, вы знали. Не наугад, это было прям вот... Вы знали, что это божественная комедия, Алигьери, все так далее?
2: Нет.
1: До последнего держится, не рассказывает про свои фантастические знания. Ну, да, что, Раиль, поздравляю. Кому привет передадим?
2: Ну, своей подруге. Настя. И бим-болталки.
1: Ой, и бим-болталки, привет. Чего?
2: И вам, диджеем.
1: Спасибо большое. Раиль, молодец, справился. Ну, это непростое задание сегодня было. Это прям надо было знать или угадать. А вот знал или угадал, Раиль, мы так и не выяснили. Раиль, мы поздравляем. В качестве приза вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: мне кажется, вот в такую погоду город как раз максимально зеленого цвета. Почему-то, по ощущениям, именно в дождливую погоду зелень на деревьях и травушка-муравушка вот это вот еще зеленее становится. Или, может быть, это обманзрение, не знаю. Но все равно красиво.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Интерес россиян к путешествиям по стране продолжает расти. За первые 5 месяцев года туристы совершили около 34 миллионов поездок. Это примерно на 6% больше, чем годом ранее. В топ-5 регионов по числу посещений вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Исследование показало, что ежедневное употребление 100 грамм шоколада связано со сниженным риском болезни сердца. При этом многие выбирали молочный шоколад. Кардиологи отмечают, что это меняет взгляд на пользу разных видов шоколада, но не делает его лечебным продуктом. Интересный факт. Согласно ряду научных работ, женщины в среднем обладают более выраженной способностью различать вкусы по сравнению с мужчинами. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: пришел я тут, значит, на работу, такой хороший, в настроении. Ярослава пришла, вот испортил мне настроение. Чего ты
1: так,
0: пришла?
1: Так, ты что с погодой случилось? Не надо меня вот сравнивать. То, что за окном дождь, это твои проблемы, что тебя это раздражает.
0: То, что ты промокла и сразу начала вот на меня это сразу вымещать свою этот недовольность жизнью.
1: Я просто стряхнула на тебя свой зонт, потому что ты что-то там говорил мне плохо. Короче, всем здравствуйте, да, меня вчера не было, сегодня буду много болтать. В общем, пришла на работу.
0: Стала, ушки у нее уже не слышать. Она говорит, что ты там говорил? Я говорю, привет, Ярослава. Она такая, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как это? Зонт там меня стряхнуло. Что происходит? Что?
1: В общем,
0: ты арбузер, понимаешь?
1: Нет, да,
0: ты арбузер.
1: Да, да, я абьюзер. Смотрите, история такова. Угу. Пошла я, значит, пораньше с дома вышла, чтобы не промокнуть. В итоге я попала под самый жестокий дождь, зато я знаю, под какую музыку люди бегают под дождь.
0: Ну-ка.
1: Это рок-н-ролл.
0: Рок-н-ролл?
1: Да.
0: Какой рок-н-ролл?
1: Ну, я поставлю в начале трубим обязательно.
0: Да?
1: Да. И ничего. Много всего интересного расскажу, да.
0: Да ты что?
1: Все, мы
0: ты,
1: потянули твое время
0: прям
1: рабочее?
0: Нет, я просто мне неохота ничего значит, придумывать какие-то. Вот это,
1: а у меня новости были, кстати.
0: Ой, новости. Давай новости.
1: Ага, ну-ка, подожди, что там новости? Подожди, ну надо найти новости.
0: Ну, пока ты ищешь, у меня есть уже новость, господи. Пришла на работу неподготовленная. Смотри, оказывается, бездельничать максимально полезно для здоровья. Ты знала про это? Это один из лучших видов отдыха для мозга, уверяют психологи. Но, не вот так вот бездельничать, как ты вот сидишь, листаешь рилсики. А, хотя нет, у тебя нет рилсиков, ты же это в одноклассниках сидишь.
1: Я их сама снимаю.
0: Да. Вот, когда человек просто лежит без дела на диване, вот в стену смотрит или в потолок, в этот момент перерабатываются эмоции, сортируются воспоминания, как ты, например, зонтик об других людей встряхиваешь. Тогда...
1: А ты часто вспоминаешь, как ты стряхиваешь свой зонтик при других? Дай, пожалуйста, компьютер.
0: Компьютер?
1: Да.
0: Зачем тебе компьютер?
1: Я поработать хочу.
0: Компуктер. Бим-радио. Ну и что ты там будешь, о чем там работать? Сейчас, подожди, не выключай микрофон.
1: Давай.
0: Я вот так вот, ты тянешься,
1: давай.
0: Что ли?
1: Мышку мне дай, мышку мне давай.
0: Зачем тебе мышку? Ты давай мышку. Так, с мышкой каждый может.
1: Да,
0: естественно.
1: Смотри, я уже даже знаю, что ты скажешь.
0: Ну,
1: вообще.
0: Что, давай. Ты опять какую-нибудь гадость сейчас придумала?
1: Нет, а у меня, понимаешь, новость не грузится. Твоя новость мне не очень понравилась.
0: У тебя новость не грузится, да?
1: А надо новость для работяг.
0: Какой телефон, такие новости, господи. Простите, пожалуйста. Вот.
1: Это еще я абьюзер это после этого,
0: люди
1: да?
0: раздражаются из-за пустяков, вот из-за того, что вот не бездельничают, как положено. Вот тебе надо побездельничать, слушай. Тебе надо вот просто полежать на диване и ничего не делать.
1: А дома кто за меня уберется?
0: Желательно не дома, полежать
1: а
0: на диване.
1: А на спорт кто за меня на тренировку?
0: Вот надо прийти кому-нибудь домой, чтобы там никого не было.
1: Ну.
0: На каком чужом диване просто лежать и смотреть в потолок.
1: 15 суток где-то там на
0: можешь даже есть попить. Чего-нибудь. В целом.
1: Да, спасибо.
0: Классно,
1: еще будут
0: придумал.
1: Советы твои.
0: Да, прокрастинировать с чистой совестью это называется. Можно сериальчик включить и вкусняшек каких-нибудь. Вот видишь, я какой добрый, заботливый, переживаю твоим ментальном здоровье. Миндальном.
1: Знаешь что, я не буду эмоциональной ямой для твоих ментальных проблем. Все,
0: ой,
1: спасибо. Я все сказала.
0: Наслушалась. Где ты вычитала вот эту фразу?
1: На диване лежала и вычитала, да.
0: А я, говорит, не листаю рилсики, вон оно что. Ладно, все понятно. Пойду дальше работать. Неприятно, конечно, с тобой работать. Ну, что поделать, да?

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Так и быть, можно победельничать сегодня. А если начальство будет спрашивать, а что это, с чего это вот вы тут сидите и ничего не делаете, а вы ссылаетесь на научные исследования? Напомню, тут новость промелькнула, что бездельничать максимально написано полезно для здоровья. Получается, что это самое полезное, что может быть. Это вот не утренние пробежки, не 8-часовой здоровый сон, неправильный питание. А безделье, вот оказывается, в чем счастье. А мы-то думали, ты смотри, что. Ну и, естественно, сразу все следящие за своим здоровьем слушатели БИМ-радио, теперь я вас так буду называть, вот активизировались. Денис вот пишет, я все выхи пялюсь в потолок, прям вот, ну, сказать, отдыхает он полноценно, восстанавливает ментальное здоровье. У вас, наверное, такое ментальное здоровье. Вы так ментально здоровы, Денис. Вы есть что поделить с нами потом этой ментальной здоровостью. Ну и тут многие вот уже начали, фоточки есть о том, кто как смотрит в потолок. Красивый потолок, Виолетта, очень красивый, замечательный. Вот, ладно, хорошо, не будем комментировать. Ладно, безделье бездельнем, конечно, а вот что из музыки тут у нас впереди? Maroon 5 с работой This Love появится обязательно. Потом, что счастье есть, нам расскажут Филатов и Карес, вместе с ними DJ Groove. Ну и, кстати говоря, по секрету вам расскажу, что у меня на руках снова билеты на концерт. Подробности впереди.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: А вот и возможность заполучить билеты на концерт прямо сейчас. Приготовились. Два билета на концерт Эльмиры Низамова и Эльмиры Калимулиной. Состоится это все мероприятие 17 июля в 19:00. Летняя сцена Национального музея Республики Татарстан. В эту пятницу уже. Вот осталось буквально 3 дня. Так что можно сходить на классный концерт. Ну а как получить эти билеты? Все очень просто. Вам понадобится вот эти волшебные цифры 92-72-42-102-8. Любой мессенджер используйте, какой вам удобный, тот и тот. Все вижу, все читаю, все работает. 92-72-42-102-8. Есть у меня вопрос для вас. Я тут посмотрел, сегодня, оказывается, 14 июля и День смородины в России. Вот, неофициальный как бы праздник, но класс, обожаю смородину. Просто вот могу есть килограммами. Кисленькая, конечно, она такая потом все сводит, но очень вкусно, очень вкусно. Про смородину вопрос у меня. Итак, знатоки, садоводы, внимание. Вспоминаем, сколько у нас континентов? 6 континентов. Это, значит, Южная и Северная Америка, это, значит, Африка, Евразия, Австралия и Антарктида. Ну, понятно, что в Антарктиде не растет смородина, потому что, ну, как бы там что-то как-то не очень, да? А вот на каком континенте еще не растет смородина? Так она, в принципе, везде есть, всякая разная. А вот на одном из этих континентов, которые я дальше перечислю, она не растет. Варианты этого следующие. Это Южная Америка, это Африка или это Австралия? Напишите мне, пожалуйста, правильный ответ. 92-72-42-102-8. Где не растет смородина? Не растут смородины кусты в этих... Так, есть правильный ответ. Долетел он у нас. Молодец, Рамилька. Рамиля, поздравляем. И это Австралия. Вот, в Австралии смородина не растет. У них там, знаете ли, пауки, кенгуру, вот эти всякие птеродактили летающие. Им вообще не до смородины. Рамиль, мы вас поздравляем. Я вот сейчас в ответ вам смайлик такой отправлю, чтобы точно вы знали, что это вы победили. Рамиль, номер телефона ваш вижу, фамилию не вижу. Укажите, пожалуйста, фамилию. Запишем вас в список победителей. Ну что, вот видите, как легко и просто можно было отправить правильный ответ. Ну, по вашему мнению, естественно. Ну и заполучить пару билетов. Рамиль, мы поздравляем. Концерт Эльмиры Низамовой и Эльмиры Калимулиной 17.07. В 19.00 летняя сцена Национального музея РТ 18+. Ну, все. Разыграли билеты? Ну, может быть, еще будут билеты. Я не знаю пока.

Отличная успокоительная композиция от Джорджа Бенсона. Nothing gonna change for you. Ну, в такую погодку вот прям расслабляюще очень. Все те, кто стоит в очередях, тоже для расслабления.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Возраст ипотечных заемщиков в России становится меньше. 3 года назад он в среднем составлял 40 лет, теперь же 38 лет. При этом молодежь активнее участвует в ипотечных сделках. Доля россиян 20-29 лет увеличилась с 14 до 22% за указанный период. Татарстан может оказаться под влиянием циклона Бернадет. На этой неделе синоптики прогнозируют выпадение до 50% месячной нормы осадков. Водителям не рекомендуют парковать авто под деревьями, в пониженных

участках местности или на подземных стоянках. Исследование показало, что мозг по-разному моделирует будущее в зависимости от типа мышления. Оптимисты мыслят по схожим шаблонам, воспринимают риски как незначительные и лучше справляются со стрессом. Пессимисты строят индивидуальные тревожные сценарии и склонны переоценивать угрозы. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: 16:06 в Казани, Альберт Батанин по-прежнему с вами. Я вот всегда знал, что нашим людям, когда нечего делать, они всегда идут в комментарии. Так, в общем, что произошло? Рассказываю. Новость дня. Вин Дизель, все мы его знаем, вот этот вот лысый товарищ, выложил новую фотографию там в своих социальных сетях и, ну, как обычно, фотографию там с какими-то людьми. Ну, подписал он ее, как бы вам это сказать, ну, непечатным словом. По-русски это слово звучит прям совсем непечатно. Прям очень нецензурно. Вот. И, естественно, в комментариях начался сущий кошмар. Все наши там сразу как бы активизировались, и пошла вода горячая. Вин Дизель не ожидал такого наплыва русскоязычных комментариев. Собственно говоря, я не знаю, что он будет с этим делать, но интересно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
3: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
6: Билеты в кассах города. 16+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
1: Да ну нахуй.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Стрим радио.
1: Внимание, срочные новости, в общем, возраст молодежи в России нужно срочно поднять до 40 лет, заявили в Российской академии наук. Отстаньте от меня, пожалуйста, уже, можно я уже не буду молодежи, ну сколько можно, сколько они уже будут это продлевать-то? Так, по мнению Геннадия Онищенко, дай бог ему здоровья, люди стали дольше сохранять здоровье и работоспособность. А, вон что, Поэтому многие создают семьи после 35 лет. Также он заявил, что россияне могут продолжать работать и после 65 лет. О, какой молодец. Вот, одновременно получая пенсию еще и при этом. Да ты что. Ранее аналогичную идею также озвучивал глава Минздрава Мурашко. Так что все, молодежь теперь, молодежи в России станет больше. Но это пока только предложение. Но, знаете ли, пенсионный возраст поднимают и молодежный возраст тоже поднимут. Чё там же, как бы, вот.
2: I like to move it, I like to move it, I like to move it, You like to...

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что Эйфелева башня с 1925 по 1934 годы была гигантским рекламным носителем? Ее арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Ситроен, установивший на башне 125 электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали «Звездный дождь», «Полет комет» и «Знаки зодиака».
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немножечко региональных новостей. Местных, так сказать, тут в Казани предложили провести, ввести правила работы на улице Баумана. Что за правило, спросите вы меня? По словам туроператоров, там появились всякие стихийные точки сбора на экскурсии, без регламента кассовых аппаратов и с расчетом наличными. Это бьет по качеству услуг и имиджу города, говорят вот специалисты. Мне вот интересно, там же еще полно всяких, ну, группы музыкальные играют, там что-то какие-то аттракционы, что-то еще. Чего там только нет сейчас на этом Баумана, да, особенно в хорошую погоду. Там в любой день недели прям практически до утра гуляют люди. Ко всем будут относиться эти правила? То есть всем нужно будет заводить ИП или еще что-то? Как-то не очень понятно.
2: Да. Реклама на Бим-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Заправляться газом выгодно, а на АЗС «Целиком» еще выгоднее. Качественное топливо без переплат и уверенность в каждом километре. Если газ, то у нас АЗС «Целиком».
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
6: За пищевод для детей. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Возраст ипотечных заемщиков в России становится меньше. 3 года назад он в среднем составлял 40 лет, теперь же 38 лет. При этом молодежь активнее участвует в ипотечных сделках. Доля россиян 20-29 лет увеличилась с 14 до 22% за указанный период. Татарстан может оказаться под влиянием циклона Бернадет. На этой неделе синоптики прогнозируют выпадение до 50% месячной нормы осадков. Водителям не рекомендуют парковать авто под деревьями, в пониженных участках местности или на подземных стоянках. Исследование показало, что мозг по-разному моделирует будущее в зависимости от типа мышления. Оптимисты мыслят по схожим шаблонам, воспринимают риски как незначительные и лучше справляются со стрессом. Пессимисты строят индивидуальные тревожные сценарии и склонны переоценивать угрозы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Хим Радио.
1: Настало время поговорить о серьезном, о любви, флирте и вот этом всем, но не настоящем. Тут, значит, такая новостюшка пролетела. Исследование провели опять ученые-социологи, я не знаю, кто этим занимается, но, в общем, выясняли они, можно ли считать флирт с искусственным интеллектом и ботами изменой. Вот, потому что, ну, как бы, нормально ли ревновать своего партнера к ИИ-персонажу? Группа ученых из Канады полагает, что заигрывание с цифровым собеседником допустимо сравнивать с изменой. Вы представляете, что? Да. Известно, что 21% пользователей ИИ-площадок предпочитает идеальный опыт единения душ, общения с настоящим романтическим партнером. При этом кому-то удается совмещать реальные отношения и переписки с ИИ-персонажем. Авторы свежего исследования провели опрос среди 1815 взрослых канадцев. Это у них там, не у нас. Ну, 1800 не очень большая выборка, конечно, но и не очень маленькая. В общем, респонденты спросили, назвали бы они изменой ситуацию, когда их влюбленный или влюбленная флиртует и ведет откровенные беседы с романтическим ботом. В итоге результаты показали, что около половины респондентов восприняли бы такие отношения как измену. Вот. Кроме того, примерно 3/4 опрошенных заявили, что отреагировали бы на данную новость крайне негативно. Такая вот история. Такая. Ну, получается, что вот и теперь уже и измена с искусственным интеллектом. Измена. Везде измена. Куда? Прям даже не знаю. Ладно, из музыки тут Леди Гага и Ариана Гранде с треком Rain on Me. Подходящая под погодку.

0: Немного дорожной информации вам в ленту сегодняшнего дня. 1 августа, ну, получается, уже не так и далеко, осталось 2 недельки. С 10 утра до 10 вечера перекроют движение транспорта на части улиц, и это связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо». Двусторонние ограничения введут на улице Бгатхаким на участке от Декабристов до Абсалямова. Также ограничения коснутся проезда, прилегающих к центру Семи Казан переулках. И что тут у нас получается? Бондаренко, судя по всему, вот по карте будет перекрыто. Вот как раз Бгатхакима до Чистопольской, как минимум. А может быть, нет, скорее всего, только до Чистопольской. Ну, в общем, такие вот изменения. Вообще, сейчас этот документ об ограничениях движения на время мероприятия проходит экспертизу, и после согласования дату официально подтвердят. Так что автомобилисты, да и пешеходы тоже. Вот на 1 августа намечены тоже ограничения, имейте в виду.
1: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Тут барышня по имени Бритни Спирс на Бим-радио, вот она тут устроила несколько, на днях, в общем, целое шоу. Спустя несколько месяцев ареста за вождение в нетрезвом виде, кстати, она вот тут вылезла в люк автомобиля на оживленной трассе в Лос-Анджелесе. Естественно, сразу фотографировать все начали. На новых фотографиях певица возвышалась над потоком машин в черном внедорожнике. Ну и, собственно говоря, там вытягивала руки, танцевала. Скорость была, кстати говоря, 72 километра в час, так что волосы там развивались, ай-яй-яй. Вот, рассказывали, что певица стояла в люке около 2 минут, прежде чем Мерседес ехал с трассы, ну и потом непринужденно общалась с водителем заправки в мини-маркете. Фотки. Все довольны, да и она тоже.
1: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Бим-радио.
1: Все, да, тут посыпались почему-то сообщения, поставьте вот эту музыку, так вроде бы и не, ну, не программа привет-приветов. Ребята, все это будет в 21.00, там все ваши музыкальные желания будут исполняться, ну, заодно и приветы, соответственно, все это, как обычно, по будням с 21.00 до 22.00, а сейчас нужно проанонсировать, что через уже, получается, 6 с копеечками минут, не, вот прям ровно через 6 минут стартует вечерний Трубим здесь на Бим-радио. Ярослав и Петр Нежинский будут радовать вас, веселить, раздаривать подарки. Меня же зовут Альберт Ботанин. С вами прощаюсь. В завершении этого часа The Rhythm of the Night появится. Ну и еще и смысловые галлюцинации с розовыми очками. Всем пока-пока. This is

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Спор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
4: А? Это сегодня под дождем так бегал. Вот эта музыка прям была, кстати.
5: Такой рок-н-ролльчик.
4: Вообще, а ты был сегодня под дождем?
5: Нет. Я сегодня был в студии. Весь дождь проиграл.
4: А я такая вышла пораньше, думаю. Ну, приду, кстати, помнишь, я говорила, что козлы ко мне не подходите, потому что одних козлов встречаю. Вот сейчас было бы очень, кстати, сел на козла и поехала.
5: Не всегда я ее понимаю, ребят, вы тоже меня поймите. Ладно, хорошо.
4: Всем добрый вечер. Вечернее шоу «Трубим», Петр Нежинский, Ярослава. Да, меня вчера не было, поэтому сегодня буду говорить намного больше, намного энергичнее.
5: Можете даже кричать.
4: Да, я буду сегодня кричать. Всем здравствуйте! Тема, конечно, тоже у нас есть. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Я сегодня, естественно, за пультом. Я сегодня вообще тут до 10.
5: Нормально.
4: Слушай, а может мне поберечь сережки-то?
5: Ну, если что, в третьем части можем махнуть с местами. Пока давайте.
4: Махнуть на работе нельзя.
5: Ну, почему? Все аккуратно.
4: Все уйдут.
5: Все аккуратно.
4: Начальству большой привет, да. Итак, давайте к теме эфира сегодняшнего перейдем. Смотри, сейчас все дети вот ЕГЭ сдают, дипломы получили. Ну, сдали.
5: Подожди.
4: Получили дипломы.
5: Так, все дети.
4: Взрослые, выросшие дети.
5: Взрослые дети.
4: Ну нет, они же малявочки еще. Ну ладно, взрослые дети получили дипломы.
5: Ну это чтобы в институт в смысле поступать, что ли?
4: Ну да.
5: Угу. Я-то в свое время никакие ЕГЭ не сдавал, у меня нормальные экзамены были. Поэтому для меня ЕГЭ это что-то с чем-то.
4: Поэтому я тебя стареньким называю.
5: Вот. Зовите меня просто суперстар.
4: Да, и смотри, я не знаю, как сейчас, в мое время, родители за нас как будто бы решали,
5: кем... Я, знаешь, сразу вижу на тебя это...
4: Время! Наше время!
5: Вот это вот я сразу вижу, когда тебя эту песню у меня в голове начинает появляться. Ты как будто прям из этой песни, вот с этими голосами.
4: А мне вообще...
5: детская такая, знаете.
4: Мне кажется, ты меня вообще недооцениваешь.
5: Детская такая песня.
4: Я такая для тебя маленькая. С другой стороны, ты меня всегда защищаешь.
5: Ладно, ну хорошо, вот давай.
4: Меня все устраивает.
5: ЕГЭ сдают там.
4: Да, все ЕГЭ сдают. И в мое время родители как будто бы еще решали,

0: на кого пойти учиться их сыночки или доченьки.
1: Так.
0: А вот как сейчас решать за ребенка, на кого пойти учиться, это стрём или норм?
1: Ну, как ты думаешь, что в смысле родители все-таки направление
2: ну, да.
1: дают,
2: решают? У нас принято, что все в семье становятся юристами.
1: Ну,
2: я хочу
1: юрист.
2: Быть артистом! Какой-то артист, ты что, Лазарев, что ли? Вон один уже в поетках скачет, поэтому давай-ка иди-ка ты на юриспруденцию.
0: И все. И пошел милашка ногами волочит, а в душе погибает актер.
1: Так он может там потом на заседаниях, понимаешь, это...
0: Чего это?
1: Уважаемые присяжные заседатели.
0: Делаем так. В общем, да.
1: Плюсы... Свидетеля в студию.
0: Да-да, и прямо сейчас здесь появится свидетель, аплодисменты. Все.
1: Встать, сесть. Суд идет, в суд ушел. Такой
0: да,
1: юмористический такой, понимаете? Юрист, артист-юрист.
0: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да и вообще, в принципе, решать за взрослого ребенка, это стрём или норм? Сепарировались, не сепарировались. В общем, такая тема у нас сегодня. Как ее обозначить-то? Ну, Петр, ну, помогает, но ты же умненький.
1: Я вот думаю. Ничего пока не придумаю.
0: Ты давай как-то побыстрее думай.
1: Кто-то на заборе завис, кто-то погонял там крыс.
0: В общем, решать за ребенка, на кого пойти учиться, ну, например, это стрём или норм?
1: Ну, решаете вы вообще, вот да, за своих чат, куда им дальше направлять свои лыжи во взрослой жизни, я скажу вот так вот, понимаешь, да. Или говорите... Ты уже большой-большая.
2: Я уже совсем чё большая.
1: Чего ты хочешь? Кем ты хочешь стать?
0: В общем, такой
1: решайте сами, мол. Или я тебе подскажу, да.
0: Да, вот такая тема у нас сегодня. Сегодня вторник, а я думала понедельник. Вообще все спутала сегодня.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все по

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.
8: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.

0: ничего не поем, Петр.
1: А я слова не помню же. Что-то там...
2: Книжки постель, ваши советы.
1: Ваши советы.
2: Заботится дело. Мы тоже
1: я хотели. Помню сейчас вот это будет.
0: Давай!
1: Вот, отдыхать в Куршавеле уже все, все. На отдых.

0: правильно поем.
1: Позднее время, не детское время.
2: Нам надоели
1: книжки постели.
2: Книжки постели.
1: Ваши советы.
2: Ваши советы.
1: Нам хочется дела.
2: Нам хочется дела.
1: Мы тоже хотели.
2: Мы тоже, да.
0: Давай!

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Да прибудет с вами Соу Сапилявое.
3: Спонсор программы Шоу Шепелявых на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вечерний Трубин.
9: Песня в тему.
10: На заводе.
11: А?
9: На заводе.
11: Но.

0: сегодня мы говорим о том, решает за ребенка, на кого он пойдет учиться, это стрём или норм? Кем он станет, тоже решают родители, это стрём или норм? Вот как у вас было, как вы вообще к этому относитесь сейчас, когда вы уже выросли? Постарели, да, бабай?
1: Ну вот вас как, например, да, вы если шли в какое-то высшее учебное заведение там или что там, техникум, например, какой-то, да, профилированный, кто оказал на вас, так сказать, влияние? Может быть, прямое, может быть, косвенное. Сидели вот вы на кухоньке, чай пили с бутербродом, а вам говорят, добавляя сахара, может, все-таки в колледж профилированный, например. Ну или у нас все в семье с медицинским образованием. Федюнчик, а ты что, в театральное? Ай-яй-яй.
0: Позор семьи.
1: Ай-яй-яй. Что бы сказал прапрапрадед наш профессор, глядя на это? Вот. И вы сидите, репу чешете у соседа. А может, свою уже такую, знаете?
0: Может, там уже не репу, а кабачок.
1: Там уже это волосы ее покидают, потому что вы шибко умный. Вот. Чешете. Чешете. Ну, это надо чесать, когда чешется все-таки. Биологический процесс.
0: Ты все сказал?
1: Да.
0: Да, спасибо. Итак, сообщение. Привет, ребята. Я скоро дома, мои в садике, третий класс, пока непонятно.
1: Пока непонятно. Ну, вы присматриваетесь, может быть, там какие-то склонности вот у третьего класса уже видите. Может, кто-то больше по математике шурует, да? Кто-то говорит, нет, на кой мне вот это ваша алгебра? Я лучше карандашиком что-нибудь рисовать буду. Ну, как бы предрасположенности же появляются уже у детей, правильно? Или нет? Или я что-то неправильно думаю?
0: Ну, это, знаешь, тоже сомнительно. Вот сидит какая-то женщина в декрете, скажем, ее зовут Глаша, например, да? Ну. И вот она такая, у меня ребенок, он и рисует, и танцует. А там ребенок из рисования только, ну, карандашик просто взял не тем концом.
1: И
0: в нос засунул.
1: Просто покачался вот из стороны в сторону. Да,
0: да?
1: А там...
0: ой,
1: какая пластика, какая пластика.
0: Бабушке подарить рисунок. Вот. Ой. И там приходишь домой, там три коробки, ты такая сидишь, и тебе дают напас. А это вот у нее куклу, она нарисовала.
1: Ну, то есть ты думаешь, что просто фантазия определенная, опять же, родительская может сработать?
0: Воображение.
1: Воображение.
0: Да.
1: Воображение. То есть сама хотела стать артисткой, не получилось.
0: Ну да.
1: Допустим. Ну, мы как теории сейчас рассматриваем же,
0: ну, да?
1: И вот она перекладывает как бы вот эту всю вот кальку, скажем так, вот эту вот программу на чадо свое.
0: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Отец хотел, чтобы я был трактористом, а я теперь строитель, пишет Дмитрий Карпей.
1: Ну, тоже неплохо, ведь строитель – хорошая профессия.
0: Почему трактористом, интересно, вот вопрос.
1: А что, тракторист тоже хорошая профессия?
0: Хороший, но почему именно трактористом? Одно дело врачом, чтобы семье там зубы лечил,
1: например.
0: А ты
1: понимаешь, это может быть временной отрезок надо определенный рассматривать. Раньше вот в деревнях трактористок это все же на вес золота. Вот тебе надо там вспахать, например, под картошечку. Сама, что ли, будешь горбатиться? Нет. Лучше сначала из яблок...
0: Нет, замуж выйду, пусть он горбатится.
1: И ягодок что-нибудь поставишь, а потом к трактористу подойдешь, скажешь, слушай...
0: И скажешь, 300!
1: Давай, маленечко пробарани, а он скажет, да не вопрос, бань ставь.
0: Добрый вечер, Петр и Ярослав. В мое время экзамены сдавали с коробкой конфет. Очень было легко и просто. Так. Поэтому я сейчас в такси работаю.
1: Нормально. Вот молодец. Вот самоанализ на высоте.
0: Нет, ну, бабай, подождите. А кем вы вообще, кем родители, может быть, как-то говорили там? Бабай. Ну, понятно, что бабаем они, конечно, вас не называли. Но, тем не менее, что вот они вам говорили? Привет, Бим. Зимой трактористы зарабатывают неплохо.
1: Ну, это да, это да.
0: В цепях катаются. Ну, ладно, это в цепях написано.
1: В золотых цепях катаются, да.
0: В цепях это я добавила.
1: Но это если им повезет со снегопадом, понимаете? Вот прошлый год повезло, позапрошлый, когда там 2 года назад, очень повезло со снегопадом. Прям действительно золотиться можно. Но не факт, что это зимой повезет. Они же не могут договориться там с погодными условиями, с высшими силами, я не знаю, с харпом в конце концов. Чтобы все снегом завалило, к ядрень фени.
0: А вообще, родители, вот вы нас слушаете, не поленитесь, пожалуйста. Все равно едете где-нибудь, например, стоите в пробках, в очереди.
1: В очереди, скорее всего.
0: Да,
1: во-первых... Я сегодня тоже видал эти очереди, знаете, это, конечно...
0: Что, ноги сразу такие покрепче стали, да?
1: Это, конечно, прямо, да, здрасте, приехали.
0: Поэтому вы вот присматриваетесь к своим детям или вам все равно? Ну, там из разряда, ой, да ладно, кем-то все равно вырастет, станет.
1: Не думаю, что вот родители все-таки так относятся. Пофигистично. А, вы...
0: Нет, нет, я просто в горле запершил.
1: Я понял.
0: Ну нет, я к тому, что если ребенок скажет, я хочу быть никем.
1: Ну как так?
0: Ну, я скажу, ладно, будешь никем.
1: Тогда и ешь никак.
0: И никак потом.
1: Вот и живи никак. И будешь никем. А с другой стороны, кто такой кем вообще? Кем бу, понимаете ли?
0: Ну, не знаю, сейчас же еще, вот видишь, это эпоха блогеров.
1: Кто это?
0: Ну, вот который, как я.
1: Ну, блогеры и что?
0: Которые не до блогера, они вроде что-то снимают. Вот, ты видел, как люди сейчас ходят, девушки в основном, вот камеру просто на себя, они даже под ноги не
1: это
0: смотрят.
1: Это пластмассовый мир искусственных, понимаете, эмоций и людей зачастую. Вот что я вам скажу, отвратительно, отвратительно.
0: Слушай, а сюда ведь очень хорошо песня подойдет.
1: «Пир во время чумы» произведение был такое.
0: Вот эта вот песня.
2: Не для работы.
0: Да, вот, это прекрасно, блогер идет с телефоном.
2: А для счастья?
0: А для счастья?
2: Любви.
0: А любви.
2: Удовольствие.
1: Вот, вот, это наш гимн.
2: Всем огромный привет.
1: Как это?
2: И отличного настроения.
0: Давайте!
1: Гедонистический.
2: Не для работы.
0: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Решать

0: спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, мы уже сегодня наблюдали небольшой дождь, а синоптики все не угомонятся. Небольшой дождь вечерочком нам еще обещают.
5: А потому что на обиженных воду возят.
4: Вот, дождем помочат, конечно же, немножко. Если где-то дождь идет, можете написать нам, где в данном районе дождик покапает. А плюс 19, небольшой дождь, ночью дождя не будет, и плюс 17. Завтра, 15 июля, как быстро несется время, мало того, что уже 26-й год. А плюс 25 днем, небольшой дождь обещают нам, но с прояснениями зато. Вот такой замечательный.
6: Вот такое клевое лето.
4: Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Нет, еще главное про меня песня «Детское время». Ты себя слышал вообще?
4: А это же про Дедушку Мороза.
5: И про Дедушку Петра.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Такие вот большие.
1: А
0: вот.
1: Как там это бесприданницу назвали? Забыл, и я забыл. Вот это.
0: Ты видишь пустоту в моих глазах?
1: Артальонч. Вот это да.
0: Ну, короче, мы говорим про то, стрём или норм решать за ребенка его будущую профессию. Вот да, вот она бы хотела выступать, например. Ну, да? Не выросла и не выступает. Или, например...
2: Может быть, он хотел быть проводником. Чай, кофе, пожалуйста, все, чашки,
1: а
2: стаканы.
1: А у меня все время одно лицо в голове. Вот от той музыки к этой. Знаешь, вот это «Вокзал для двоих», а там «Бесприданница» был вот этот.
3: Лохматый я, на душистый хмель. Вот этот, Лид, ну ладно, чудо, быстренько.
1: Ты не смотрел этого?
0: Нет, тут подожди. Подожди, смотрите. Мы вообще-то ты мне дал, ты сказал, подыгрывать будешь.
1: А я что делаю? А я что делаю?
0: Ладно, а быть может, он хотел быть актером, да не простым актером, а не простым актером. Вот.
1: А комедийным?
0: Комедийным, да. Когда все смотрят ночью в тишине, и никто не смеется.
1: А он такой еще...
0: 18+, актер.
3: Почему мое лицо никому не показывают? Я хочу быть актером профессиональной, драматические роли. Я, смотрите, как работаю лицом, а мы... Камеры выше.
0: Природу надо благодарить за это. Кому твое лицо надо, когда...
1: Когда ходить тяжело, да?
0: Так, подождите, а может быть он вообще хотел быть этим? Ходить в комбинезоне потертом? Этим, господи, это мистер Марио.
1: Луиджи Марио?
0: Да, ну кто он?
1: Водопроводчик.
0: Водопроводчик?
1: Да.
0: Нет, по-другому их еще называют. Сантехник.
1: Сантехник, водопроводчик.
0: Сантехник, да, он такой приходит. Здравствуйте, что у вас сломалось? О, протекло труба.
1: Это такой у вас немножечко, знаете, такой.
0: Прокладку надо поменять.
1: Мейкап! Карусину, мили-мили, мейкап!
0: Гайку!
1: Гайку! Закручили на лайку!
0: Гайку! Да, в общем, говорим о том,
1: Давай! Вай-вай!
0: Ну нет, Андрей пришел ко мне чинить. Андрей
1: пришел?
0: Да, он говорит, давай, что там у вас сломалось, что там... Ну потому что надо закрывать горячую воду, когда уходите из дома. Все просто.
3: Краны течет! Краны текут! Надо менять! Хозяйка, надо менять! Дай-ка мне ключ на 13, быстро! Ключ на 13,
0: почему
3: быстро!
0: 12?
1: А почему бы нет?
0: Давай на 17, а есть ключ на 17?
3: В следующий раз финская поставлю!
0: Финская баня, знаете ли. В общем, а еще, знаешь, что хотела спросить? А вообще, вот нас слушают родители, кем бы вы хотели, чтобы стали ваши дети? Ну смотри, у меня три дочери...
1: Буржуа!
0: У меня три дочери, в принципе, я вот как мать.
1: Ну?
0: Я бы не против, чтобы одна стала косметологом,
1: так.
0: Вторая стоматологом.
1: Так. Все о себе думаешь, да? Все о себе думаешь.
0: Ну, кто обо мне подумает?
1: А третий массажистом, чтобы по остеохондрозу разбиралась.
0: Нет, у меня мама массажист. Нет, поэтому мне нормально. Я пока в этом плане очень устроенная. А третья, пусть будет... Ну, Кену, помогай.
1: Ну, слушай, кулинар высшей степени там,
0: пластический хирург, правильно!
1: Вот.
0: Вот третья.
1: Я об этом и хотел сказать, чтобы холодцы как бы куда надо об этом. Ну, в холодильник в плане.
0: Да, да, я поняла.
1: Вот.
0: Сообщение у нас есть +7 972 42 102 8. Петр, Ярослава, категорически приветствую. Артем, совесть нам пишет.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Нужно доверяться выбору ребенка, при этом, если его выбор странный. Шутка прошла, ну, благо, мимо. Понимая мотивацию ребенка, нужно предлагать, продвигать свои вариантики.
1: Ну, аккуратненько, да, аккуратненько. То есть, понимаете, может, он говорит, я...
0: Ну, не так, что у соседки-то сын нормальным стал, юрист.
1: Но.
0: А ты СММ понимаешь ли? Ходишь со своей камеры, снимаешь.
1: Блогер.
0: Фу!
1: Вот.
0: Пол потом протереть надо будет. Моя младшая принцесса хочет стать поваром Мишлен. Она точно сказала Мишлен? Старшая блогером-хирургом, который будет снимать операции.
1: А операции кто делать будет?
0: А почему снимать, почему не делать?
1: Скоро, ты знаешь, мне кажется, прям уже это в башню, короче, будут вмонтировать камеры. И прям просто себе там треснул по правой части, пошла запись. Треснул по левой или подмигнул, выключилась. Вот такие киборги идут, короче.
0: Главное, чтобы система сбой не дала.
1: Киборги идут.
0: Ты стукнул по голове, потекло из какого-то там места. Неприятная история.
1: То Марио подойдет.
0: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Обожаю, когда вы ведете вечерний Трубин, поднимаете настроение на все 101%. Так держать. Приятно.
1: А вот такое еще сообщение. Всем привет-привет, любимым ведущим. А я вот считаю, что родители выбирают тогда, когда есть теплые кресла.
0: Да, понятно.
1: Теплые кресла. А в наше время уже особое образование не нужно, не важно, на кого ты учился. Но главное, что ты умеешь. Я добавил, наверное, рюкзак на спине большой возить.
0: Тележки же есть. Тележки неудобно, а их спускать не очень приятно.
1: Важно, что ты умеешь рюкзак на спине большой возить. А что у тебя два высших образования, это не важно. Да кто там все стучит-то? Броневик чините, что ли? Эй!
0: Подожди. Это кому-то суставы вправляют. Слышите? Тише. Ну?
1: Они вот притаились. Они и вчера то же самое делали.
0: Они
1: сначала плитку пилили-пилили. Мы микрофон убавили послушать. Они перестали пилить. Сейчас вот лупаси друг другу за кривую, видимо, напил вчерашней плитки. Вот убавляешь микрофон, опять не разговаривают. Ну вот.
0: Так, дочь закончила давно КАИ. КАИ, пуп земли. Попались.
1: Вот смотри, главное, что ты умеешь. Я все, да, я слышу, и все слышат. А если ты ничего не умеешь, это же научиться надо.
0: Сын заканчивает школу, тоже пойдет в КАИ. Пусть только против что-то скажет. Отправлю к бабушке жить. Нашли тоже повод к бабушке отправить. Так, как дела, Игорешка спрашивает. Здрасте, Игорек. Йок-макарек.
1: Угу.
0: Ты тоже поздоровайся.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Все.
1: Здрасте.
0: Все, мы поздоровались. От Светланы большое сообщение. Хочешь зачитать?
1: Давай.
0: Читай.
1: А, в смысле, я зачитать хочешь?
0: Да.
1: Давай. Итак, добрый вечер. Когда я... Поле.
0: А что, думаешь, я просто так тебе предложила?
1: Ну, после девятого класса хотела пойти в театральное училище, моя мама сказала, мол, знаешь, сколько они зарабатывают? А вы, кстати, знаете, сколько они зарабатывают?
0: Кто?
1: Ну, вот театральное училище, кто пошел? Ну, не все, конечно, не все.
0: Знаю.
1: Но вот представьте, собирается стадион, многотысячник. Сколько там человек примерно забивается в стадионе? Ну, сколько? 30, 15, сколько тысяч человек? Ну, могли посмотреть бы, вот, например, стадион казанский самый вот большой, сколько человек можно набить? Сейчас посчитаем, прикинем математику. Вы обалдеете,
0: Светлана. Я гуманитарий,
1: Светлана.
0: Ты забыл,
1: вы
0: что
1: обалдеете.
0: Ли? Так, что надо загуглить?
1: Ну, давай стадион? Какой-нибудь вот стадион посмотри. Какая-нибудь туда, представь, группа приезжает, там, ноги вниз, например. Сколько человек вот можно?
0: Так, как Барс-арену смотрим.
1: Ну, давай, давай, сколько человек?
0: Самый большой вмещает 45 379 тысяч.
1: 45
0: зрителей.
1: Тысяч?
0: Да.
1: 45 тысяч.
0: 300.
1: Ну, 300 тысяч.
0: 79, там еще худенькие влезают.
1: Ну,
0: да.
1: Подожди, 45 округлим. 45 тысяч, правильно?
0: 45-300.
1: Да ешкин кот.
0: Ты сам сказал.
1: 45, все.
0: Математика,
1: ладно, 45.
0: 300.
1: Хорошо, вот сколько в среднем билет стоит?
0: Ну что ты ко мне пристал?
1: Ну посчитай, 1003.
0: Ну, 1003.
1: Вот и посчитайте.
0: 3300 давай.
1: Вот и посчитайте, пожалуйста, вот как они, некоторые мало денег зарабатывают, театралы. Это вот, выбирай, говорит, хлебную профессию. Вот и поступила в колледж на технолога по зерну. Ну, хорошая, кстати, профессия. А что, вы зато с продуктами, с землей, с зерном. Всегда будете взаимодействовать,
0: сейчас,
1: понимать.
0: Сейчас как... на бензин надо.
1: Это что за профессия такая?
0: Не на зерне мы ездим.
1: Вчера видел, кстати, это там тоже завершилась книга, как из навоза делать бензин. Может, актуально, кстати, сейчас стать книга. Вот поступила так в колледж тогда, да, после института экономический. Итог, 7 лет отработала по первой специальности, а потом и до сих пор по второй бухгалтер и еще теперь страховой агент. Вот так вот. А дочки мои вижу будущее в архитектурном. Неплохо рисует, лепит с 6 лет. Уже приняли нашу заявку в Дашку. А там, когда вырастет, сама поймет, что ей надо. Я не хочу ломать ей желания, как в свое время подавили мое. Вот. Думаю, лучше поддерживать своего ребенка, чем давить авторитетом. Вот, в принципе, как бы вот зарезюмировать вот так вот можно.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Ну, вы посчитали, сколько миллионов там за концерт-то можно собрать?
0: Нет, я волосы ботанила.
1: А зря не посчитали.
0: Нормально собрала, все, на парик буду сдавать. В общем, как вы думаете, решать за ребенка, на кому его пойти? Я не русская. Сейчас. Как вы думаете, решать
1: призналась
0: за ребенка, на кого ему пойти учиться? Это стрём или норм? А еще вот просто так чисто родительский вопрос. Мы тут сидим, отец, мать, матушка. Кем бы вы хотели, чтобы стали ваши дети? Только честно, ждем ваши в эти, в наши. Спасибо.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-30. 9-444.
7: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
9: «Газ» в пол и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
10: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
12: 211-00-73. 0+.
13: Отец, чем будем новую беседку красить?
14: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
13: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
15: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
16: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше, выспитесь потом. Весы, у вас возможна интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить, одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.

0: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 792-72-42-102.8. Это наши мессенджеры. Сегодня у нас тема такая. Решать за ребенка, на кого ему пойти учиться, это стрём или норм? И еще такой попутный вопрос. Только честно. Кем бы вы хотели, чтобы стал ваш ребенок? Ну, если у вас их несколько, можете так и написать. Ребенок номер один. Там имя забыли, но всякое бывает, не осуждаем. Ребенок номер один – врач. Ребенок номер два – врач. Ребенок номер три – врач. Я вам сейчас свою личную историю описала. Так, есть сообщение. Есть пример, где человек учится два образования, а работы найти не может. Если человек бестолковый, то тут хоть что делай. Хоть учись, хоть не учись, или рюкзак таскать. В наше время можно снять один видеоролик и стать супербогатым. А можно учиться всю жизнь и получать зарплату в 30 тысяч. На самом-то деле тут даже дело не в образовании, наверное. А многие люди почему-то думают, я два образования получил, чтобы что? Чтобы вот это все? Чтобы кому-то в кишках ковырять? Я на это не подписывался. Ну, там еще сумма не та, которую мне предлагают, меня здесь никто не ценит. Но вы только пришли стажироваться. А не, ну и что? А вы знаете, кто я? Никто. Пока. Ну, в общем, на эту тему мы сегодня рассуждаем. Да, ситуация дорожная мы сейчас быстренько тоже рассмотрим. Про бензин не подскажу, к сожалению. Нет, я не знаю.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте быстренько посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 5 баллов. Движение плотненькое. Крупнейшие пробки быстренько рассмотрим. Дайте угадаю. Вангую будет Довлекеевская улица. Сейчас посмотрим. Как нет? Прикинь, нет. Ну ладно, сейчас по порядочку давайте. Улица Мира от Сибирского тракта до Тополевой улицы. Время проезда, внимание, 46 минут. Проспект Победы от улицы Хусаина Мавлютова до улицы Академика Завойского. Время проезда 22 минуты. Оренбургский тракт от Танковой улицы до проспекта Победы. Время проезда 17 минут. Краснококшайская улица, улица Фрунзе от улицы Глемжана Бруди до улицы Кулахметова. Время проезда 13 минут. Улица Юлиуса Фучика от остановки улицы Юлиуса Фучика. Дом 8 до улицы Рихарда Зорги. Время проезда 11 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 6 баллов. Кировская, напомню, кто прослушал. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. И Ленинская дамба в обе стороны тоже 0 баллов. В общем-то, можно ехать, если у вас есть... А у вас есть хорошее настроение, потому что БИМ-радио уже в ваших приемниках. Это, между прочим, знаете, уже много.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: уже 18.00.
1: Вечерний Трубин.
2: Итак, для тех, кто не поехал в отпуск в этом году, давайте вместе развлекаться. И...
0: Здесь движение должно быть вертушка. Погнали!
3: Она танцует, ведь, представляете, правда?
0: А это мини-диско. Еще раз.
3: Самое главное, все слова знает.
0: Конечно.
3: И танец.
0: А здесь смотри, вот твоя речь вот эта внизу.
3: А,
0: можешь?
3: Могу,
0: давай,
3: конечно.
0: Сейчас будет, смотри. Молодец!
3: У меня сын играл в такую игру, где всякие вот эти чудики поют на разные манеры.
0: Всем
3: выстраиваешь, они поют.
0: Всем добрый вечер, вечернее шоу Трубин, Петр Нижинский.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И Ярослава, спасибо. Да, тема у нас эфира тоже есть. Решать...
3: Или
0: да
3: не
0: ничего
3: решать.
0: Не надо вообще решать, надо все вот так вот все.
3: Ну нет, нет, как бы, решаете вы за своих детей, да, кем им стать, грубо говоря.
0: Не только что они посуду сегодня моют, ты сегодня моешь посуду.
3: Выбор профессии мы имеем в виду вообще, в принципе.
0: Ну, вообще за ребенка вы решаете что-нибудь в этой жизни? Ну, за взрослого ребенка, не за пятилетнего, конечно.
3: Ну да, да, да.
0: И кто подпевает, тоже можете написать.
3: Плюс 792-72-42-102-8. Это наш мессенджер, напомним. Куда вы можете писать свои комментарии?
0: По теме сегодняшней. Ну, можно и не по теме.
3: Интересно, когда Ярослава будет бабушкой, кто будет с Петром работать?
0: А тебя что-то со счетов списали.
3: А я тоже не понял.
0: Нет, или я буду бабушкой с деменцией. Подождите, баба, это важно. Бабушкой.
3: Наверное, со мной психолог будет работать, бабай. Вот сегодня, кстати, к нам Гульшат Кабриева придет. Вот с ней и работаем мы. Вот такой я ответ вам придумал.
0: Нет, а что не так? Мне тут Петр тоже говорит. Ты много это в эфире. Ну, это. Ну, орешь, говорит, много в эфире.
3: Да не говорю, что ты орешь много.
0: Да сказал.
3: Хочешь, ори, пожалуйста.
0: Если хочешь орать,
3: ори!
0: Если хочешь поспать, а?
3: Поспи.
0: Да, но это немного позже. А
3: если
0: пока...
3: хочешь, хоти. Хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
0: Кстати, в этом часе будем играть в игру. А какую, кстати, мы игру играем?
3: Зуб поиграем. Сейчас
0: зубы
3: я слова
0: поиграем.
3: Вам напишу. Да.
0: Надо что-нибудь новенькое придумать. Ну, не сегодня. Сегодня мы говорим на тему того, решаете за ребенка или нет вообще что-то в этой жизни. И кем вы бы хотели, чтобы ваши дети стали по профессии. Вот такая тема у нас сегодня.

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цитоклиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Ростовского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
10: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками геноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Вечер.

0: да. Так я видел, как вам там накидали. Вот иди за хлебом сходи еще.
1: Там не хватило.
0: Не хватило?
2: Надо же, как это времена изменились. Не хватило.
1: А вот чтобы хватило, нужно хорошо учиться.
0: Да, ну, что, правильно, правильно.
1: Да, ну вот, кстати, дорогие родители, которые нас слушают, решаете ли вы за своего ребенка вообще, кем ему стать в будущем?
0: Ну вот интересно, правда, может у человека склонность, ну, допустим, правда, к гуманитарным наукам, да, вы его в химию.
1: А может быть, наоборот, много же родителей, которые, вот ребенок, например, хочет на робототехнику ходить,
0: а вы его в химию.
1: А мама такая ему... Музыкалка его отдала.
3: Ага. Каждый музыкант прекрасно знает, что...
1: И все, и 7 лет ты повязан.
0: Вот и все.
1: Неприятная история, меня тоже заставляли.
0: Она его в химию.
1: Кстати, знаешь, из какого это мультфильма?
0: Так, из какого?
1: Ты не смотришь мультики?
4: Если каждый день ты занимаешься.
0: Несколько лет уже как нет.
1: Да, сколько?
4: Быстро.
0: Много.
1: Я тебе нормальные мультики покажу. В общем, мы говорим, да, о том, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Решаете ли вы за своих детей, кем им стать? Выбираете ли вы для него профессию сами или все-таки как-то полагаетесь на то, что вашему ребенку самому нравится?
0: Ну или аккуратно подсказываете. Вот тоже же ведь нужно уметь. Там, он куда-то выбрал или она, да? Так смотришь, ну вроде бы ничего.
1: Слушай, ну есть, наверное, такие дети, которые сами сидят и ждут, когда за них родители решат. Это все начинается с домашки, я думаю. Ну, в первом классе мамочки такие, ну, как это мой Петечка будет сам домашку делать? Иди сюда, сынок, не хочешь? А, Петечка сказал, да? Я хотела сказать, Ванька, но у тебя...
0: Да-да. И так тоже такая история, знаете, я слышу, ну как ж, Ярославушка, у нас будет сама уроки делать, да посудочку мыть. Но... Нет уж, иди, Ярославушка, погуляй, бантики позаплетай. Ярославушка как, симптом выученный, как это?
1: Отличница.
0: Не-не-не, беспомощности? Нет, это не про меня.
1: Не, ну почему, Ярослава, это слишком сложно для рандомного имени. Давай, Машенька.
0: А, хорошо, молодец, съехала. 18-18 опять, да что ты будешь делать? Загадывайте желание.
1: В общем, я считаю, что все начинается с домашки. Детей надо приучать делать домашнее задание сразу. Вот я своим сказала, я с вами домашку не делаю. И они тоже решили ее не делать. Ну, пример с матери берут.
0: Нормально, нормально.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Но пока не зовем, а то сейчас сразу начнется.
0: Скоро-скоро позовем, не переживайте.
1: А ты вот не сказал, ты кем хочешь, чтобы Ваня по профессии стал?
0: Да главное, человеком быть хорошим стать. А профессия — это уже дело 15.
1: Но все равно, наверное, есть какие-то. Вот ты как папа, кем его видишь? Че, переключать на музыку, что ли?
0: А, переключай, а то меня не поймут.
1: Ну ладно. О,

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что за последние 4000 лет ни одно новое животное не было одомашнено. Первым животным, которое стало жить рядом с человеком, была собака, а последними одомашнили морских свинок и мышей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: держись. Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62. Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
3: «Газ в пол» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
8: 2-92-102-8. Нам нужны два игрока. Мальчик и девочка. Молоденький и не очень. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что, давайте посмотрим, что у нас изменилось по погоде. Мне кажется, особо ничего не изменилось. Так оно и есть. В общем, небольшой дождь, говорят нам синоптики. Где-то, видимо, все-таки что-то докапает. Плюс 19 градусов сейчас, да. Плюс 17
5: вечером.
4: Нет,
5: ты на меня, главное, смотрит.
4: Нет, я просто смотрю, ага. Все ли нормально там.
5: Ничего не капает, продолжай.
4: Подождите, пасмурно, плюс 17 ночью. Завтра, 15 июля, в Казани будет небольшой дождь. Облачно, зато с прояснениями. С прояснениями. Вот так вот. Проясняется потихонечку. Благодарим эти самые Яндекс.Погода за предоставленную информацию. Вот, спасибо. Спасибо.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв», испытание городом и игры «Ты мне зубы не заговаривай» – автоверсия ООО «Реал Авто». В автосалоне «Дакар Про Клайм» мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые и с пробегом, авто под заказ, трейд-ин, автокредит и страхование. Прием авто на комиссию, выкуп авто «Дакар Про Клайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего авто максимально удобным. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой идеальный автомобиль уже сегодня вместе «Дакар Про Клайм» по адресу Патриса Лумумбы, 61. Телефон 8-804-333-7590. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России», страховая компания АО «Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И риски я тоже люблю. А это игра. Вся наша жизнь – игра. А слушай, давай, сертификат у нас там, по-моему, подарочный.
5: Парк активного отдыха, да.
4: А, расскажем правила. А нет, давайте сначала познакомимся. Правила. Чего сразу правила-то? Какие правила?
5: Я ухожу, к другому его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. И если ты не хочешь больших проблем, Рустем.
7: Добрый вечер, Ярослава, добрый вечер, Казань.
5: Здравствуйте, Рустем, вы выучили эту песню с последнего вашего звонка?
7: Слушайте, нужно будет еще раз спеть, Ярослава.
5: До свидания, Рустем.
7: Точно запомните.
5: Ну ладно, вам доброго вечера. Рустем, скажите, пожалуйста, а за вас родители в детстве решали, кем вы станете в будущем?
7: Нет, они отдавали
5: И кем вы стали настоящим?
7: Настоящим?
5: А вы можете сказать что угодно, мы не проверим. Ага, Рустем.
7: Наверное, мечтателем.
4: Мечтатель, вот нормально.
5: Сказки. Фантазер. Сказки сочиняете, да? Кому рассказываете?
7: Жене, наверное, детям.
4: Молодец, правильно.
5: Да, все.
4: Это верно.
5: Все, главное, что этот круг сузился только что. Так, давайте, против вас сегодня будет играть
4: Альбина.
8: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Альбина.
8: Здравствуйте.
4: А вот когда вы выбирали профессию, вам помогали в этом родители? Или вы сами сказали, нет, я хочу... Вот кем вы по профессии, кстати, являетесь?
8: Я учителем.
4: Вы учитель. О, младший класс, старших классов.
8: Нет, английского языка.
4: Английского языка, потрясающе.
5: How are you?
8: I'm fine, thank you.
5: The London of... the capital of Great Britain.
8: The London is the capital.
4: Вот, yes,
5: yes, of course.
4: Who is on duty today?
8: Вот так. I'm not on duty today.
4: Okay. Let's rock this place.
5: Итак, что нужно будет сделать, Петр, пожалуйста? Хватит свои очки натирать.
4: Прекрасно у нас английский, да, Альбин, вам нравится? А какое произношение? Beautiful, просто beautiful. В общем-то, у нас ровно 10 слов.
5: Words
4: don't come easy. 10 слов, которые вам нужно будет отгадать. Все они связаны так или иначе с дорогой, с транспортным, с автомобилями. Ну, в общем,
5: cars.
4: Да, вот это вот. Cars. Это не про птичек, кстати. И ровно по одной минуте. 1 minute у каждого и плеера. За это время вы должны отгадать больше слов, чем ваш оппонент. Учитывая, что Рустем call us first. First us, call us. А как правильно сказать, Альбин, дозвонился до нас первым?
8: He was the first,
4: yes.
5: He was a skater boy.
4: Нормально. Рустем, you was the first. You was a changer. Это chose your destiny, как говорится.
5: Ярослава or Петр?
7: From Ярослава.
5: From?
4: From Siberia with love.
5: Из Ярославы?
4: С тобой, капает. С тобой будет играть.
5: With тогда.
4: With.
5: А он сказал from.
4: Ну там надо падежи немножко подтянуть.
5: Давайте сначала слова подтянем. Итак, у нас с вами будет 1 минута. Честно говоря, я слова еще даже не посмотрела. Но вы же мне поможете, Рустем?
7: Конечно, помогу.
5: А? Ну давайте, да, все, давайте, все.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Смотрите, он стоит, на нем электрические провода, в него еще врезаться можно. Серый такой.
7: Столб?
5: Да, а еще люди по нему ходят. Как называется?
7: Мост.
5: Ну смотрите, когда кто-то умирает, в стране объявляется...
7: Траур.
5: Да, а это вот люди по нему ходят. Ну?
7: Трап?
5: Ну, нет, но люди по нему ходят. Вот, на, да, тара, вы сказали траур, но очень похожее слово.
7: Ну, трап?
5: Да нет. Так, дальше, хорошо.
7: Тротуар.
5: Да, поезда оттуда отбывают. Быстрее.
7: Отбывают? Вокзал?
5: Поезда, да, а еще двухколесный едет, шумит, спать не дает.
7: Мотоцикл.
5: Да, а еще есть стоматологическая, гинекологическая...
7: Поликлиника.
5: Да нет, в него садятся, зад свой сажают туда. Быстрее, Рустем.
7: Стол.
5: Да какое оно? Оно большое такое, босс в нем
7: кресло.
5: Сидит. Да, конечно. А еще скорой помощи, она такая, слышит, би бывает. Вот мы у нее говорят, машина, то скорой помощи, только по-другому.
7: Карета.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Сразу понятно, что Рустем не ходил к гинекологу. Ну, к стоматологу доходили. Но это я вам еще кортеж не зачитала. Слова Петр мне подсунул, кстати.
4: Слова сегодня очень хорошие. Хорошие. Это вам
7: очень
4: просто
7: интересно.
4: Руль, педаль, понимаешь, там газ, тормоз.
5: Ну, у тебя там, наверное, все вот эти вот шины.
4: А у меня
5: шины,
4: сейчас
5: все
4: руль,
5: у тебя,
4: педаль, газ, тормоз. Да, правильно.
5: Ладно,
4: конечно.
5: Рустем, на самом деле вы молодец. Давайте сделаем так, что это я сегодня не молодец, да? Вы согласны со мной, Рустем?
7: Нет, это я не молодец.
5: Ну, я согласна с вами. Ну, давайте посмотрим, как будут играть Альбина и Петр. Альбина, вы готовы?
8: Да.
5: На самом деле, вам будет несложно, потому что у нас что-то совсем маловато. Я даже не посчитала, сколько там у нас.
4: 5. 5 вы слов отгадали.
5: Зато Рустем не был у гинеколога.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Через реку обычно его строят. Чтобы перебираться. Вот. Совершенно верно. А, кирпич запрещен. Да. Ага, хорошо. А, знаете, вот есть коробка такая, да, в автомобиле?
8: Передать.
4: Правильно, отлично. А, это, в общем-то, люди ногами ее натаптывают.
8: Передать.
4: Натаптывают маленькую дорожку в лесу, например.
8: Тропинка.
4: Правильно. А, это такое средство передвижения. Ногой надо отталкиваться.
8: Самокат.
4: Правильно. А, красный желтым, зеленым горит.
8: Светофор.
4: Молодец. Когда мы куда-то собираемся уезжать, да, например, берем его с собой, большой вот этот.
8: Говорят, чемодан.
4: Правильно, отлично. Под глаз можно его поставить.
8: Синяк, фингал.
4: А по-другому, как проще сказать?
8: Фонарь.
4: Ну, конечно же. Вот есть мессенджер такой, а еще запрягают лошадь им. Ну, мессенджер.
8: Телеграф, я не знаю.
4: Проще. Вот лошадь запрягли, и вот это вот сзади вот она.
8: Телега.
4: Телега, конечно же. И что это, Леонтьев песню пел? Вот я надену 2 крыла, ю.
8: Самолет.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Я бы, конечно, послушал
5: дельтаплан?
4: Песню, где Леонтьев поет. Вот я надену 2 крыла и самолет. Мой дельтаплан, да, пел. Дельтаплан. Но ничего страшного, смотрите как, Альбина, все равно мы их опередили почти ровно в 2 раза.
5: Ну, у вас слова были легче.
4: Конечно, конечно.
5: Ну, это прям
4: рулька
5: очевидно.
4: И педалька вот у нас были.
5: Рустем, ну скажите, это же прям очевидно было, да, что слова у нас с вами сложнее. Ну вот кортеж, ну вот как я должна свадебный кортеж объяснять вообще?
4: Можно не свадебный.
5: А карета скорой помощи? Слушай, я с креслом уже пошла просто стоматологически.
4: А это вот образное мышление надо развивать, коллега. Вот от разных, понимаете.
5: Слышите, Рустем, это вам информация сейчас от Петра идет.
4: И привет передавайте.
5: Да, Рустем, вы большой молодец на самом деле. Это просто звезды так сложились, ретроградные, наверное.
4: Это просто дождь. Кстати, Меркурий, да, сейчас ретроградный входит. Вот.
5: Но вы молодец, я смотрю, вы дозваниваете до нас. В следующий раз обязательно еще звоните, а пока привет и можете передать.
7: Да, хорошо, спасибо. А,
4: молодец.
7: И вам, Ярослава.
5: А кому там, подождите, первому-то? Меня-то слышно.
7: Любимый, своим детишкам и вам, Ярослава.
5: А любимую как зовут?
7: Любимая Лилия.
5: Вот смотрите, сейчас некоторые проблемы есть с топливом, да? Берете где-нибудь карету, нанимаете и по городу свою любимую катаете. На карете, карета, карета. Хорошо? А потом ей покупаете кресло, самое лучшее кожаное кресло для вашей любимой. Рустем, все запомнили? Повторите.
7: У меня дизель, нет проблем с топливом.
5: До свидания! Вам хорошего вечера. Звоните обязательно еще, будьте в компании с Бимрадио. И давайте будем поздравлять сегодняшнюю...
4: победительницу нашу Альбину, Альбинушку, Альбиночку. Здравствуйте, Альбина, еще
5: congratulations, congratulations!
9: Ура, ура!
4: Very, very cool. Как там еще сказать-то? It's gradable.
5: Да.
4: It's gradable, Альбина.
9: It's amazing.
4: Yeah,
5: unbelievable.
9: Unbelievable.
4: Кому будете передавать свои приветы?
9: Я передаю привет своему любимому мужу Дамиру, своим любимым детям Марату и Рамине. Передаю привет всей Казани, кто меня узнал, 102-й гимназии и вам, конечно же.
5: 102-я гимназия, это же где-то в Кировском.
9: Да, это Шамиль Усманов.
4: Thank you.
5: Да, трубочку не кладите, пожалуйста, за эфиром расскажем. А что ты меня сможешь? Давай по-английски.
4: За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок.
5: А играть мне зубы не заговаривай. Вернется к нам уже. Когда?
4: Tomorrow.
5: Завтра.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
2: Рассрочка от Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Частным

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41, 16+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: А может, прям на утреннике родители смотрят на своих детей такие: ну, артист, артист, сейчас всем бабушкам пошлем.
1: Тучки в небе хмурятся, хмурятся, хмурятся. Тучки в небе хмурятся.
0: Солнышко, привет! Че так смотришь? Ты что, не был на утренниках?
1: Улицы, улицы.
2: Был когда-то. Когда-то, да, был.
0: Ну, а ты ходил на утренники своего ребенка?
2: Даже сам.
0: Они же там все артисты, даже когда у него палец в носу. Он все равно артист.
2: Это высшая степень артистического проявления.
0: Нет, высшая степень, то чтобы он вытер, никто когда не заметил, тебя... кого. Это, мне кажется, вот это искусство, это фокусник будущий.
2: Это хорошо, да. Банкир, может быть.
0: В общем, спасибо вам за то, что вы писали сегодня по нам по теме. За ребеночка тут никто ничего не решает.
2: Все правильно? Сами решают дети.
0: Да, зато, видишь? Знаете, зато сами во всем потом вот. Некого даже обвинить будет.
2: Все правильно.
0: В этой жизни. Все
2: сказал
0: сами.
2: Вот так и сделал. Да. Не сделал, все. Не сказал.
0: Все, вот на том мы и порешали. Будем двигаться к дорожной информации в час следующий.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ситуация на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, крупнейшие пробки, во-первых, 4 балла, местами с затруднением. Крупнейшие пробки: проспект Победы от улицы Хусаина Мавлютова до улицы Академика Завойского, время проезда 30 минут. Краснококшайская улица, улица Фрунзе от улицы Галимжана Баруде до улицы Кулахметова, время проезда 12 минут. Улица Юлиса Фучика от проспекта Победы до остановки магазин Майский, время проезда 8 минут. Улица Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов, время проезда 7 минут. Улица Космонавтов от Советской площади до Аграрной улицы, время проезда 7 минут. Сегодня что-то Дмитрий нам не пишет, что там у нас в городе. Дмитрий, наверное, тоже уже пешочком ходит. За ЗОЖ! Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 1 балл. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Короче говоря, всех приглашаю. Поехали в следующий час. Даже беречь себя не надо. Музыка будет хорошая. Я все тут подготовила.
2: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Это всех пригласили, это мини-диско.
1: А?
0: Короче, мы поменялись, я теперь сижу за вторым.
2: А я удивляюсь, что я слушаю.
0: Я там понапихала, короче, я там и ушла. В этом час всех приветствуем. Третий час мы по-прежнему здесь. Петр Нежинский, Ярослава.
1: Ярославушка, мы не одни, как обычно. Уже у нас замечательный Гульшат Хабриева вместе с нами. Значит, разговор по душам состоится в этом часе. В том числе, пожалуйста, все ушки на макушке. Тема сегодня будет просто невероятная. Кризисы в семье. Я думаю, это будет полезно. Это будет очень полезно. Поэтому ни в коем случае не пропустите разговор по душам с Гульшат Хабриевой в этом часе. Но это еще тоже не все. В этом часе мы будем поздравлять наших именинников.
0: Вечерний тост.
1: Вечерний тост.
0: А еще мы предлагаем застольник сегодня организовать.
1: Можно какую-нибудь песенку спеть на родненькую.
0: А накидайте кто-нибудь, пожалуйста, какую песню? Мы, по-моему, все, которые я знаю, уже спели.
1: Родненькую на родненькую.
0: Надо что-нибудь, да, надо что-нибудь, чего вы помните.
1: Не для меня. Это слишком грустновато будет, да?
0: Нормально.
1: Люба, братцы, тоже слишком грустновато
0: нормально
1: будет. Это черный, тоже грустновато будет.
0: Нормально, нормально. Я, знаешь, что тебе хотела спросить? Я вот сегодня слышала, что мужчины, когда спят, у них руки мерзнут.
1: И поэтому они их греют.
0: Да.
1: Вы хотели продолжить свою мысль. Смотрите, как я понимаю, куда вы сейчас поведете.
0: Нет, я хотела спросить, это правда?
1: Они не греют, они проверяют, если вы об этом.
0: Нет, реально?
1: Нет, у меня
0: или чтобы никто не украл, что ли?
1: Вообще не мерзнут, не мерзнут.
0: Нет? А куда ты их деваешь ночью? Я просто хотела...
1: Спите.
0: В общем, ну, я хотела легенду проверить. Я просто слышала, думаю, неужели мне спросить не у кого?
1: Да-да-да-да. И вот она решила об этом спросить.
0: Я же могу,
1: конечно,
0: в своих соцсетях
1: в прямом
0: эфире. Мужчина, а вы куда руки деваете, когда спите?
1: А вот. Мерзнут у вас руки, мужички, да, хотела вы спросить? И потом как бы это...
0: Вот Айрат пишет, ничего не мерзнет.
1: Ничего не мерзнет.
0: А вы живой? В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Мужчина, куда вы деваете руки, когда спите? Все, у меня все.
1: Ну да, можно об этом написать. Но не забывайте, конечно, у нас встреча с рубрикой «Разговор по душам». У нас вечерний тост. Будем вас поздравлять. Сейчас посмотрим, кто там из знаменитостей у нас еще родился. Песню какую-нибудь интересненькую зарядим. Вот, ну и все в лучшем виде. В лучшем виде, в лучшем виде, в лучшем виде. Все для вас.
0: В виде лучшем. Вечерний.

0: надо вот реветь-то, че-то. Не надо, хмуриться не надо, лада. Пелась в одной из песен. Потому что всегда есть что полезненького найти в этом мире. Например, полезную информацию на правах рекламы. Пожалуйста, вот от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим». ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
2: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Зашел в пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
2: Ерзи, ворзи! Соусы пилявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Разговор по душам с Гульшат Хабриевой.
9: Как мы вам, конечно же, обещали в начале часа, разговор по душам, потрясающая рубрика с потрясающим человеком. Это я про Гульшат Хабриеву, конечно же. Здравствуйте, Гульшат, всегда рада вас видеть.
10: Доброго вечера, дорогие мои соведущие, Ярослава, Петр и, конечно же, наши дорогие радиослушатели.
9: Чуть-чуть напомню, для тех, кто подзабыл, может быть, кто же такая Гульшат. Смотрите, загибайте пальцы. Психолог индивидуальный, семейный, детский, с опытом, ну, больше 21 года уж точно. Бизнес-тренер международный. Класса, мама двух замечательных детей, любимая жена. За плечами 21 год счастья, гармонии в семейных отношениях. В общем-то, человек не понаслышке может нам дать правильные алгоритмы, не только советы. И сегодня, кстати, тема будет просто такая, знаете, ну как просто это звучит, просто. Очень важная тема.
10: Да.
9: Невероятно полезная, я бы сказал. Давайте мы ее озвучим, Гульшат, с вами.
10: Да, и называется она «Кризисы семьи. Как не допустить, решить, вывести ситуацию в плюс для всех членов семьи». И, конечно, у меня, как у психолога, основное направление в моей работе – это семейная психология. Сейчас в работе 584-я пара. Опыт огромный, и поэтому все, что я сейчас буду говорить, это как раз берется из этого практического опыта. И, конечно, я как психолог всегда нацелена на сохранение семьи, и если есть хотя бы один шанс, это нужно сделать обязательно. И что такое кризис семьи? Как понять, что он есть или нет? Вот в психологии, если брать наши термины научные, которые мне всегда очень непросто не применять, да, есть такой термин «нормативные семейные кризисы». Это естественные переломные моменты в жизни семьи. Еще их называют горизонтальными стрессорами. Эйде Миллер и Юстискис – это их термин. Если говорить на человеческом, простом русском языке, как понять, что семейный кризис есть? Это когда в отношениях недопонимание, охлаждение в отношениях идет, секса все меньше.
5: А есть какие-то сроки, там, 3
9: вот
5: года?
9: Я вот тоже хотел спросить, да, наверняка есть какая-то вот временная, да,
10: а
9: градация.
10: А мы сегодня как раз об
9: узнаем
10: этом и будем
9: этом
10: говорить,
9: так
10: да.
9: Так что потерпите, коллега, да, все.
5: Не люблю терпеть.
10: Да-да-да, периоды. И как понять, что это есть? И вот здесь очень-очень важный момент. Пожалуйста, вот его сейчас услышьте и запомните. Кризисы семьи бывают у всех. Абсолютно все семьи проходят через это. Потому что это естественный процесс. Мы разные люди из разных семей. И, конечно же, бывают такие моменты, когда у нас наступает недопонимание. И что самое главное вот здесь, чтобы эти кризисы не затягивались. Чтобы не было как снежный ком. Ага, там, он меня обидел, я ему отомстила и так далее. И вот когда друг друга мы начинаем дубасить, если по-русски говоря, да, то накапливаются шрамы душевные, которые потом исправить уже очень тяжело. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что возник кризис семьи, вы не расстраивайтесь, не переживайте, не впадайте в депрессию, а начинайте этот кризис решать. Отнестись к нему как к норме. Это все через это проходят.
9: Ну, как бы вот пришло и наше время немножко вот с этим поработать.
10: Да, потому что что такое кризис? Вот люди живут как-то по-старому, да? Вот как-то они... Вот они поженились, да? Они как-то о чем-то договорились. Появились новые вводные данные, например, появился ребенок. Понятно же сейчас уже по прошествии многих лет, что те договоренности, которые были в самом начале, они могут не все работать. Когда появился ребенок, это совершенно другая ситуация. Но люди, не понимая, что это новые вводные данные, это кризис семьи, хотят жить по-старому, а по-старому уже не получится, потому что это эволюция, это развитие природы, ее никто не отменял. И по-любому будет все равно по-новому. Просто через что будет по-новому? Через обиды, скандалы, претензии или по-хорошему? Как только мы поняли, что кризис настает, либо садимся, разбираемся сами, разговариваем, это, конечно, самый лучший вариант. Если вдруг понимаете, что у самих не получается, то обязательно только к семейному психологу, не к простому обычному психологу, а только к семейному, потому что есть свои тонкости работы с парой. И это должен быть психолог один на двоих, на мужа и жену, да, который будет работать и с тем, и с этим, и с обоими вместе. Вот это очень важный момент. Потому что просто, если просто психологу пойдет, например, жена, муж сразу напряжется. Так, что там ей психолог сказал?
5: Проработанная.
10: Да, проработанная. Что ей там сказали, сейчас лапшу навешали. Или наоборот, да, то же самое. Поэтому обязательно к семейному психологу. Теперь, какие у нас кризисы есть? Кризисов может быть гораздо больше. В зависимости от отношений и от тонкостей ситуации, от нюансов. Какие самые основные? Первый кризис, через который проходит любая пара, это создание семьи, он называется кризис адаптации. Когда люди изучают друг друга, понимают ценности, привычки, притирают. Ну, притирка, по-русски говоря,
5: притирка. А как вы считаете, нужно людям до брака вместе пожить?
9: Какое-то время.
10: Я считаю, нужно.
9: А сколько
10: примерно?
9: Сколько?
10: Год.
9: Как минимум годов.
5: Потом привыкнут, и так
10: за
5: нормально.
10: Год, а вот за год еще не привыкнут, но уже поймут. За год можно понять, и через год, ну, максимум полтора нужно определяться, мы дальше вместе, не вместе.
9: Через два месяца предложение лучше не делать,
10: короче. И переходить на новый серьезный уровень. Вы знаете, я не буду так утверждать, потому что есть пары, которые сейчас скажут, я через три дня сделал предложение, всю жизнь 30 лет вместе живем.
9: Накрыло,
10: да, здесь
9: говорить.
10: Однозначно не скажешь, здесь все индивидуально. Ну, вот я своим детям обязательно посоветую пожить год вместе, но не больше, год-полтора, потому что дальше уже действительно могут привыкнуть. А зачем жениться, так ведь? А зачем создавать семью? Зачем переходить на новый уровень, когда и так все хорошо?
9: Это женщина, наверное, в основном, говорит, типа, давай.
10: Женись.
9: А он говорит, да нормально, что ты? Он говорит, да не, давай, это мне нужно штампель.
10: Второй кризис – это рождение ребенка. Новые вводные данные, совершенно новая ситуация, та, в которой еще оба не были. Даже если вы растили сестренок-братишек, это в любом случае не то же самое, что вы сами стали родителями и несете ответственность 24/7. Вот, перераспределяются здесь роли, обязанности. Женщина, дай бог, чтобы не впала в депрессию, потому что она перестает работать, у нее очень сильно меняется жизнь, поэтому здесь, конечно, вот прям надо очень-очень аккуратно. Если вдруг... И, знаете, есть такой термин в психологии. То, что произойдет с женщиной в беременности, в первые годы жизни детей, она запомнит это навсегда. Если там накопятся какие-то обиды, она может это уже не простить, не получится у нее. Может не получиться просто. Потому что очень уязвимый этап для обоих, особенно для женщины. Третий кризис – это включение ребенка или детей во внешние среды. Это школы, садики. Это тоже новый ритм, это тоже новые правила, новые отношения. И новые должны быть договоренности обязательно. Четвертый кризис – это подростковый возраст ребенка или детей. Я думаю, тут объяснять не надо, да, то, что вообще все меняется совершенно. Как общаться, как договариваться, где мой тот сыночка-корзиночка, который у меня был.
5: Так
10: вон,
5: да? На диване лежит.
10: Он может и не лежать на диване. Здесь очень важно родителям вот быть вместе, чтобы отношения друг с другом были очень хорошие. Потому что если еще и у родителей отношения будут сыпаться, тогда и еще и подростковый возраст наложится. Это будет весело всем абсолютно. И непонятно, что с ребенком может случиться, поэтому родителям надо как никогда быть вместе. Если вдруг вы чувствуете, что кризис, отношения охладевают, срочно либо садитесь сами, решаете этот вопрос, либо находите человека, который беспристрастного, объективного, который вам поможет это сделать, либо к семейному психологу. Дальше, пятый кризис – это отделение взрослого ребенка или детей от родителей.
5: Сепарация.
10: Нет, сепарация – это в подростковом возрасте. А отделение – это когда ребенок вообще выпархивает из гнезда.
9: Отделение ФМС.
10: Да, называется синдром пустого гнезда. Угу. Называется.
9: Ну, то есть когда он был рядом и бац!
10: Да, когда родители остаются только вдвоем.
9: Все, приехали.
10: И им надо научиться жить теперь только вдвоем, потому что прежний уклад жизни снова не работает, да. Детей нету, и если ты привык жить вот так вот, то сейчас надо как-то снова по-другому. И снова здесь наступает кризис. Шестой кризис – это кризис среднего возраста, когда 15, 25, 30 лет брака.
9: Но это среднего возраста брака, в смысле,
10: брака,
9: вы имеете?
10: Брака, да.
9: То есть
10: средний
9: вот так
10: возраст брака, да.
9: 15, что там, 25, 40?
10: От 15 до 30, у кого как, да. Потому что здесь... уже так, как было в начале, естественно, не работает, и так, как в середине уже тоже не подходит, люди становятся в возрасте, да, это очень много новых вводных данных появляются, родители с обеих сторон могут уже начать тянуть на себя одеяло, привлекать внимание.
9: Некоторые до этой даты-то вообще не доходят, максимум там 3-4 года, и все, привет.
10: Седьмой кризис – это пенсионный, после того, как люди выходят на пенсию. Здесь
9: это
10: вообще
9: понятно,
10: уже некуда деваться.
9: Там уж можете не рассказывать, там уж все уж это.
10: Это мы знаем.
9: Один,
10: да?
9: Батон на двоих точить.
10: Да, резко меняется очень ситуация. Дальше, восьмой кризис – это когда вы становитесь бабушками и дедушками.
9: Это тоже кризисная ситуация, да?
10: Да,
9: ну, принятие должно быть какое-то произойти.
10: Новые вводные данные. Вот самое главное определение, которое вы должны для себя запомнить, в какие моменты может возникнуть кризис – это новые. Когда новые вводные данные по ситуации. Там, где хрупко, там и рвется. И если вдруг в отношениях не все хорошо, как только ситуация меняется, она сразу же ударяет по отношениям. Поэтому нужно всегда работать над отношениями. Это не просто слова. Над этим их надо выстраивать, нужно проводить стратегические сессии, нужно разговаривать и всегда быть вместе.
9: Еще надо успевать
10: и девятый
9: работать,
10: кризис,
9: прикиньте, вот это. Так, девятый кризис –
10: это уход из жизни одного
9: вот,
10: из супругов.
9: Я так и думал. Все, деревянный макинтош, последний кризис.
10: И поэтому пути выхода из кризиса семьи какие? Первое – это знать об этих кризисах, что они бывают, что они возникают, что это нормально, они неизбежны, и стараться их профилактировать. Или, если не получилось профилактировать, то сразу же вовремя, не затягивая, решать. Это ведь понятно, мы сказали, да?
5: Угу.
10: Вот. Второе – если не получилось профилактировать, то... что бы ни случилось чего-то очень серьезного, как только вы чувствуете напряжение, сразу не проглатывать, не замалчивать, не терпеть, не наступать себе на горло, не говорить: «Ай, да молчи, все будет хорошо», или там что-то там выеживайся.
5: Но станет только хуже.
10: Да, пытаться решать этот вопрос. Потому что вот сколько семей приходят, да, когда уже очень сильный кризис. Когда вот 99% спрашиваем, почему раньше не пришли, когда было только начало, когда не было вот этих всех шрамов и обид, мы бы там с вами по щелчку пальца все решили бы. И вы
9: да, думаю, сейчас... это до самого как-нибудь это пройдет, чем
10: да,
9: там,
10: но так привыкли, да, мы так приучены. Раньше же не было психологии. И ведь стыдно пойти кому-то что-то рассказать. Да-да. Что ты сам не можешь с этим справиться. Ведь сколько людей потом приходят и говорят, я думал или я думала, что я справлюсь сама или Да-да. Сам. Да-да. А не получилось. И дошло до такого уровня, когда уже наступает точка невозврата. Мы, конечно, сохраняем и такие пары, но это гораздо сложнее сделать, чем в самом начале. Третье, это я уже говорила, обращаться к семейному психологу, да, почему именно к семейному, потому что есть свои тонкости, нюансы, есть своя специализация и результаты работы именно семейного психолога. И четвертое, это нужно искать своего человека, который будет с вами всегда, вот как семейный доктор. Мы же находим семейного доктора, и мы все к нему ходим.
9: Ну, это вы имеете в виду психолога искать, чтобы как это доверительное лицо вашей семьи, скажем
10: так. Да, это может быть не обязательно психолог, это может быть доверительное лицо вашей семьи, человек, которому вы доверяете, который все знает. И, конечно же, разговаривать, наши разговоры по душам.
9: Да, кто работать будет, это уже вопрос следующий. Спасибо большое. С нами была Гульшат Хабриева. Потрясающая, полезнейшая рубрика «Разговор по душам». Кстати говоря, подкасты вы всегда можете прослушать на сайте bimradio.ru. Если вдруг не успели услышать полностью программу, вот, пожалуйста, вам такой вот даже лайфхак. Ну, сегодня разбирали кризис семьи. Огромное спасибо, Гульшат. Очень полезно. Ну, это прям даже говорить ничего не буду. Скажу только одно, что прямо сейчас у нас еще будет информация на правах рекламы. Пожалуйста.
10: Если вам актуально, важно получить психологическую помощь в вопросах бизнеса, воспитания детей и семейных отношений мужчина плюс женщина, то вы всегда можете написать мне лично по номеру 8-903-062-1108, либо в личные сообщения ВКонтакте бизнес-тренер, психолог, индивидуальный семейный детский Гульшат Хабриева, 18+.
8: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
11: ТТС.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
14: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
15: Тики-вики.
14: Родители и дети, приходите.
15: Тики-вики.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
17: Запрещено для детей.
18: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что на японском острове Окинава живут больше 450 человек в возрасте старше 100 лет? Этот остров считается самым здоровым местом на Земле.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри, сейчас про погоду расскажем быстренько. Я просто раз нажала на кнопочку. Угу. Погода на дороге здесь есть, вкладочка. Я нажала.
5: Так.
4: Осторожно, возможно, аквапланирование.
5: Ух ты, интересно.
4: Понятно?
5: Аквапланирование.
4: Планируйте Аквамен будет! Я пошла, короче. Коллега, давай сам про погоду рассказывай. Я ушла, пока!
5: Ну, сейчас мы подождем, она вернется.
4: Она
5: вернется.
4: Ладно, я просто пошутила. Ну, не смешно. Ты тоже знаешь.
5: Кольцо на пальчик, понимаешь.
4: Так, погода. Так, по данным Яндекс погода в Казани на данный момент плюс 20 градусов по ощущению. Аквамен 21. К вечеру ожидается плюс 19. Облачный дождь. Гроза.
5: Опять гроза.
4: Да,
5: Что ты будешь делать?
4: А завтра в среду, 15 июля, днем плюс 22. Вообще весь день дождь. Не хочу смотреть. В четверг. Хочу, не хочу, все равно посмотрю. В четверг днем плюс 20 градусов, к вечеру 18. Пасмурный дождь, гроза. В пятницу небольшой дождь, пасмурно, солнышко не будет. Во! В субботу! В субботу плюс 21, малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Прекрасный июль.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Аллегрова.
7: Давно мы тебя не слышали.
4: Должна быть сегодня.
7: Но она не приехала.
4: Но нету ее.
7: Нет, потому что Юлька приехала, Зиверт.
4: Так же как... Так, открываю группу Бим-радио Казань, естественно. Будем поздравлять именинников. И, кстати говоря, сегодня тот самый редкий случай, когда будут стихи. Но это попозже. Ирина Каюмова, Екатерина Мударисова, Петр Титов, Екатерина Голышева, Гузель Рахимова, Карина Пырина, Гузель Зиннатова, Альфия Минубаева, Элина Зайнулина, Тимур Зинуров, Андрей Стрелков, Руслан Камалютдинов. С днем рождения, дорогие именинники. Вот Петр все время вот этот один стишок рассказывает. Села муха на варенье, вот все стихотворение. Но там есть продолжение.
5: Что вы говорите? Я не знал. Ну-ка.
4: Да, смотрите, села муха. Можно под ложечку потише, пожалуйста. Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Нет! Постой! Тут не затишье, тут уже четверостишье. Начала варенье кушать, мы покой ее нарушим. Хлопнем! Улетела? Нет. Муха кушает обед. Аппетит хороший, Мухин! Распускает кто-то слухи, будто муха... Я не видела, чем заканчивается стихотворение.
5: Хороший стих!
4: В общем, муха гладит там, но без лы.
5: Ага.
4: Где и ест. Пам-парам-пам-пам-пам-пам! Все, с днем рождения!
5: Вот
4: меня тему быстрее.
5: Интересный
4: давай.
5: Стишок.
4: Давай, раскапывай меня быстрее,
5: вот,
4: пожалуйста. Спасибо.
5: Меня вам всем не знайка, а вот такая была лайка. Всех поздравляем, именинников! Ура, что все у вас было замечательно, дорогие вы наши. А по традиции расскажу, с кем знаменитости вы родились. А, нет, подождите, я же скажу про телефон сначала. Телефон. Такое средство связи, знаете ли, позвонив по которому, можно заказать, например, поздравление. Номер следующий 2-930-800. В рабочее время, в будние дни с 10 до 17.00. Можно всегда заглянуть еще и на сайт bimradio.ru. Там есть раздел услуги, тоже все прочитать и воспользоваться этой возможностью. И знаменитости. Смотрите, кто родился с вами в один день. Вот многие говорят, да что этот знак, этот раки вот эти, вот это водяные знаки, вот эти вот ходят, что-то там все у них чувства, какие чувства. Да, вот я вам сразу сейчас скажу, кто вот с ноги может вам за такое залететь. Это Конор Макгрегор, между прочим, сегодня отмечает свой день рождения. Вот так вот, боец ММА. А также в этот день родились Джулио Мазарини. Кардинал, вот помните, вот это «Три мушкетера», вот с него писался вот этот Мазарини. Гавриил Державин, 38-й президент США, Джеральд Форд также в этот день родился на свет. Певица Пелагея, кстати говоря. Вот так вот, представляешь, я вот смотрел, думаю, кто из певцов? Оказывается, Пелагея, я ее не заметил. Ну что ж, такое тоже бывает, такое тоже бывает. Я заметил другого певца, не певца, вернее, гитариста. В этот день появился на свет бывший, правда, гитарист британской группы The Verve. Ну, потому что, может быть, и группа The Verve, а нет, хотя они, кстати, играют, продолжают. сказать. Но неважно. Вот, в общем-то, вот этот чувачок, Ник Маккейб его зовут. И вот это произведение, я уверен, вы все его слышали, все его знаете. Там еще такая судебная тяжба была у них с этим мус-сэмплом. Но ладно, самое главное, что все решилось хорошо, песня хорошая, и вот она для именинников звучит.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже в следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше. Выспитесь потом. Весы, у вас возможна интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить. Одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О чем только мы сегодня не успели поговорить. И об этом не успели, об этом не успели. Но это значит только одно, что мы еще обязательно успеем об этом поговорить.
5: А я сегодня остаюсь.
4: А я хочу, как ветер веет.
5: Если хочешь
4: и
5: остаться,
4: над землей лететь,
5: останусь до 10.
4: Но так высока и так близка.
5: Кстати, знаешь, какая главная боль кошатников?
4: Головная вот боль кошатников?
5: Главная боль.
4: Главная боль кошатников.
5: Вот у них дома по 3 кота, например, да? Ну, рандомно.
6: И на
5: 3.
6: Кошечка.
5: Миу, миу,
4: миу. А с мультфильмы помню, смотрю.
5: Так, подожди, так вот. И они, будучи в отношениях с 3 котами, ну, как хозяева, естественно, они переживают, что где-то в городе ходят бездомные коты.
4: А, батюшки.
5: Ты прикинь.
4: Вот это...
5: Это то же самое, я приду к своим детям.
4: Серьезно.
5: И скажу им, что я их тоже сдаю.
4: Это серьезно, конечно.
5: Никому в аренду не надо.
4: Это серьезно, конечно. Серьезнее некуда. Вот так вот, серьезно, будем
5: двигаться.
4: Ну,
5: давай не на этой ноте,
4: далее.
5: Давай на другой какой-нибудь.
4: Давайте ночью. На другой. Вот на этой ноте, например.
5: Ми-ми-ми-ми-ми.
4: Вот это что было за нот?
5: Не знаю, но у тебя лицо максимально стрёмное.
4: Си бемоль бекар мажор.
5: В общем, спасибо вам, Пётр, за эфир.
4: И вам тоже.
5: Но мы еще видео с вами должны записать.
4: Мы еще с вами увидимся и услышимся.
5: А я остаюсь. Все, давайте, пишите ваши приветики.
4: А я остаюсь с тобою, родная моя.

0: часть. Меня зовут Ярослава. Время 20.04. Это значит, что в этом часе у нас появится гость, интересный гость. Пообщаемся, поговорим. Вы уже можете накинуть ваши приветики. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если вы внимательно слушаете мой голос, вы услышите то, что я не накинула ветрозащитку на микрофон. Пошла этим заниматься, еще кое-чем интересненьким. Некогда рассказывать, потом все сами увидите. В общем, всем классного настроения. Со мной по-другому быть не может. Всем добрый вечер. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Реклама на БИМ-радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бэнд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+. Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-8.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг. Все у Цепелявых.
0: Лето на любимой волне.

0: Крым Радио. Первое в Казани.
1: Всех приветствую. Время 20.17. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы можете накидывать ваши приветики. Я обязательно скоро зачитаю. Петр, очки зовут. Петр! Ушел. О, ты очки забыл. На, держи. Все, держи. Смотрите, ночь напролет. Я вот тут решила посмотреть, скольким мужчинам, женщинам, скольким женщинам мужчина в жизни произносит эти слова. Вот эти вот «ты моя единственная, ты как звездочка». А звезда, между прочим, на небе, она, как правило, там не одна женщина, имейте в виду. Так что не позволяем это все, волосами свои уши завешиваем, чтобы даже вот не подобраться было. Так вот, в среднем за жизнь мужчина может произнести эти слова нескольким женщинам от 2 до 4. Павел Рожнов, от 2 до 4, вы слыхали вообще? Почему так мало сейчас удивился Павел Рожнов? В общем, исключительные случаи мужчина с высокой верностью или с определенным взглядом мог сказать это только одной избраннице за всю жизнь. Матери. Повторяющий сценарий. Некоторые мужчины произносят эту фразу практически каждый новый партнерши из-за склонности к идеализации, манипуляциям или стереотипу ухаживания. Лучше бы вот остановились просто на одной избраннице на всю жизнь, даже если матери, мать, между прочим, заслуживает.

0: Сим Радио.
1: Ну как я могу вас оставить без статистики в обратную сторону? До этого я говорила, как часто, скольким женщинам за всю жизнь признается мужчина в любви, говорит, что она у него единственная и неповторимая. Главное, имена в этот момент не спутать. А лучше просто дорогая, любимая, звездочка моя, звезда зая. Не знаю, как, какие женщины любят, чтобы у них на голове что-то вырастало. Например, я не из этих. Так, смотрите, в среднем женщина искренне признается в любви 2-3 партнерам за всю жизнь. По данным исследований, женщины более избирательны и склонны произносить «Я тебя люблю» примерно на 122-й день отношений. Это на 15 дней дольше, чем требуется мужчинам. Мужчинам вообще меньше всего требуется. Мужчины как-то более смелые, в себе уверенные, ловкие. Вот эти вот, знаете, сфоткают, вообще ракурс не посмотрят, что отправляют. Отправляют уже. И вот только потом женщина 15 дней разглядывает то, что мужчина ей прислал. И вот тут уже она осознает, готова она ему сказать, люблю тебя или нет.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: «Бим-радио». Первое в Казани.
7: Я признаюсь, что сила моя кроется.
1: Еще одна сопливая песня от Мота с Гаяны. «Слабость» называется. В этой студии совсем скоро уже появился, ладно, что уж говорить, появился мужчина. И это даже не Мот и не Жмот. Сейчас расскажу.

0: подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись» — это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, помогающих людям в зоне проведения специальной военной операции и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры-благотворители. Это люди из Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки защитников Родины и мирных жителей в условиях проведения СВО. Также выезжают на территории. Сегодня мы продолжим говорить о больших и добрых делах, которые совершаются по зову сердца. Сегодня гость программы, руководитель гуманитарных конвоев Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России» Каблюк, это важно, Дмитрий Витальевич, выпускник Казанского танкового училища. Виталий, здравствуйте. Ой, Дмитрий, здравствуйте. Все, я смотрю на вас.
2: Здравствуйте.
1: А можно вас Виталием иногда буду называть?
2: Ну, у вас такая работа.
1: Какая такая?
2: Ошибаться.
1: Ну да ладно, зато в чем я не ошибусь, так это в том, что вы ездите, выезжаете за ленточку к нашим бойцам, причем довольно-таки часто, раз в месяц, насколько я знаю, да? Ну давайте по порядку. Как вообще вы стали волонтером? Что стало отправной точкой вашей волонтерской деятельности? Дмитрий.
2: Ну, я, наверное, уже не первый в этой студии волонтер, поэтому у меня все банально. До войны я занимался... Я военный пенсионер, подполковник запаса, занимался бизнесом, уже давно на пенсии. И, ну, в армии служит у меня много друзей, однокашников. Вот, и когда началась специальная военная операция, как бы выбора не было, там, ездить или не ездить, помогать, не помогать, это само собой. Раз наши люди там... Раз им там тяжело, и сразу понимание, ну, у всех моих друзей есть понимание, что с теми, с кем я общаюсь, что если мы здесь, то мы должны, они там, то мы должны, конечно, оказывать поддержку всестороннюю. Вот. И с апреля 22 года появилась задумка оказывать помощь подразделениям. Тогда еще не знали, на чем ездить, куда ездить, что вести, потому что, во-первых, первые 2-3 месяца связи с подразделениями не было, но знали, что люди нуждаются во всем, в первом, самом необходимом.
1: Ну, что было тогда? Вот в чем нуждались тогда и в чем больше всего нуждаются сейчас наши ребята?
2: Больше всего тогда нуждались во всем. Это начиная от трусов, носков, питания, питание, одежда, все было, потому что все сразу там изнашивается, все сразу, никакие нормы довольствия там не работают, не работали, и поэтому везли туда все. Ну, в первую очередь, повторюсь, что так как мы все, мои коллеги военные, мы предполагали, считали, что что-то, что нужно везти, и как бы возили это, набирали, собирали и возили то, что, все необходимые вещи, те, которые считали нужными. Вот, это уже потом, когда все более-менее устаканилось, все стали, стало понимание, что это настоящая война, настоящие боевые действия со всеми вытекающими последствиями, да, уже более-менее стали принимать заявки уже более серьезные, с более серьезными вещами, и лишнюю ерунду всякую не возили.
1: А вот расскажите вообще, как организуются такие поездки, какие этапы нужно пройти от сбора груза до передачи его на место? То есть вы выезжаете, а как вы все собираете? Кто вам помогает?
2: Ага. Ну, с самого начала у нас до мобилизации, период первый, начну еще тоже сначала. У нас волонтерские, вот эти волонтеры, волонтерские группы гуманитарные организовались в первую очередь на основе действующих сообществ. Это союз пограничников, союз танкистов, союз десантников. Вот. И первые поездки мы прямо все вместе вот с Юрием Андреевичем Суворовым организовывали.
1: А, он к нам приходил?
2: Да, я знаю, мне сказали, поэтому мы с ним...
1: Ну, большой привет, если слышишь.
2: Да, большой привет я ему передаю. Редко видимся, раньше видели чаще. Поэтому как-то все это совместно делали, ну, потому что мы все-таки военизированные, так называемые, имеющие направление военное все-таки организации, эти союзы. Вот. Нанимали машины, собирали с миру по нитке, объявляли сборы и везли на свой страх и риск. Вот. Это то, что было до мобилизации. Ну, мобилизация внесла очень серьезные коррективы в нашу работу. Значит, потому что до мобилизации у нас люди все были настроены помогать военным. После мобилизации у каждого в деревне, города, района появились свои люди, которым мобилизованы, которым надо помогать. И люди как-то организовались по районам и целенаправленно помогали адресно своим землякам.
1: А расскажите о вашей помощи, географии вашей помощи.
2: Угу. Ну, география. Я после мобилизации стал очень много волонтерских организаций. Очень много. Они росли как грибы. Ну, это правильно, потому что каждый считал своим долгом помогать своим людям. И у нас как-то брошено оказалось направление именно вот кадровые военные, линейные кадровые части. Поэтому было принято решение и в Союзе танкистов, в исполнительном комитете, мной лично, что мы будем адресно помогать подразделениям, танковым подразделениям. Вот. На сегодняшний день у нас 3 подразделения, которым мы помогаем. Просто мы не резиновые, как бы всем не можем помочь. И принимаем заявки от комбатов, от ротных. Вот, эти заявки обрабатываем, собираем и везем. Раньше мы арендовали автомобили, но с каждым разом, во-первых,
1: фуры?
2: Цены росли.
1: А? Фуры или?
2: Нет, мы не настолько мощные, чтобы фуры. Да, это все-таки мы за свои деньги все возим. Поэтому я 2 года назад купил «Газель». Угу. За свои деньги себе. И вот мы сейчас, независимо ни от кого, грузимся и ездим. Вот как-то так.
1: А вот скажите, Дмитрий, вы окончили танковое училище. Помогает ли вам ваш опыт лучше понимать, что именно нужно бойцам? Вообще вот всю эту систематику, скажем так. Как, в чем проявляется?
2: Конечно. Ну, во-первых, когда я туда еду, можно сказать, я в теме. Я знаю и вижу, как живут люди. Для меня это не вновь, не ново. Я сам живу и в землянках, в блиндажах. Там вместе со всеми бойцами, находясь там, да, 1-2 ночи мы ночуем, переношу все тяготы, так называемые, этой службы. И понимание у меня есть, что нужно, что не нужно вести, что нужно бойцам. Но на сегодняшний день хочу отметить, что, в принципе, наши бойцы все, в общем-то, на 90% всем обеспечены. И ко мне, наверное, полгода назад пришло осмысление, что когда приезжаешь туда, что людям нужно в первую очередь не столько эта гуманитарка, сколько общение.
1: Чтобы вы приехали.
2: Да, свободные уши. Потому что сидишь, общаешься вечером за чаек, кофе там попиваешь.
1: А бывает, что друг на друга жалуются? Вот они сидят, да этот мне вообще замучил храпеть уже.
2: Да, конечно, всякое бывает, да.
1: И как вот вы
2: всякое
1: в этой
2: бывает.
1: Ситуации?
2: Ну, как, я всегда в любом случае выслушаю, потому что я еще раз понимаю, что людям надо высказаться, они уже друг другу надоели. Поэтому, когда я сижу, они подходят, показывают детей, жен своих, вот фотографии, вот смотрите.
1: А это я цветочек получил.
2: Да.
1: А вот смотрите, вы сказали, груз возите и уже знаете, что нужно везти, а что не нужно. А вот можете привести 1-2 примера, когда какая-то вещь оказалась, ну, по-настоящему незаменимой?
2: Могу.
1: Это, давайте.
2: Это банальные огнетушители хотя бы взять.
1: Я думала, банан скажете.
2: Нет, банальные огнетушители. Хочу вот, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность. Слова благодарности председателю ВДПО нашему татарскому, Камалетдину Мурадику Раиловичу, который всегда вот по первому свистку, как говорится, по первому просьбе делает все возможное, чтобы максимально загрузить меня этими огнетушителями, потому что бывали случаи, я приезжаю, прямо с машины на машину грузят, эти огнетушители везут на позиции. На каждом танке у нас по 10, по 12 огнетушителей.
1: Раньше был период, когда они очень нужны были. Сейчас.
2: Конечно, да и сейчас то же самое, все горит, особенно летом. Вот, и прямо очень приятно осознавать, когда комбат присылает мне ролик там или звонит и говорит: «Виталич, ты только что с твоих тушителей потушили 3 танка, допустим». Приятно.
1: А с какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе? Логистика, сбор средств, взаимодействие с другими волонтерскими организациями, с людьми. Что самое сложное?
2: Самое сложное – это достучаться до некоторых людей, которые еще в большинстве своем не понимают, что происходит на самом деле. Я уже как сказал, что я общаюсь в основном с людьми, которые в теме. Вот. Но есть вот эти люди, вот эта вот административная вот эта вот прослойка, которую тяжело пробить. Но, повторюсь, это единицы, но они правильно, очень, очень равномерно расставлены и делают некоторые препятствия. Я убедился за эти 4 года, что хороших людей, искренних, больше, чем плохих людей.
1: А еще, знаете, Дмитрий, хочу вас спросить, вы с какими мыслями едете туда и с какими едете обратно? Наверное, это два разных состояния. Можете рассказать об этом?
2: Ну, туда еду, это в преддверии встречи, это всегда... Ну, то, что едешь без страха, это глупость. Страх есть всегда, потому что, мало ли, всякое бывает. Все-таки это зона боевых действий. Поэтому всегда едешь в преддверии, что встречи с ребятами, лишь бы вот все прошло хорошо, и, повторюсь, надо с ними пообщаться, выслушать, узнать что-то новое, рассказать что-то. Все, что я везу, оно должно тоже, надеюсь, что все это должно пойти на пользу. А возвращаюсь с чувством выполненного долга.
1: Когда... А грусти нет никакой?
2: Ну, периодически хочется остаться.
1: Так смотрите, есть у меня один вопрос. Вы когда зашли, я на вас посмотрела, сразу поняла, что вы очень активный мужчина. Ну, во-первых, вы слов говорите в минуту практически столько же, сколько я, ну, по крайней мере, за эфиром. Смотрите, как вы совмещаете ведение бизнеса, активную волонтерскую работу, семью, друзей, вообще жизнь, в принципе, как вы все успеваете?
2: Ну,
1: что-то вы покраснели, Дмитрий.
2: Начнем с того, что... Семья. У меня очень надежный тыл. И супруга меня во всем поддерживает. Поэтому тут у меня вопросов нету. Работа, бизнес. У меня настоящая хорошая рабочая команда, на которую я даже в мое отсутствие знаю, что у меня будет все хорошо. Все нормально. Ну и волонтерскую деятельность... Я повторюсь, я общаюсь в большинстве случаев с хорошими людьми, с волонтерскими организациями, которые помогают мне
1: а
2: очень.
1: Вот расскажите
2: активно.
1: О них подробнее, пожалуйста, о ваших партнерах.
2: Ну, начнем с того, что у нас Союз танкистов, и я также в том числе, мы не собираем денег ни с кого. У нас нет такого понимания, потому что ну, всегда деньги, это всегда чревато, это слухи, всякие глупые вопросы.
1: А какую тогда вы помощь принимаете?
2: Я получаю когда заявку, я ее обрабатываю, я разговариваю со своими друзьями, бизнесменами. У меня есть организации, которые мне помогают. Это различные фирмы и группы компаний топливно-энергетического направления. Молодцы.
1: Вы сказали топливо?
2: Топливо-энергетического направления, да.
1: Да-да, продолжайте.
2: Ну, кто знает, тот поймет.
1: Да-да.
2: Вот, повторюсь, ВДПО. Очень активно я сотрудничаю с балтасинскими ребятами, волонтерами. Мы у нас даже вот тоже очень отзывчивые, молодцы ребята. Кухворские волонтеры. Ну, вы, наверное, знаете счастливчика Ильнара Ильдаровича Зинатулина «Ценим жизнь». Тоже он мне очень помогает. И, ну, у нас такой хорошие взаимоотношения.
1: Партнеры.
2: Да. Вот. Хотел бы отметить тоже, есть такой магазин МД Тактик, где Ксения руководит этим магазином, который полностью в теме, и если раньше, в начале войны, мы искали где-то радиостанции, дроны, где купить, еще что-то, там в Сыктывкаре что-то заказывали, в Москве, то сейчас это все мы приобретаем в одном месте.
1: Угу.
2: По очень хорошей цене, и повторюсь, да, пускай это будет такая реклама, но она, ну, очень порядочный человек, даже какие-то вещи, если, вот как недавно было, что рэбовское оборудование, оно уже там не работает, она приняла его обратно. Ну что, я говорю, я понимаю, давайте обратно.
1: По гарантии?
2: Ну, фактически, да.
1: Это все партнеры? Вы всех назвали?
2: Нет, конечно. Их очень много. Просто я не хочу называть... Ну, есть определенные обстоятельства, по которым я не хотел бы называть еще многих людей.
1: Хорошо.
2: Это санкции и все прочее.
1: Хорошо, Дмитрий. А какие у вас планы по развитию вашей деятельности? Что бы вы хотели сказать тем, кто тоже хочет помогать, но не знает, с чего начать? Ага. А еще?
2: Надо начать с малого. Угу. Вы знаете, да, если у вас... Не обязательно носить какие-то вещи в пункты сбора. Вот у меня есть команда женщин, которая плетет, допустим, сети маскировочные. Пожалуйста, это все в открытом доступе есть, в интернете можно найти. Это группы в Максе есть. Приходите, повторюсь, это не затратно. Если есть возможность, любое свободное время, приходите, помогайте плести сети. Где-то в каких-то организациях там супы делают сухие, еще что-то. То есть работа, помощь найдется для каждого. Вот эта возможность помочь. Вот, пожалуйста, не будьте такими наблюдателями, сторонними. Потому что это война. Она затронет всех, не дай бог, если что-то дальше произойдет. Поэтому нам надо сейчас всем объединиться.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, что у нас в эфире цикл радиопрограмм «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Сегодня гость программы – руководитель гуманитарных конвоев Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России» Каблюк Дмитрий Витальевич. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Приходите еще. Ребятам большой привет от нас тоже передавайте.
2: Все, спасибо огромное. Обязательно передам.
0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и обещания астрологов на сегодня. Овны, попробуйте поменять планы и посвятить день чему-то приятному. Тельцы, карьерными вопросами лучше не заниматься, семейные дела будут важнее. Близнецы, пора сконцентрировать свое внимание на действительно важных для вас вещах. Может, это вовсе не карьера. Раки, вам нужно проявить больше наглости и лишний раз не спрашивать разрешения. Львы, наступает время перемен, они почти неизбежны. Мыслями вы будете в новом сезоне и даже в следующем году. Девы, деловая активность заставит встать пораньше. Выспитесь потом. Весы, у вас возможна интересная встреча, а пока займите выжидательную позицию. Скорпионы, за весь день о вас может никто и не вспомнить. Одиноко от этого вам точно не будет. Стрельцы, эмоциональный фон будет сложным, но вы умеете не обращать на подобное внимание. Козероги, избегайте чрезмерного давления, чтобы нарушить свое спокойное настроение. Водолеи, вы будете готовы начать новый проект. Это потребует капиталовложений. Подумайте дважды. Рыбы, рабочая неделя закончится на позитиве. Жизнь налаживается. Желаем всем знакам зодиака продуктивного завершения дня.

0: ваша, свою работу. Так, подождите, я вот уже напомнила контакты. И увидела одно сообщение. Я, помните, я говорила там вот, про заек, да? И вот Ильдар пишет: «Привет, хочу передать своей любимой единственной зайке». Дальше не вижу сообщений, пока не открываю. Так вот, я решила посмотреть, почему вообще люди называют друг друга животными, да? Ну, именами животных, так скажем. Ну, ладно, просто животными. Я вот сейчас не про 18+. Люди сравнивают друг друга с животными, чтобы образно выразить эмоции от нежности до агрессии. То есть он может сказать «рыбка», когда он любит. Вот меня, кстати, часто воблой называют, что бы это значило, да? А еще можно сказать «пиранья». Тоже ведь рыба, но зато какая. Вот это как раз-таки про агрессию, причем про скрытую.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: привет-приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.
1: Ну что, дождались. Всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Впереди программа «Целый час». Программа «Привет-приветов». Вы пишите ваши приветики в наши мессенджеры, в наше приложение Бим-радио. Я в прямом эфире зачитываю и ставлю музыкальную заявочку, которую вы просите, если она, конечно же, есть в нашей базе. Да, не все тут нашла, к сожалению, но тем не менее. Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Ярославушка, добрый вечер. Просим вас передать привет управляющей лаборатории ВСК Ане Андреевне и поставить песню Катерины Голицкой. Нет, Голицыной, прошу прощения. «Какая дама пропадает». Песни, конечно, такой нет, но посыл, он ясен. Даже интересно стало, какая такая дама и почему она пропадает от благодарных клиентов. Здесь вот еще подпись. Так, Светлана пишет. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, вот эту вот песню. Желаю, чтобы все были здоровы и чтобы над вами... Ваенге. Я просто не знаю, есть она у нас или нет, поэтому на всякий случай, как будто бы она уже прозвучала. Если нет, Шатунов, Седая ночь. Так, Димочка, сынок, пишет, хочу передать огромное спасибо, привет, Василиса, сказать спасибо и большое за смородину. Заказать песню «Я тебя не отдам». Я не отдам тебя никому. А летом, это ладно, летом смородина есть, а без смородины отдадите? Так, привет, Бим, хочу передать привет любимой единственной зайке Ирине. Хочу сказать ей, что очень сильно люблю. Можно песню Хасанова «Двое»? Конечно, можно, совсем скоро все прозвучит. Главное, ничего не забыть. Если забыла, ставьте восклицательные знаки, орите на меня буквами, чтобы я обязательно исправила. Всем еще раз добрый вечер. Пишите ваши приветики. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Какое счастье, что вы любите друг друга и пишете об этом в наши мессенджеры. +7 972 72 102 8. Так, добрый вечер, Бимулька. Хочу передать привет моим дочерям Руфине и Розеляшке, которые в Казани заняты своими хлопотами. Какие там такие хлопоты у Руфины и Розеляшки, прошу прощения. Я с вами всегда и люблю вас. И моей младшей Саминке, которая около меня стоит и пляшет. Ярослава, она тебя просто обожает. Хочет песенку «Любочка» группы «Маша и Медведь». Кстати, недавно мне тоже в личный телефон пришло сообщение от девочки, которая сказала, что ее мама меня слушает и девочка меня обожает. Спасибо вам огромное, Миланочка, скоро тебе отвечу. Ну или это мама Милана. В общем, Милана, я вам скоро всем отвечу, напишите. Добрый вечер, Бимка-любимка, и тебе приветик, принцесса. Какая принцесса? Я королевна Юрьевна. Ну ладно, принцессы тоже нормально, они как будто помоложе. Вся жизнь впереди. Передаю приветик супругу Ленару и Бим-болталке. Можно песню Ирины Салтыковой? Я так скучаю по тебе. Я посмотрю, есть ли у нас эта песня у Салтыковой, как будто бы не видела. Но это еще ничего не значит, подождите. Так, доброго вечера, Ярославушка. И все болталки, привет. Любимому человеку тоже привет. А как зовут? Ну ладно, не буду. А можно Кадышеву про веночек, пожалуйста? Любимая песня Петра. Да, он сказал, что после 40 люди уже оградку себе присматривают. Я пока не знаю, но уже примерно прицениваюсь и прикидываю. А про веночек я видела в Бим-болталке. Вы что-то там обсуждали. Дай бог вам всем здоровья.
2: Двое ходили по земле.
1: Почему в прошедшем времени ходили?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Меня зовут Ярослава. Это программа «Привет, привет». Вы пишите ваши приветики в наши мессенджеры или в наше приложение Бим Радио. Я здесь в прямом эфире зачитываю. Я тут, значит, сказала про оградку. Присматривать. Нет, когда женщина говорит, она мужчина себя присматривает, никто не возмущается. Все нормально. А тут, значит, я сказала, и вся болталка такая.
2: А чё?
1: Ничего.
2: А чё?
1: Ничего.
2: А чё?
1: Ничего.
2: Через плечо.
1: Да, согласна. Вообще, я с вами поделилась как тревожник, а вы прям там все не тревожники сидите, прям такие все носки вяжете, борщи. Ладно, Гульнара варит, я видела. А вы-то, ну вы тоже, наверное, что-нибудь смотрели? Я же не сплю в позе, это вы еще не знаете, кстати, да, что я еще ложусь и вот так вот руки накрест. Дети такие заходят в надежде, да, что меня трогать не будут. Ну, на утро, может, пощупают еще там. Я все сказала. +7 9 2 7 2 42 102 8. Здравствуйте, Бим Радио. Не писал вам неделю, и на это есть причины. Первая причина – это ты. Ладно, Самир так не написал. Я был в Санкт-Петербурге. Самир просто похвастался и посетил очень интересные места. Купил себе много вещей из Санкт-Петербурга. Хочу передать вам привет, любимое радио, своим родителям, вам, радиоведущим моим любимым. Хочу передать привет моему любимому городу Казани. Можно песню «Green Day», Ярослава? Я знаю, что вы ее любите. Обожаю. Обязательно поставлю. Но немного попозже. Она длиннющая. Мне придется даже... Ну, если вы понимаете, Самир, о чем я. Здравствуйте, передаю привет Алексею Николаевичу, который ждет заправки в очереди для любителей бензина обыкновенного. Ну, сейчас он не очень обыкновенный, но тем не менее. Поставьте ему, пожалуйста, тут какая-то песня, наверное, песня с каким-то смыслом, да, тайным. Я так понимаю. Так, идем в приложение. Привет, Бим Радио. Поздравляем Улымку Радели с днем рождения, с 9-летием. Желаем всего самого хорошего, исполнения всех желаний. Мы тебя очень любим. От мамы, папы, бабушки, дедушки, Дуаники, Дуатики. Не переживайте, я не буду долго перечислять. Именинник очень хочет услышать песню «Волна» DJ Smash. Ну, когда именинник очень хочет, тем более, когда имениннику 9 лет. Без очереди. Я просто тоже мать, поймите.

Реклама на БИМ-радио. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: привет привета на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 972 72 102 8. Еще полчасика, чтобы написать приветик и услышать его в прямом эфире. Еще раз напомню, на всякий случай, если вдруг я потеряла ваш привет, вы прям вот восклицательный жирный такой вот знак ставьте, я все пойму без слов, просто восклицательный знак. Добрый вечер всей Казани. Поздравьте, пожалуйста, моего внука с днем рождения. 3 восклицательных знака. Это первое сообщение, чтобы вы понимали. Дамир, с твоим днем рождения. Здоровья, счастья, любви. Будь счастлив. Очень тебя люблю. Пусть все в жизни получается, исполняется и сбывается. Даваника, Гульсария и Раиля. Такое вот сообщение очень. Я прям захотела, честно, быть тоже вашим улымчиком. Вот на мгновение. Привет, Бим. Так сегодня Ярославу руля получается. Тогда всем огромный привет. Отличного вечерочка. А всем тем, кто стоит за топливом, рекомендую побольше силы сдержанности. Ну да, мужчинам в этом плане проще. Не нужно сдерживаться. Вам-то все-таки, да, вот женщинам, там как-то природа вот не подумала об этом. Если можно, захотелось бы послушать Свету «Дорога в аэропорт». Спасибо, отличного эфира. А, прозвучит, Игорь, могу забыть восклицательный знак. Ну, вы помните, да, что нужно делать? Так, идем в приложение. Привет слушателям Бима, едем на дачу. Весь город стоит в очереди на заправках. Поставьте, пожалуйста, для них и моему мужу Ильшату песни Весии Бадрединовой «Сагано». От Зайтуны Ибрагимовой. Я поищу. Привет, Ярослава. Опять я из Z-Энерго. Можно... Хорошо, что с вами все в порядке. Так, из Z-Энерго. Можно передать привет водителям? Не забывайте опоры. Это очень дорого и опасно. Берегите себя и мою работу. Поставьте песню «Я русский, мне повезло». Это «Шаман». Так было бы, короче, «Шаман», я русский. От Валерия сообщение. Валерий, тоже берегите себя. +7 972 72 102 8. Там Пюргюн все ждет, не дождется вот эту песню. Всем тем, кто на заправках посвящается.

Я считаю, что нормально уже мы погрустили. Это программа «Привет, приветов», и мы здесь не для грусти с вами собрались. Пока нет, все живы-здоровы, все хорошо. Кто-то даже на собственной машине едет.

0: впереди.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: Привет, Ярославушка, удачного эфира, отличного настроения. Передайте привет от Василисы, всей болталки, в особенности Дмитрию. Дмитрий, который вам, да, привет, который сказал, что так, я Руссо ставил, Авраам Руссо, я не отдам тебя никому, во. Вот, пожалуйста, Василисочка пишет нам в ответ. Поставьте песню, пожалуйста, Мити Фомина, «Мы любили». Почему в прошедшем времени? Так, а там как песня звучала еще раз? Просто любить тебя в настоящем времени. А здесь, а мы любили, а мы могли. А ладно, это ваши дела, я вообще свой нос никуда не сую. Так, извините, не успели включить радио. Можно еще раз вас повторить? Добрый вечер всей Казани. Поздравьте, пожалуйста, моего внука с днем рождения. Дамир, с твоим днем рождения. Здоровья, счастья, любви, будь счастлив. Очень тебя люблю. Пусть в жизни все получается, исполняется, сбывается. Даваника, Гульсарья и Раиля. Я здесь, знаете, в тот раз зачитывала. Сказала, что я тоже хочу быть вашим улымчиком. Что для этого нужно сделать? Мин чуть-чуть по-татарща говорю. Селешем, ну прям чуть-чуть. Ну вам надо много, что ли, инде?
1: Привет, приветов на Beam Radio.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Угадайте, для кого?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 9 2 7 2 42 2 8 наши мессенджеры, также приложения. Сегодня приложение прям ломится от ваших приветов. Но еще есть человек, который пишет смски. К сожалению, не сразу их замечаю. Добрый вечер, Ярославушка. Передаю привет вам, всей Казани и всем, кто меня узнал. Дай бог, все будет хорошо. И у меня завтра с другом. А? Российское законодательство против всего этого. Но и в целом, и завтра тоже у меня день девчонок, завтра день с подругами. Быть может, вы с другом встречаетесь. Пусть у вас все хорошо пройдет. С другом Дмитрий Карпей. Все, я все прочитала. Так, подождите, тут кто-то вот расстроенный у нас есть. Минуточку. Здравствуйте, повторите, пожалуйста, поздравления для Радели. Интернет пропал, очень расстроился. Вроде повторила. Ярослава, привет. Привет. Круга, девочка, пай. Послушаем. Откуда вы их берете вообще? Это у нас нет такой песни. Привет, Бимка-любимка. Огромный привет всем ведущим, всей Казани, моим родным и знакомым. Особенно привет Альбине Ильнару с фотохимика. Привет моему любимому мужу Дмитрию. Ты мое долгожданное счастье и радость. Люблю тебя очень. Спасибо, что ты есть. Хотелось бы послушать песню «Руки вверх» от Юли Викторовны. Сообщение. Привет, Бимка-любимка. Хочу передать своему любимому супругу привет Павлу Алаторцеву и сказать спасибо большое за наше небольшое путешествие от Елены Александровны. Такой теплый приветик у нас тоже. Так, сейчас минуточку, идем секундочку сюда. Так, ладно, +7 9 2 7 2 42 102 8. Ваши приветики еще успевают прозвучать. До окончания программы есть целых 15 минут.
0: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Телефон рекламной службы Бим Радио 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани. I told you.

0: good.
1: I told you, they're the best.
2: Привет, приветов на Бим Радио.
3: Бим-болталки говорят, что время уже отбоя. А учителя сейчас в отпуске, наверное, уже спят. Но если вдруг вы не спите... Кстати, песни Сагану у нас нет. Сагану, простите. А я не забыла, ее просто не нашла. Так вот. Где-то спит кузнечик в поле. Где-то спит вещичка в моле. А для остальных... Вот это. Спокойной ночи.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, буду зачитывать финальные ваши приветики. Ведущая Бим Радио. Ребята, всем большой привет от Ильяса. Сообщение. Все, всем привет передала. Всем уже спокойной ночи надо передавать, я считаю. Как это у вас нет? А, подождите, я же на другой подложечке хотела. Да. Как это у вас нет Михаила Круга, девочка Пай? Какой-то пирог как будто бы, да, девочка из пирога, что ли, она должна вылезти? Слушайте, это не ко мне. Очень плохо. Написали нам. Ну, поставьте мне двойку. Я не знаю, что вы еще можете мне там предложить. Так, Ярославушка, спасибо большое за шикарный эфир. Вы лучше. Спасибо большое. Бетховен тоже так думает. Думал бы в прошедшем времени. Вот здесь вот можно. Ярослава, привет. Огромный привет всем, кто в очереди за бензином. Добавить даже нечего, если честно. И шутить вроде как тоже неприлично уже. В общем, я пожелаю всем спокойной ночи, всем приятных сновидений, чтобы у вас все получилось. Сегодня, завтра, послезавтра и вообще всегда. Будьте счастливы, будьте здоровы, вам хорошего пути, мужей богатых, жен верных. Ну, кого нет, конечно. Да, все равно сразу красками заиграла. Все, буду вам говорить. До свидания. Услышимся завтра в рамках вечернего шоу «Трубим». Завтра у меня день девчонок, а это значит... Да, все, всем пока, берегите себя, всех люблю, всех целую. Пока.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Лето на любимой волне.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Хонжу в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Лето на любимой волне.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани. Let's dance.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.